держи свой венец». И мы прочитаем Откровение 3 главу 11 стих. Откровение Иоанна 3:11. Христос говорит: «Вот иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». И второе место, которое я хотел бы прочитать, это 1 Петра 4:18. Апостол Петр говорит: «И если праведный едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Итак, удержи свой венец. Иисус Христос, Он Сам говорил, когда обступили Его люди, и однажды Он сказал такое серьезное слово. Он говорит: «Если с зеленеющим деревом это делается, то что будет с сухим?» Если с зеленеющим деревом это делается, то что будет с сухим? И если праведный едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Иисус, говоря с учениками Своими о посвящении для дела Божьего, Петр говорит Ему: «Учитель, вот мы оставили все. Что будет нам? Мы последовали за Тобою». Иисус тогда говорит: «Истинно говорю вам, что нет никого, кто бы оставил или братьев, или сестер, или дом, или отца, или мать, или имение, или поля, и не получил на этой земле, в этой жизни, во 100 раз больше и домов, и полей, и имений, и тому подобное, и в жизни вечной, и жизнь вечную». И дальше Иисус говорит: «Но многие первые будут последними, и последние будут первыми». Вы знаете, мы идем за Господом, мы посвящаем себя Богу. Мы можем даже очень много делать для Господа. И Господь говорит: те, кто трудится для Меня, те, кто жертвует, те, кто посвящает свое время, те, кто отрывают от своей семьи, те, кто отрывают от своих земных желаний, от своей личной жизни, и они что-то делают для Меня, Господь говорит: «Я благословлю даже в этой жизни». Я благословлю, они получат намного больше того, что они пожертвовали. И мы видим это в нашей жизни, когда мы служим Господу, когда мы посвящаем себя для Господа, мы видим, как Господь благословляет нас, Он дает нам успех в делах рук наших, и мы как будто не стремимся к богатству, мы как будто не стремимся к успеху, и какими-то путями сверхъестественными Господь так управляет, и нам всего хватает, Господь дает нам. Кажется по-человечески, как будто мы теряем что-то, мы посвящаем время для служения Господу, и из этого как будто нету материального прибытка. Но Господь дает успех и благословляет нас. Но Иисус Христос давал очень серьезное предупреждение. И Он говорит, что будут многие, которые когда-то были первыми, будут многие, которые когда-то были впереди, будут многие, которые когда-то что-то делали для Меня, и Я их благословлял. Будут многие, которые оставили и дома, оставили и семьи, оставили все ради имени Моего и поля, и которых Я сильно благословил во 100 крат на этой земле. Но в конечном итоге, в последний момент, почему-то, по какой-то причине, эти многие первые, они окажутся последние. И вот будут последние, которые станут первыми. Братья и сестры, служение Богу — это очень серьезное дело. Служение Богу, поэтому Господь говорит: «Держи, что имеешь, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». Церковь дорогая, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. И Господь говорит ангелу Филадельфийской церкви, Он говорит: «Я знаю дела твои, я знаю, вот Я отворил перед тобою двери, и никто не может затворить, Я открыл перед тобой дорогу, Я благословляю тебя, у тебя есть много благословений, Я веду тебя, но держи, что имеешь, потому что легко потерять Мои благословения. Вот я знаю, как ты трудишься, как ты сохранил слово терпения Моего и не отрекся от имени Моего, но держи, что имеешь, потому что кто-то может восхитить твой венец». Апостол Иаков говорит: те, кто переносят искушение, он говорит: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни». Есть венец. В Библии очень много мы можем найти о венце. Апостол Иаков говорит о том, что если мы переносим искушения, если мы встречаем в жизни наши искушения, мы их переносим, мы идем, мы побеждаем, мы стремимся, мы,
мы стараемся жить свято. Господь говорит, что получишь венец жизни. Апостол Петр, обращаясь к служителям церкви, он говорит, что и вы, пастыря или служителя, пасите стадо свое непринужденно, но доброохотно, не с гнусной коростью, не с какой-то выгодой, не с своими какими-то желаниями, амбициями, но с искренним сердцем, не господствуя над стадом, но подавая пример. И тогда Господь, когда явится пастырь-начальник, Он даст вам неувядаемый венец славы. То есть Господь приготовил для каждого из нас венец, особый венец. Господь приготовил для тех, кто несет труд, кто трудится, кто что-то делает на ниве Господней, в церкви Господней, на этой обширной ниве Божьей. Господь приготовил венец славы, венец правды, неувядаемый венец. Это вечный венец, неувядаемый венец. Но Писание говорит, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца своего. Я вспоминаю одного служителя, которому приснился сон. Он предстал пред ангелом, и в руках у этого служителя у него были какие-то драгоценности, золотые камни, разные драгоценные вещества. И когда он принес это пред ангелом, ангел посмотрел на это, он говорит, да, я проверю это. И он взял это все с рук этого служителя, человека Божьего, и он взял, положил так на такую как бы лопату большую, и он в печь, прямо в печь это, положил в печь. Через некоторое время он достает оттуда то, а достает, и там остался один пепел, черный пепел остался. И этот человек Божий, служитель, он в удивлении, он спрашивает, а где же мои драгоценности? И тогда ангел Господень отвечает ему, те драгоценности, которые ты принес мне, это были твои плоды твоей жизни, это то, что ты заслужил, заработал, это то, над чем ты трудился. И он спрашивает, почему же один пепел остался? И тогда ангел открыл ему, и он говорит, я в тот момент увидел, что вся моя жизнь, все мое служение, оно было основано на моих личных каких-то желаниях, на моих личных каких-то амбициях. Я преследовал свои цели, да, я делал очень много для Бога, я очень много делал в церкви, но очень много то, что я делал, оно было основано не на правильных, искренних мотивах угодить Господу, но я преследовал свои собственные какие-то желания, я искал какую-то выгоду, я делал дело Божье с неправильными мотивами. И апостол Петр, он говорит, что если вы будете пасти стадо искренне, если вы будете делать дело Божие с искренним сердцем, если у вас не будет каких-то своих желаний, каких-то своих-то стремлений, если у вас будет искреннее стремление пред Богом, то когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядаемый венец славы. В книге Иова, в 19 главе, 9 стихом, Иов, он сравнивает венец со славой. И он говорит, «совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей». То есть венец, он символизирует вот эту славу, какую-то почесть, какое-то достоинство, что-то особое, великое. Мы читаем в 88-м псалме, Давид, он псалмопевец, он воспевая, это Езрахит, воспевая эту песню о царе Давиде, о помазаннике, которого Господь помазал. И он дальше рассказывает, насколько сильно после того, как уже умер Давид, как Израиль отступил от Господа и как сильно поникла слава Израиля. Я хочу прочитать несколько стишков, 88-й Псалом с 39 стиха. «Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем». Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю. Посмотрите, какие печальные слова. Он говорит, ты поверг на землю венец его, вся слава его поникла. Что произошло с народом твоим? Народ твой потерял венец. И когда мы читаем в 61 главе Исаии, то тогда пророк, он говорит, что радостью буду радоваться Господи, потому что Он облек меня в ризы спасения, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Радостью буду радоваться Господи. То есть вот эта церковь, которая имеет венец Божьей славы, церковь, которая имеет вот этот венец Божьей благодати,
Церковь, которая исполняется Духом Святым. Церковь, которая исполняется

Это готовность. Церковь, готовы ли мы сегодня встретить Иисуса Христа? Готовы ли мы сегодня встретить Господа нашего? И венец возложил, как на жениха, и как невесту украсил убранство. Очень многие говорят, что, как апостол Петр, он говорил, что появятся наглые ругатели, которые будут говорить, где обетование пришествия его. Но апостол Яков говорит, долготерпите его, зная, что пришествие Господне, братья и сестры, приближается. Пришествие Господне приближается, и Господь придет очень скоро. Господь придет в славе на облаках, силою великою. Писание во многих местах говорит, что и явится, как молния от восхода солнца до запада, так и явится Сын Человеческий. И тогда написано, что и те, которые и узрят Его, все племена земные, и те, которые пронзили Его, отвергли Его, будут рыдать пред Ним. Господь явится, Он придет во славе Своей. Апостол Павел говорит, что явление Господне будет с ангелами и силами великими, и мертвые во кресте воскреснут. Оно настолько будет могущественно, что смерть не сможет удержать мертвецов своих. Господь грядет в великой славе. И тогда Писание так говорит, что когда Господь, Он придет в славе, когда все небеса и вся земля, и все дела на ней сгорят, когда стихии, разгоревшись, разрушатся. И апостол Петр говорит, то каким должно быть вам, ожидающим явления и пришествия Его? Готовность ко встрече с Иисусом Христом — это венец твой, церковь. И Господь, предупреждая церковь, говорит, смотри, бодрствуй, чтобы кто не восхитил венец твой. Церковь, смотри, бодрствуй, чтобы не отягчаться земным. Смотри, бодрствуй, чтобы не потерять готовность ко встрече с Иисусом Христом. А если бы Он сейчас явился во славе, кто был бы готов встретить Его? И придет Он с облаками небесными во славе грядущей, и ангелы тьмы, ангелов будут идти за Ним. И многие люди поднимут глаза свои к небу и скажут, благословен грядущий во имя Господне. А многие будут закрывать глаза свои и говорить, горам падите на нас, и холмам покройте нас. И написано, и видел я сидящего на престоле, и небо, и земля не находили места, и бежали от него. Смотри, чтобы кто не восхитил венца твоего. Мы читаем в Деянии апостолов в первой главе, когда апостолы собрались вместе после того, как Иисус вознесся на небо, и они начали рассуждать об Иуде Искариоте. И рассуждая о нем, что их было 12, сейчас стало 11, они говорят, смотрите, 17 стих 1 главы Деяния написано, «Он был, Иуда Искариот, сопричислен к нам и получил жребий служения этого». Он был сопричислен, он вошел в наше общество или в число апостолов. Он был сопричислен к нам, но получил жребий служения. Но мы знаем конец его, мы знаем, что произошло с Иудой Искариотом. И они говорят, в 20 стих, в книге же Псалмов написано, «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой, и достоинство его». И достоинство его, и место его, и венец его примет другой. И мы знаем, что это произошло. Мы знаем, что избрали другого, Матфей, который вошел в число апостолов, который принял достоинство, место Иуды Искариота. Вы знаете, Иуда Искариот, мы знаем, был с Иисусом Христом, ходил на протяжении 3,5 лет с Иисусом Христом, исцелял больных. Возможно, воскрешал мертвых, изгонял бесов, мы детали не знаем, но был в числе апостолов, которых Господь посылал по всем городам иудейским проповедовать Евангелие. Но мы знаем, что он продал Иисуса Христа за 30 серебряников. И вы знаете, читая Второзаконие, мы находим, что в те времена за 30 серебряников продавали рабов. Раб стоил 30 серебряников. И когда в пророках мы читаем о том, за какую цену продали Иисуса Христа, то пророк говорит, что какая большая цена, брось ее в хранилище, какая большая цена, за которую меня продали. То есть Господь через пророческое слово, он как бы так с такой иронией говорит, он как бы с такой, даже может быть, с таким негодованием говорит, за какую цену.

0: Ну, вы меня продали, брось это все в церковное хранилище. И вот это была символическая цена, за которую Иуда продал Иисуса Христа. Это символ всех христиан, символ всех христиан, которые Иисуса Христа, которые Господа нашего пытаются в жизни сделать своим рабом. Очень много сегодня христиан, очень много сегодня церквей, очень много сегодня последователей Иисуса Христа, которые приходят к Богу с выгодой, которые приходят к Богу, потому что им надо получить исцеление, приходят к Богу, потому что им надо хорошо жениться, замуж выйти, приходят к Богу, чтобы Он благословил их детей, приходят к Богу, чтобы на работу устроиться, приходят к Богу, чтобы в жизни был мир и покой. И это все, чтобы Бог для них делал. И как мало сегодня тех людей, которые не ищут от Бога, не ищут от Бога даяний. Как мало сегодня тех, которые говорят: «Господи, говори, слушает раб твой, что повелишь мне делать. Пойду туда за тобой, куда ты поведешь. Может быть, будет не хватать жизни. Может быть, будет не так, как я хочу. Но я буду исполнять твою святую волю». Есть христианство, которое подчиняет себя в рабы Богу. А есть христианство, которое пытается Бога сделать себе рабом. Достоинство его примет другой. Классический пример. Саул и Давид. Мы читаем о том, что Господь помазал Саула в цари над Израилем. И я не думаю, что Господь, он помазал Саула с целью, чтобы через некоторое время помазать Давида. То есть Господь, он не лицемерный, он хотел благословить Саула. Он видел его сердце, он дал ему шанс, чтобы Саул, он царствовал и был помазанником Господним на все дни. Но мы знаем, что произошло. Мы знаем, что произошло с Саулом, как Господь отверг его и избрал Давида. Посмотрите, в первой книге Царств, в 16 главе написано, что «Сказал Господь Самуилу», первый стих, «Доколе будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею Вифлеямлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». То есть Самуил, он помазал Саула. Это был, можно сказать, рукоположил Саула на служение особое. И, конечно, Самуил печалился. Конечно, Самуил хотел видеть успех. Конечно, Самуил хотел, чтобы его тот человек, которого он помазал, через которого его Господь поставил, он хотел, чтобы он дальше шел правильно. И он печалился. Но Господь говорит: «Зачем? Сколько ты будешь печалиться? Наполни свой рог елеем». Дело Господне, братья и сестры, не остановится. Дело Господне, оно не замедлится. Если есть человек, если есть церковь, если есть кто бы то ни был, какое-то общество народа Господнего, которое отступает от Господа, которое теряет Божью благодать, теряет Божью силу, выходит из повиновения Божьей воли, Бог обязательно найдет, на кого излить свой елей. И достоинство его примет другой. У Господа есть достаточно людей на этой земле, через которых Он будет совершать в последнее время свою работу, потому что Церковь Господня должна прийти в состояние готовности встречи с Иисусом Христом. Аллилуйя! Братья и сестры, Бог будет готовить свою Церковь, Бог будет делать великое, Церковь поднимется, Церковь расправит свои крылья, Церковь поднимется на высоту духовную, и Церковь будет поражать все эти демонические силы, и у Господа есть люди, для которых Он приготовил елей помазания. И Бог говорит: «Держи, что имеешь, чтобы твой венец не пришел на другого». Бог говорит: «У меня есть дело на этой земле, которое я буду делать, несмотря ни на что. У меня есть планы для этого поколения, которые я буду совершать, и я найду людей, которые примут помазание Святого Духа и будут послушны моему голосу». Где будешь ты? Будешь ли ты послушен голосу Святого Духа? И Господь послал Самуила: «Иди к Иессею, — говорит, — я себе усмотрел там человека». И мы знаем, как Иессей он выбирал. Он смотрел там старший, там второй, третий. Но Господь предупредил его: «Не смотри на человека. Я смотрю не так, как ты. Я смотрю на сердце». И вот привели последнего. Смотрите, 13 стих. «И взял Самуил рог с елеем и помазал Давида среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа». Господь помазал Саула на царство. Это было помазание Божье. Но из-за того, что Саул не ходил правильно пред Богом, из-за того, что Саул, он не искал Господнего лица, мы видим, что достоинство его, помазание его перешло на Давида. Да, у Саула была позиция. У Саула еще долгое время он был царем. Долгое время он царствовал. Долгое время его слову повиновался Израиль. Долгое время он вел войны, даже до своей смерти. Он сидел на престоле. И хотя он был официальным царем в Израиле, помазание уже было на Давиде. Помазание уже было на другом. Помазание уже было на том, который искал лицо Господа. Потому что Бог смотрит на сердце. И можно всю жизнь что-то делать для Бога. Можно всю жизнь иметь позицию. Можно всю жизнь крутить что-то, вертеть что-то, но потерять Божье помазание. И можно быть в тени. Можно быть там, где тебя никто не видит. Может быть там, где тебя никто не празднует. Там, где тебя гонят. Там, где у твоего слова, может быть, Израиль не подчиняется. Но на тебе рог елея Господнего. Можно остаться на троне, но потерять венец. Можно остаться в церкви, но потерять силу Святого Духа. Можно ходить на собрании, но никогда не слышать голос Божий. Можно быть всю жизнь верующим, но никогда не достигнуть познания глубин Божьих. Церковь, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. В Матфея 25 главе Христос рассказал притчу о талантах. И мы знаем, что там было, кому дали 10, кому 5, кому 2, кому 1. И вот когда господин вернулся, он стал судить или расспрашивать этих рабов. И кто-то принес еще 5 талантов, кто-то еще 2. И вот господин говорит тому, который взял свой талант и закопал его. Господин говорит ему: «Лукавый и ленивый раб, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал». 27 стих. «Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющемуся дано будет и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Друзья, если мы не умножаем Божью благодать в нашей жизни, то мы ее теряем. Ибо у всякого имеющего, всякого, у кого есть, тому будет дано, и оно приумножится. А кто не имеет, тот потеряет и то, что имел. Если мы стоим на месте, мы теряем Божью благодать. Если мы оглянемся назад 5-10 лет, и если наше духовное состояние не улучшилось, если мы не стали ходить ближе с Богом, братья и сестры, мы теряем. Если мы такие, как 10 лет назад, мы теряем. Невозможно ходить искренне пред Богом и не расти духовно. Такого не бывает. «Кто не собирает со мною, тот расточает», — сказал Иисус Христос. «Кто не собирает со мною, тот расточает». Заметьте, такого нету, как просто держать на месте. Вот просто у меня есть, и я держу, как в банке, в сберегательном банке. Я держу на аккаунте у себя и не трачу, вот просто не трачу. Такого в духовном плане нету. Если мы не увеличиваем, если мы не собираем, то мы расточаем, мы теряем. Братья и сестры, я хотел бы еще одно место посмотреть в Священном Писании. Это книга «Песни песней» Соломоновых, «Песни песней», известная книга, на которую редко проповедуется, но я хотел бы одну мысль оставить перед нашей молитвой. С первой главы Мы прочитаем 4 и 5 стих. «Чери Иерусалимские, черная, но красиво, как шатры кедарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня. Поставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника я не стерегла». Мы знаем, что вот эта невеста или Суламита, да, как в песне песней ее имя, мы знаем, что она практически в богословии, она уподобляется церкви невесте Иисуса Христа. То есть книга «Песни песней» как бы это книга любви между церковью и Господом или между Соломоном и этой Суламитой. И мы знаем этот прообраз. И когда читаем мы эту книгу, то очень много можно найти того, что мы можем в своей жизни посмотреть и приложить к своему сердцу. И эта невеста, она говорит, «Черная, но красиво, как шатры кедарские. Не смотрите на меня, что я смугла, солнце опалило меня». Вы знаете, в то время совсем были другие понятия, представления красоты, чем в наше время. В наше время мы живем, особенно в солнечной Калифорнии, красота здесь совсем по-другому оценивается. Сегодня, наоборот, красиво быть смуглым. Сегодня, наоборот, красиво все модели, все звезды. Они обязательно ходят в какие-то салоны, они на себя этот загар делают, чтобы тело загорело. Тейнинг-салон, да, ходят туда, или как-то мажутся чем-то, как-то брызгают на свое тело, чтобы кожа была смуглая. И даже не так часто они загорают на пляже, на солнце, как они больше это делают искусственным образом. Это особое считается, ну, в нашем понятии культуры, в современном, человек считается, особенно если это женщина, девушка, какая-то видная где-то на телевидении, где-то в фильмах, это считается красиво. И сегодня многие даже среди христиан, они живут в этой культуре. И, конечно, мы кушаем то, что этот мир кушает, мы кушаем в тех же ресторанах. И очень часто многие вещи этой культуры, они проникают и в церковь. И стандарты культуры мира, они также входят, к большому сожалению, очень часто и в церковь Господню. Но в то время было совсем по-другому. Дело в том, что в то время мы знаем, что в основном все люди работали на полях. Очень мало было работ в помещении закрытом, не было кондиционеров, и мало кто работал в помещении. Очень было ограниченное количество таких бизнесов или таких работ. Но большинство всех людей, они работали на полях. Была очень трудная работа, были поля пшеницы, ржи, были различные виноградники и тому подобное. И когда человек работал на поле, то хотел он этого или не хотел, на него палило жаркое солнце, на него постоянно палило это солнце. И как бы он ни старался сохранить свое тело от этого загара, он не мог это сделать, потому что ежедневно ему нужно было работать для своей жизни. И он становился темным, особенно палестинское солнце очень сильно палило, и люди были очень загоревшими. И лишь те люди, которые были богатые, лишь те люди, которые, как Писание говорит, что изнеженные, которые даже ногой не соизволили стать на землю, но их носили, вот эти богатые женщины, или, может, мужчины тоже, они могли не работать, у них были рабы, у них было достаточно рабов, которые работали на ихних полях, а они отдыхали, они охлаждались в своих домах больших, они прибавляли дом к дому, и символ, чем светлее была кожа, цвет кожи у человека, тем более высокий был ранг у него, или чем более богатый он считался. То есть это была привилегия быть светлокожим. Это была привилегия быть неопаленным солнцем, потому что это доказывало то, что ты богатый человек. И вот эта невеста, она говорит, «Не смотрите на меня, что я смугла, солнце опалило меня, солнце опалило меня». То есть она работала, она очень много работала, и солнце опалило ее. Братья и сестры, церковь Иисуса Христа – это рабочая церковь. Церковь Иисуса Христа – это та, которая работает, это та, которая не бездельничает, это та, которая делает дело Иисуса Христа на земле. Не смотрите на меня. Может быть, в глазах этого мира я некрасивая. Может быть, в глазах этого мира я не такая, не вписываюсь в ихнюю культуру. Но я делаю дело Господа Иисуса Христа. Солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня. Посмотрите, братья и сестры, она работает. Она работает. И сыновья матери ее начинают гневаться на нее. Всякий человек, который начинает работать в церкви Иисуса Христа, вызовет на себя вот эти атаки демонических сил, которые будут воплощаться даже в людей и распространяться вокруг. Если вы трудитесь для Господа, то вы обязательно встретите против себя какое-то давление тьмы. Но, братья и сестры, какую мысль я хотел бы тут подметить? Посмотрите, друзья матери разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла. Она вышла, чтобы трудиться на винограднике своем. У нее был свой виноградник. У нее был тот виноградник, который она должна была стеречь. У нее был тот виноградник, который был ей дан для возделывания. И вот эти вот сыновья матери, которые разгневались, они взяли, и они забрали ее с его виноградника и заставили стеречь ихние виноградники. И она говорит: я там работала, я там делала, солнце палило меня, я стерегла ихние виноградники, а своего виноградника я не стерегла. Братья и сестры, позвольте спросить вас, правильно ли она поступила? Правильно ли она поступила, что она пошла на чужие виноградники, а своего собственного виноградника не стерегла? Дорогая церковь, друзья дорогие, каждому из нас Господь дал призвание. Каждому из нас Бог говорит: держи, что имеешь. Дьявол будет пытаться тебя отвлечь. Дьявол будет пытаться тебя увести с твоего поля. Да, он так все сделает, что ты будешь трудиться, ты будешь делать, ты будешь работать, ты будешь суетиться, ты будешь стеречь, но не то, что Господь определил тебе. И сегодня церковь, она похожа вот на эту вот невесту, она похожа на эту невесту, которой дал Господь виноградник. Виноградник, в котором вот эти грозды, вот этот сок свежий, помазание Святого Духа. Господь дал церкви виноградник благодати, виноградник присутствия Божьего. И Он говорит: стереги, чтобы кто не восхитил это помазание. Стереги, чтобы никто не забрал эту благодать. И приходят сыновья матери и увлекают церковь на другие виноградники, на другие поля. И увлекают церковь от благодати. И увлекают церковь от помазания. И церковь начинает суетиться, церковь начинает много делать. И она теряет чувствительность к Святому Духу. И Бог говорит: церковь моя потеряла присутствие моего Духа. Сейчас давайте мы поднимемся на наши ноги. Я верю, что Господь хочет в это последнее время излить Дух Свой Святой на свою церковь. Я верю, что церковь Иисуса Христа, она славная должна быть церковью. Мы все это знаем, что Господь придет, и Он заберет церковь, которая написана, она будет славная, без пятна и порока, и без даже чего-либо подобного. Церковь Иисуса будет исполнена благодати и могущества Божьего. Это та церковь, которую Господь хочет сегодня сделать из нас, из каждого из нас. Посмотрите, что говорит пророк Исаия. Пророк Исаия о народе Господнем. Он говорит: множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающиеся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя. Аллилуйя, братья и сестры. Господь Саваоф посетит тебя, церковь. Господь Саваоф посетит тебя, народ Божий, чтобы ты была славною церковью, славною, чтобы враги твои разлетелись. Господь посетит тебя громом и землетрясением, и сильным голосом, бурей и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И дальше Писание говорит, что как ночное привидение будут все враги твои, они рассыплются, они будут как ничто. Господь сегодня хочет посетить свой народ Духом Святым, благодатью Своею. Господь хочет наполнить нас своим могущественным присутствием. Он хочет умножать благодать. Он сказал: не мерою дает Господь Духа Святого просящему Него. Друзья, мы сегодня имеем полное право войти во святилище Иисуса Христа. Мы имеем полное право наполниться Божьим Духом и присутствием славы. Мы имеем полное право подняться над всем земным. Мы имеем полное право соприкоснуться с Богом Небесным.
1: Мы имеем полное право наполниться Его благодатью и жить этой благодатью, идти в этой благодати и подниматься все выше и выше. Господь дал Своей Церкви это обетование, и Он сказал: «Я дам вам Дух Святой, Дух Утешитель, который придет, который научит, наставит, который будущее возвестит. Я пошлю вам Дух Святой, который будет как заместительная личность Моя, который будет все делать с вас, среди вас, то, что Я делал. Этот Дух Святой, Он поведет вас». И Господь сказал: «Не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного, ждите, пока не сойдет на вас обетование свыше». И сегодня церковь, мы должны сегодня опять вернуться к Пятидесятнице, вернуться к этому огненному служению во Святом Духе, вернуться к этому служению, когда огонь горит и не угасает, когда пламя Божье поднимается, когда сила Божья сходит на нас, когда грешники, они, входя в присутствие народа Божьего, они чувствуют, что Господь на этом месте, Господь царствует, Господь великий. Аллилуйя! Братья и сестры, жив наш Господь! Господь великий! У Него есть благодать для церкви своей. Давайте молиться. Аллилуйя, Боже! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя!

Остаток мой, к тебе взываю я. Готовься к встрече, скоро восхищение. Побрав светильник свой, гори горя, других запаливай своим служением. Коль нужно обличать, не бойся ты, я буду при твоих устах трубою. И дам я дерзновение и сил, и враг не устоит перед тобою. Коль ранен кто, ему спеши помочь, ты словом добрым, искренней молитвой. Спеши, пока есть день, а скоро ночь, ведь солнце на закат уже склонилось. Знай, времени немного у тебя, а миллионы христиан сегодня имеют вид, но нет внутри огня, их засосало суеты болото. Не все, увы, не все услышат глас, и многие, отвергнув мое слово, останутся на скорби. И близок час, как ты войдешь в небесные чертоги. Я приготовил место для тебя. Моя невеста, мой родной остаток, любовью вечной, возлюбив тебя, я жду той встречи, день за днем считая.

Момент творения. Рыбья наука. Наверное, каждый согласится с тем, что когда мы сами еще малы, нам кажется, будто наши родители знают все. Потом, в подростковом возрасте, наши представления радикально меняются, и мы считаем, что родители не знают ровным счетом ничего. А когда мы сами становимся родителями, то наконец понимаем, насколько все-таки наши родители были мудры. Разум и способность к познанию считаются продуктами эволюционного развития человека, поэтому когда речь идет об аналогах этих качеств у животных, в учебниках всегда говорится об инстинктах. Но действительно ли животные родители чему-то обучают своих детей? И действительно ли их дети чему-то учатся? Биолог Роберт Уорнер из Калифорнийского университета показал, что даже у рыб взрослые учат свое потомство реалиям жизни. Изучая губанов, Уорнер перемещал их на рифы, где они обычно спариваются, и обнаружил следующее. Если на новом месте не было других губанов, молодые особи выбирали себе места для спаривания. Но если на рифе уже были другие, взрослые губаны, устроившие себе там место для встреч, молодые искали себе пару в тех местах, на которые им указывали взрослые особи. Другими словами, взрослые знакомили подрастающее поколение с традиционными местами спаривания. Творение свидетельствует, что разумность созданий не имеет ничего общего с их местом на так называемой эволюционной лестнице. Даже рыбы учат своих детей, а значит, Божий замысел подразумевает передачу опыта от старшего поколения младшему. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Наша семья была в Узбекистане, и мы с мужем пошли в город, чтобы купить чего-то. И в это время милиция его арестовала. Я побежала домой и начала плакать, потому что они арестовали моего мужа, думая, что я не смогу видеть его долгое время. Дух Святой начал успокаивать меня и говорить мне, что все будет хорошо, и что они не смогут его задержать. Но я продолжала плакать, и тогда Дух Святой сказал: «Ты увидишь его лицом к лицу очень скоро». И незадолго после этого, где-то через час, он пришел домой. Он сказал, что они допрашивали его, кто он такой, откуда он и почему он был в Узбекистане. Он им отвечал все честно. Тогда они сказали ему: «Мы тебя не будем задерживать, только ты должен пойти и принести нам все свои документы. Мы просто хотим увидеть, правду ли ты говоришь нам». Мы помолились, и он пошел обратно показать им свои документы. Пока он ушел, они собрали всю милицию со всей округи на милицейский участок. Так что к тому времени, как мой муж возвратился к ним, там собралось много милиционеров. Он вначале немножко поделился с ними евангельской вестью. И теперь, когда он возвратился, он имел возможность делиться со всеми ими в течение долгого времени. Он много им говорил об Иисусе Христе, а также и обо всем, что Бог сделал в нашей жизни. Какая чудесная возможность! Если кто-то понимает, какие гонения были в СССР в то время, они не поверили бы, что это вообще возможно. Но Бог это сделал. И помимо всего, Узбекистан — мусульманская страна. Они слушали, как мой муж делился с ними благой вестью. С того времени мы не боялись милиции в этом городе, потому что вся милиция благословила нас и пожелала нам всего самого наилучшего в наших странствованиях. Библия говорит, что если Господу угодны пути человека, то Он и врагов его примиряет с ним. И это точно то, что Бог сделал для нас там. В другое время мы прибыли в дом верующего человека. Его жены не было с ним в это время. В те дни христиан вызывали в КГБ и задавали вопросы насчет других верующих. И тогда некоторые люди продолжали докладывать информацию о других верующих в их церквях и обо всем, что происходило в церкви. Человек, у которого мы остановились, сказал нам, что один из его соседей — Иуда, и он предает христиан, и чтобы мы были очень осторожными. В тот вечер тот человек, которого нам предоставили как Иуду, пришел к нам. Я немножко заволновалась. Когда мы начали молиться, Дух Святой сказал: «Нет-нет, не этот человек Иуда». Мой муж и я молились с ним, и Дух Святой наполняет нас удивительным образом. И мы знали, что этот человек не был тем, кем его представил нам хозяин. Рано утром на следующий день, когда наш хозяин ушел на работу, он оставил нам ключи от дома. Дух Святой сказал нам торопиться, упаковать свои вещи и идти на автобус, чтобы ехать к железнодорожной станции. Мы хотели идти к ближайшей остановке к нашему дому, но Дух Святой сказал нам пройти на одну остановку назад. В этом, казалось, не было смысла, но мы уже научились слушать Святой Дух. Даже если что-то кажется непонятным, он знает, что он делает. КГБ наблюдала за каждой остановкой, но они не подумали наблюдать за предыдущей. Мы проехали мимо к железнодорожной станции и уехали из города. Позже мы встретились с людьми с того города, и они сказали нам, что мужчина из того дома, где мы ночевали, договорился с КГБ, что они придут в его дом и арестуют нас, когда он будет на работе, и тогда никто не будет его подозревать, как Иуду. Но прежде чем КГБ прибыл в его дом, мы уже уехали. Так что сам хозяин того дома был Иудой, а не тот человек, о котором он нам говорил. Было много людей, которых КГБ запугивало, для того, чтобы они рассказывали информацию о других братьях и сестрах. Из-за страха своей безопасности или безопасности и защиты их семей люди рассказывали, но Бог говорит доверяться Ему, и Он будет заботиться о нас. Попали как-то мы в Омскую область. Третья ферма.
Там было несколько русских семей, а все село было немецким. Была в нем и община. Мы попали к ним на собрание. Сами они проводили собрание на немецком, но когда приезжали русские гости, они проводили по-русски. Они нас спросили: «Вы немецкий знаете?» Я им ответила, что нет. Собрание шло, и Бог меня исполнил Святым Духом. Обычно, если нет истолкования, то я в собрании не говорю на языках громко. А мне там было очень хорошо. Такое наслаждение, что говорила на языках всю ночь. Когда встали с колен, они все стояли онемевшие, смотрели друг на друга. У всех были измененные лица. Моего мужа оставили в селе ночевать, а меня одна сестра попросила пойти ночевать к ней. Когда мы выходили из собрания, один брат подошел ко мне и спрашивает: «Сестра, вы говорите по-немецки?» «Нет». Одела пальто. Иду к калитке. Второй брат подходит: «Сестра, вы знаете немецкий?» И так три или четыре брата меня спрашивали. Больше ничего не говорили. Когда мы пришли к сестре, она меня положила на русскую печь, чтобы я согрелась, а сама расположилась внизу. Лежим, не спим. Тогда она спрашивает: «Ты понимаешь, сестра София, по-немецки?» Я удивилась: «Почему меня все об этом спрашивают?» Она говорит: «Ну вот, сестра, я не хотела тебе говорить, но для укрепления твоей веры я тебе скажу. Через тебя Дух Святой говорил на чисто немецком литературном языке. Мы сами так чисто не можем разговаривать. У нас в церкви был разлад, споры, разборы, друг друга обвиняли, не могли разобраться, кто виноват. Собирались без какого-либо назидания. Через тебя Дух Святой начал всех обличать. Началось обличение с пресвитера. Все тайные грехи, все Бог открыл. И другие грехи. Бог начал открывать всех-всех поголовно. Теперь назначили на четверг исповедание и примирение. Сейчас многие из них живут в Германии. Кто-то живой, а кто-то уже отошел в вечность. Там, в той общине, мой муж преподавал водное крещение. Было очень чудное собрание. Пришлось нам пожить в Узбекистане в Ташкентской области, городке Ахангаран. На праздник Рождества поехали в город Алмалык. Он был рядом. Всю ночь участвовала молодежь. Пение, стихотворение, проповеди, молитвы. Меня Бог так исполнил Святым Духом, что было очень легко и приятно молиться. Во время молитвы вдруг открыла глаза и вижу, один молодой юноша в очках аж на цыпочки поднимается за спинами других, смотрит на меня. Я посмотрела, а потом забыла о нем. Продолжала молиться. Но когда под утро расходились, он подошел ко мне и попросил отойти с ним в сторону и поговорить. Там был столик. Он сел, и я села. Он спрашивает: «Откуда вы так хорошо знаете испанский и латынский языки?» Я сказала: «Я их не знаю». Он говорит: «Но вы же так хорошо говорили на них. Я их изучаю в институте. Но как вы так хорошо их знаете?» Я ему начала объяснять из Писания, что это как Дух давал провещевать. Он очень удивился. «Я абсолютно неверующий. У меня есть брат. Его взяли в армию в Афганистан, а оттуда же привозят в железных гробах. Я пришел с мамой к верующим. Нам всегда говорили, что верующие тупые, отсталые. А здесь я увидел совершенно другое. Молодежь не отсталая, не тупая, так хорошо поют, играют, участвуют». Я спросила: «Будьте любезны, скажите, пожалуйста, что я говорила?» Он рассказал о великих делах Божьих. «Меня сейчас направляют на один месяц в армию, но когда я приеду, я буду искать верующих». Меня больше не могли ждать, нужно было немедленно уезжать. И мне пришлось прекратить разговор, потому что нужно было уезжать. Однажды в России мы ожидали поезда. Это была зима. Иногда нужно было долго ждать. Я взяла своего старшего сына, ему тогда было лет 12, и мы пошли раздавать брошюры с Евангелием.
мы пришли к православной церкви и решили дать брошюрку священнику. Мы подошли к его дому и постучали, но никто не ответил. Мы оставили брошюрку в почтовом ящике. У нас было много трактатов, и все они были у моего сына. Мы решили обратно проехать автобусом, потому что мы прошли длинную дистанцию от железнодорожного вокзала. Священник слышал, что кто-то стучит, но не открыл дверь. А когда он услышал, что кто-то бросил в его почтовый ящик что-то, он вышел посмотреть, что же это было. Когда он увидел, что это был трактат, он пошел по следам на снегу к автобусной остановке. Когда он увидел меня, он спросил, я ли бросила в его ящик эту брошюрку. Я сказала, что я. Тогда он сказал, что мы сейчас же должны идти в милицию, и вы сможете все им об этом рассказать. Он должен был быть священником, но он предавал людей. В то время было много священников, которые предавали людей. И когда люди исповедовали свои грехи, некоторых из них тоже предавали. Многие священники работали с КГБ. Когда подъехал автобус, этот священник сказал водителю скинуть нас возле милиции. Когда мы сошли, я сказала сыну бегом бежать на железнодорожную станцию и сказать моему мужу, что меня арестовали. Я не хотела, чтобы у него обнаружили трактаты, потому что за распространение христианской литературы давали 5 лет тюрьмы. Священник завел меня в полицию и начал говорить, что кто-то кинул в его почтовый ящик трактаты, и он пошел по следам и нашел меня с моим сыном, ожидающими автобуса, и что он не видел трактатов, но знал, что у моего сына их много. Они допрашивали меня, задавали самые разные вопросы, спрашивая меня насчет семьи и почему я вышла замуж за настолько старшего человека, и, возможно, он меня заставил верить в его убеждения. Я спросила его, женат ли он, и он ответил, что да. А теперь, когда приедете домой, спросите свою жену, почему она вышла за вас замуж. После этого он почувствовал себя неловко и сказал: «Я извиняюсь, я влез не в свое дело». После этого он стал очень снисходителен ко мне. Я спросила также священника, «Кому вы служите, Богу или КГБ?» Он ответил, что он служит людям. Я по его разговору с КГБистом увидела, что он один из них, который выучился на священника и готов был предать любого, кто был настоящим христианином. Он пытался отправить КГБ искать моего сына как можно быстрее, чтобы меня могли судить за свидетельство и посадить в тюрьму. Начальник КГБ спросил меня, «Вы что, молитесь внутри?» Я ответила, «Да, и я знаю, что моего сына не поймают. Они бы меня отпустили, но священник давил на них, чтобы они посадили меня в тюрьму». Мой сын шел на вокзал главной дорогой, но он почувствовал внутри, что его кто-то преследует и что ему нужно вбежать в дом при дороге. Он у них что-то спросил, и его впустили в дом. А это дало ему укрытие от КГБ, когда они усиленно искали его. Они в тот момент проехали мимо, а потом возвратились в милицию и отчитались, что они не смогли найти моего.

может причинить им зла. Когда же после всех скитаний мы жили в Литве, я пошла к дому одной сестры, и к ней зашла соседка. Мы засвидетельствовали ей о Боге. Вечером соседка ушла домой, а я начала собираться идти домой одна. Она сказала, что проведет меня до автобуса. Когда мы были готовы выходить, мы помолились, чтобы Бог сопровождал нас. И Дух Святой сказал не выходить из дома, даже в туалет, который был во дворе. Я осталась с ней на ночь. Утром, когда я возвратилась домой, мой муж начал рассказывать, что в эту ночь, примерно в 2 часа ночи, кто-то стучал в дверь. Он быстро соскочил с кровати, думая, что я возвратилась домой и забыла свой ключ дома, даже не думая, что это может быть кто-то другой. Когда он шел к двери, Бог сказал ему дверь не открывать. Он лег обратно, хотя в дверь еще какое-то время стучали. Я не знаю, кто это был, но я думаю, кто-то, кто не хотел, чтобы мы проповедовали. Много раз Бог хранил нас и защищал от людей, которые хотели нас убить. Много раз Бог использовал милицию и КГБ для того, чтобы нас защитить. Они осознавали, что мы на самом деле были не такими, как о нас говорили, а мы были гонимы за нашу веру. Однажды на железнодорожной станции мы увидели группу журналистов из Литвы, человек 20. Как раз объявляли, что поезд, на который мы должны были садиться, прибывает, и все должны приготовиться к посадке. Когда мы подходили, чтобы приготовиться к посадке, журналисты увидели нас и поняли, кто мы, и они были поражены. Все, что они могли сделать, это стоять там и смотреть, как мы садились на поезд. Они могли позвонить в полицию, чтобы нас арестовали. Но Бог не позволил им ничего сделать, потому что время еще не пришло. Точно так, как с Иисусом, когда Его хотели убить. Он прошел сквозь толпу, потому что Его время еще не пришло. Журналисты могли воспользоваться возможностью. Это означало бы продвижение по карьере или признание их, потому что милиция не могла нас найти, а эти журналисты нас обнаружили. Но Бог этого не допустил. Бог сказал нам в тот день, когда мы уезжали из Литвы, «Сохраню до конца». И Он это сделал. Хотя у нас ничего не было, но у нас и не было недостатка. Бог заботился о каждой нашей нужде. Мы даже другим сделали посылки с помощью Божьей. Когда мы уже вернулись в Литву и обустроились там, однажды работники КГБ переписывали всех, кто были на собрании. Мой муж не был на том собрании. К тому времени мы уже подали заявление на выезд в любую капиталистическую страну, где можно было бы детей воспитывать в христианском духе. Работник КГБ создал грозный вид. «Где вы болтались столько времени?» А я ему сказала, «Мы не болтались, Бог нас хранил. Вы подбираете слова, когда обращаетесь. Даже звери защищают своих детей. А вы хотели, чтобы мы разрешили вам отнять наших детей?» Он спросил, «Вы хотите выехать за границу?» А я ответила, «А я к вам по этому поводу обращалась?» Он ответил, «Нет». А я тогда говорю, «Тогда почему вы спрашиваете?» Потом, когда я проходила мимо него, он тихонько сказал, «Мы знаем, ваши сыновья работают в совхозе Мичурин. Будьте очень осторожны, потому что за ними сильно следят. Видно, наших сыновей туда Бог послал, потому что там председатель совхоза уверовал. А этот кегебист раньше был журналистом в Шауляе, и он хотел отнять наших детей. А к этому времени он работал в Каунасе и уже хотел нам помочь». Очевидно, совесть его судила. Водительство Духом Святым необходимо и в будущем. Друзья мои, тяжелое время приходит. Доверяйте Богу. Если вам нужно будет все оставить, не волнуйтесь и не бойтесь, только доверяйте Богу. Не оглядывайтесь назад, как жена Лотова, на то, что нужно будет оставить.
У Бога есть что-то намного лучшее для

Его детей. Бог тот же вчера, сегодня и вовеки. Мы это написали для того, чтобы чья-то вера утвердилась. И самое главное, чтобы Бог прославился.

Ответ придет тогда, когда не ждешь. Не потому, что он уже не нужен, когда в смиренье боль свою несешь и думаешь, ведь быть могло и хуже. Когда иссякнут все зачем и почему, и сердце не колотится в тревоге. Но знаешь, Бог не даст пойти ко дну, к Нему ведут земные все дороги. Ответ придет тогда, когда не ждешь, когда покажется, что выжданы все сроки. Но все равно с надеждой живешь, доверив свои нужды только Богу. Ответ придет тогда, когда не ждешь, как гром средь бела дня, а может ночи, нежданно и негаданно, и дрожь хватит от реальности вдруг Божьей. Поймешь, что боль твою с собой делил, хотя казалось небо на засове. Когда порой не хватало сил, он раны исцелял своей любовью. Поймешь, что слышал он всегда молитвы стон и слезное прошение. Хотя ответа не было тогда, но у него всегда все свое время, не позже и не раньше, только в срок. Хотя нам непонятно то молчание, но Господу важнее всего итог терпения и веры в испытаниях. Ответ придет тогда, когда не ждешь, объемли уголки всего сознания. И в сердце благодать, как поздний дождь, прольется все собою, заполняя.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где и я. Иоанна 14:3. Приду опять. После того, как наш благословенный Господь и Спаситель Иисус Христос совершил то, чего никто из нас никогда бы не смог сделать, а именно разрешил вопрос греха так, что это полностью удовлетворило Бога, Он пошел приготовить нам место в доме Отца. Как? Со Своей кровью однажды Он вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Евреям 9:12. Однако Он не только пошел приготовить нам место, но и пообещал вернуться, чтобы взять нас к себе в это самое место. И Он ясно сказал об этом, чтобы и вы были, где я. Разве не то же самое Он сказал потом и апостолу Павлу? Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4:16-17. Но когда наступит этот благословенный момент? В Библии нет пророчеств, которые должны были бы исполниться перед тем, как Господь придет, чтобы забрать нас к себе. Есть знамения последних дней, но для нас знамений нет никаких, нет точных указаний, но есть намеки касательно Божьего замысла. Если мы посмотрим на состояние Церкви в связи с ее соответственностью в плане свидетельства, а также на этот мир и на то, что события развиваются все быстрее, мы можем прийти к выводу, что еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Евреям 10:37. Давайте не будем унывать ни из-за того, что происходит в мире, ни из-за состояния Церкви, ни из-за бед и проблем, так как Господь близко.

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

Мир Божий вам, дорогие братья и сестры, хотел бы поприветствовать вас всех любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас, друзья, с вами молитвенный час, и с Божьей помощью я бы хотел с вами провести в общении рассуждение над Словом Божьим и так само молиться за друг друга. Друзья, это призывает нас делать Господь, к чему и мы, как народ Божий, и призван, чтобы поддерживать друг друга и молиться за друг друга. Хотел бы напомнить вам, что это прямой эфир, и если вы сейчас подключились, это не запись, прямой эфир, так что если у вас есть нужды или переживания, я бы хотел бы пригласить вас, чтобы вы могли написать свои нужды на текст-месседж или WhatsApp на этот номер, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Друзья, мы будем рады, если вы напишите свои нужды. Почему я говорю рады? Потому что я верю, что когда мы, как народ Божий, молимся, есть и ответы, и ваша вера, наша вера делается крепче. Для этого и нас и призвал Господь делать этого. Да благословит вас Господь. Хотел бы напомнить, если вы проживаете за пределами США и хотели бы с нами связаться, очень просто сделать это можно под видео, если вы нас смотрите в Ютубе, под видео поставить в комментариях или на нашем телеграм-канале вы можете оставить свою нужду, и мы с Божьей помощью будем вместе с вами молиться за ваши переживания и нужды. А если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, потому что, я думаю, вам, для вас это будет большим благословением, чтобы с нами быть в связи. То хотел бы напомнить, друзья, этот день для вас, где мы, как народ Божий, принимаем участие и молимся за друг друга. Я объявлю координаты. Это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер можно, как я уже сказал, звонить. И на этот номер можно и писать нужды. Да благословит вас Господь. Будем вместе, друзья, молиться и поддерживать друг друга в этих нелегких, может быть, моментах для братьев и сестер. Так что давайте для начала, друзья, мы помолимся, чтобы Господь благословил, дал милость свою, и мы могли бы вместе с вами вместе прославить Господа. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот молитвенный час. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждого, кто будет писать, кто уже писал, Господь Божий. Те, кто, может быть, с нами будет молиться и поддерживать каждого брата и сестру в этой молитвенный час, я прошу Тебя, даруй, чтобы наши глаза, наши уши, они были, Господь, открыты видеть и слышать, чтобы мы были, Господь, внимательны голосу Твоему. Я прошу Тебя, Господь, благослови всех участников, Господь Божий, ихние дома, семьи, благослови ихние нужды. Я благодарю Тебя, что у нас большая такая христианская семья, которая находится по всему лицу земли, народ Твой, который слушает эти нужды, которые несут на руках молитвы наших братьев и сестер. Я прошу Тебя, Господь, благослови персонал, который, Господи Боже, обслужит эту передачу. Благослови, Господь, всех, кто будут звонить, писать. Да будет рука милости Твоей над этими домами и семьями. Я прошу Тебя, помоги нам, как народу Твоему, приближаться к Тебе и быть людьми, которые бодрствующие, знающие Отца. Я прошу Тебя, благослови, помоги нам познавать Тебя, и чтобы мир Твой, Господь Бог мой, приходил в наши сердца. Я прошу Тебя, благослови, Господь Бог мой, всех, кто, может быть, хотел бы позвонить или написать, но у него такой возможности нету, но слушает нас сейчас в эфире. Я прошу Тебя, зайди милостью Твоей и к ним, и в ихнюю, Господь, ситуацию. Мы благодарим Тебя и славим. Отец, Дух Святой. Аминь. Друзья, хотел бы объявить координаты, чтобы вы могли, друзья, с нами связываться. Это телефон номер 425
296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот телефон, я уже как говорил, можно писать смс-сообщение, text message, или на этот телефон можно писать WhatsApp. Если вы проживаете в других странах, так само, как я уже напоминал, и в YouTube-канале вы можете в прямом эфире снизу видео писать свои нужды, или можно писать свои нужды, друзья, в комментариях у нас в Телеграме. Если вы еще не подписаны, пожалуйста, сделайте это. И я, друзья, хотел бы прочитать стих, написано который Филиппийцам 4 глава, 6 по 7 стих. Это там говорит так, апостол Павел: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Смотрите, друзья, как здесь прекрасно апостол Павел, да, пишет и говорит своим, своей церкви, к которой он обращался, и показывает им, чтобы они упокоились в Боге от всяких, друзья, переживаний, от всяких таких скорбей. Что интересно, я смотрел, примерно, говорит, здравоохранение по всему миру, примерно 300 миллионов людей, которые страдают от переживания, которые страдают от такого, знаете, anxiety, по-английски говорят, от такого переживания или тревоги, так скажем. И примерно 300 миллион людей. Это не маленькое число, если мы посмотрим, это не маленькое число. И здесь апостол Павел, что интересно, он обращается и говорит им, он пишет этой церкви, интересно, он писал, когда он уже был в тюрьме, в римской, и он уже был заключен, и вот здесь, в заключении, в тюрьме, вот здесь он пишет с тюрьмы, и меня удивляет просто его вера, да, вот, скажем, упование на Господа. И смотрите, как он говорит: «Не забудьтесь ни о чем, но во всем в молитве», это Филиппийцев 4 глава, 6-7 стих, «не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Здесь оказалась бы какая-то ирония. Апостол Павел обращается и пишет филиппийцам, и пишет им, друзья, но сам, будучи заключенный в тюрьме, и пишет о мире и покое. Я не знаю, как он это реагировал, но я представил бы, если бы я мог так написать. Но я верю, что там было вмешательство Духа Святого, который давал апостолу Павлу этот мир свыше, вот этот Бог, который дает вот этот покой, упокаиваемся мы во Христе. И я думаю, там есть истина, что только во Христе мы можем упокоиться. И я думал, знаете, размышлял, Павел обращается к ним и говорит, чтобы они нашли этот покой. И интересно, это было апостола Павла, одна из первых церквей, когда он в Европе, когда он начал, получается, это нынешняя Европа, когда он начал делать свое служение. И это его первая церковь, он им пишет письмо. Почему он пишет им, друзья, письмо? Потому что в той местности началось гонение. И гонение было снаружи, это было с... Государство было, притесняло эту церковь. Ну и же так само у них были внутренние проблемы, где было недоразумение с друг другом, были конфликты. Мы знаем, если прочитаем, да, в 4 главе, там 2 стих, мы видим, между ними были натянутые взаимоотношения.
И вот здесь апостол Павел пишет им послание. Он, казалось бы, Павел, ты сам сидишь в тюрьме, и ты не переживаешь, и пишешь, чтобы они не переживали ни о чем. И у тебя же как же сложные вещи пред лицем, ну, пред тобой. Ты скованный, ты находишься в тюрьме, и

преподавал в одной семинарии, и мне выпала такая возможность, повели меня с другим учителем, нас повели в одно место, где было здание КГБ, и снизу этого здания была тюрьма, где там были наши братья и сестры верующие, которые раньше их там пытали, они сидели, и другие, которые были, скажем, противники этой, которые бунтовали против, скажем, коммунизма. И знаете, друзья, когда мы проходили эту тюрьму подпольную снизу, которая она была как в подвале, там были разные комнаты, и каждая комната показывала, что там происходило. Знаете, я вспоминал много историй, которые мы слышали, может быть, даже здесь на радио, от разных аудиокниг, которые вы слушаете, как люди сидели, да, и разные они описывали, какие были комнаты. И я эти комнаты, друзья, видел. Я вот сейчас, когда читаю апостола Павла послание, я не знаю точно, в какой он комнате находился, в тюрьме, но я думаю, человек, который находится в любом заключении, отрезанный от нормального, скажем так, нормальной жизни, и находиться в покое, радости, это надо быть сильно духовным, или, так сказать, высоким духом человек. Но я вижу там немножко другую картину. Я вижу, что сам апостол Павел, он был исполнен силою Божией. К чему я хочу подойти? Вот здесь мы, наша тема на этой неделе, мы хотим говорить «Мир Божий в наших сердцах». Друзья, мы знаем, что когда Дух Святой приходит, тогда Он и дает покой. Любовь Божия изливается в наши сердца посредством Духом Святым. Любовь Его, покой Его, Он соблюдет или Он сохранит наши, может быть, жизнь или нас, состояние в руках Его. И вот здесь Павел, представьте, пишет этой церкви, и у него было, скажем, he had every reason to worry, да, у него есть причины, о чем бы он мог переживать, апостол Павел, находящийся в тюрьме, а он обращается к этой церкви и им пишет, говорит. И я зачитаю это два стиха опять. Это Филиппийцам 4 глава, 6 и 7 стих. «Не забудьтесь ни о чем». Павел, ну, у тебя много там забот. Ты должен заботиться, как можно выйти из тюрьмы. Да, можно заботиться, чтобы у тебя было все хорошо, когда ты выйдешь. Но он пишет, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И смотрите, что он говорит. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Павел показывает нам картину, друзья, находить покой во время наших переживаний. Я думаю, мы живем в каждом разном, может быть, так скажем, сезоне жизни. Некоторые из нас, может быть, мы проходим трудности, кто-то проходит, может быть, какие-то, скажем, болезни, кто-то проходит какие-то испытания, разочарования, может быть, в семье с детьми или с положением ситуации с работой. И у нас, можно так сказать, есть причины, о чем переживать. Ну, и когда апостол Павел, друзья, писал это послание, у него очень много было, о чем можно было переживать. Но здесь мы видим, он показывает совсем другую картину. Мне нравится, как он подводит эту мысль. Глядите. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе». Как и сердце, он соблюдет, как и разум. Потому что, друзья, я, знаете, думаю, как важно, вот Павел здесь это подчеркнул, что и сердце, и наш разум, чтобы Бог, он мог сохранить. И это очень важно, чтобы мы видели, вот как апостол Павел, будучи в тяжелой ситуации, подводит свою, может быть, первую церковь к главному, который тоже переходили тяжелые.

0: тяжелые обстоятельства, он говорит, полагайтесь на Господа. И если мы помним об Иисусе Христе на горной проповеди, он там тоже говорил, чтобы мы не переживали, да? Это, в, по-моему, 24 стиха или 25 стиха и ниже. И там же подобно Иисус говорил. Матфея 6 глава, 27 стих. «Да и кто из вас заботится, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» Друзья, да и кто из вас заботится, может прибавить себе рост хотя бы на один локоть? Другими словами, Иисус говорит, вот мы переживаем, но твое и мое переживание, мы ничего толком не можем сделать, да, в нашем переживании, если мы не можем довериться во Христе, во Христу. Потому что тревоги, друзья, переживания, разочарования, они придут, и они будут. Но я вижу, здесь у нас есть выбор. У тебя, у меня есть выбор, который мы можем сделать. Я буду доверяться в своих переживаниях, я буду доверяться в своих тревогах, полагаться на Господа. Тревоги будут приходить и стучать в твой дом, переживания будут приходить и стучать в твой дом. И у них на это есть право. Но у тебя тоже есть право. И у меня есть право. Открыть этим переживаниям и этим тревогам двери сердца, двери нашего разума. Вот здесь, как видите, Павел говорит, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Довериться Господу, что Он знает твое завтра, Он знает твое сегодня, Он знает твое послезавтра, которое сокрыто от тебя и от меня. Он понимает ситуацию, Он даже знает, как она пройдет. И порой, знаете, мы даже еще не встретились, может быть, с той проблемой, а мы уже переживаем. Или, может быть, мы еще не приехали туда, мы уже начинаем думать, как же там все это будет. Вот эти лишние, так скажем так, или сверх, сейчас по-русски все собраться с меня, как сказать. Лишний раз, можно так сказать, лишний раз, когда мы начинаем переживать о тех вещах, которые еще не пришли, я думаю, нам нужно здесь брать под себя контроль. Смотрите, друзья, чтобы не падать в панику, в разные различные такие, может быть, переживания или скорби, но дать Богу возможность в тот день дать свой ответ, в тот день послать свою милость и покой. Вот здесь говорит апостол Павел, что сам Христос, Он может упокоить нас. В Нем твой покой твоего сердца, в Нем покой твоего разума. Господь, Ты есть Бог мой, Спаситель мой, я полагаюсь на Тебя. Петр говорит так. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Похоже, как Петр и Павел, они перекликаются, дополняя друг другу картину, когда вот есть у тебя переживания, когда у тебя даже, может быть, есть веские причины на переживания, вспомни, как и апостол Петр говорит, «Не заботьтесь, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Псалмопевец, 54 главе, 23 стихе, то же самое выражает. Смотрите. «Возложите на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Дорогой друг, помни, что твои переживания, твои скорби, они в Божьих глазах видны. Только нам нужно довериться, доверить Ему твои переживания, а дать, возложить на Него. Потому что Он печется о тебе и мне. Он хочет дать покой. Он пришел дать измученным свободу, упокоиться, дать покоем. И объявляю координаты, друзья, куда вы можете звонить и писать свои нужды, и будем сейчас слушать ваши нужды. На номер можно его писать смс-сообщение, или я, как уже говорил, WhatsApp, если у вас есть, вы можете на этот же самый номер писать. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, слушаем ваши нужды, а потом будем вместе молиться.
1: Мир вам, дорогие братья и сестры. Я озвучу нужды, которые мы получили к этому часу. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу вас поддержать меня в молитве за семью моей дочери и ее детей. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божье в эту семью. Прошу молиться за устройство в жизненных обстоятельствах, за устройство жилищного вопроса, за духовное подкрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. Да благословит вас Господь и исполнит все ваши нужды. Прошу молитвенной поддержки, чтобы Бог явил свою милость. Мой папа сейчас в больнице, он упал с высоты. Прошу ревностной молитвы, чтобы Бог дал ему восстановление. Он очень много делал добра людям. Пусть Бог даст ему исцеление и продолжит его годы жизни. Мир вам, дорогие молитвенники! Благодарю Господа за вас, за вашу молитвенную помощь. Прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве за сына Сашу, чтобы Господь явил милость над ним, освободил от зависимости, чтобы пришло искреннее покаяние и свобода. Также помолитесь, пожалуйста, за остальных сыновей – Сережу, Мишу, Николая, Андрея. Верю в силу молитвы и что нет ничего невозможного для Господа. Сердечно благодарю, просит сестра Оля. Приветствую, помолитесь, пожалуйста, за меня. Господь, помоги мне довериться Тебе всем своим сердцем. Также благодарю Бога за все Его милости в моей жизни. Приветствую вас, дорогие молитвенники, братья и сестры. Прошу молиться за спасение нашего дома, за наших детей и их судьбы, за благословение и охрану в учебе, чтобы они успешно сдавали все экзамены, благословение на работе и на дорогах, а также прошу за здоровье родителей, детей, сестру и за себя. Благодарю. Прошу продолжать молиться, чтобы Бог помогал и хранил моих мужа и брата в дороге и призвал родных на путь спасения. Также прошу, чтобы Господь послал свою защиту и устроил меня на работе и даровал исцеление от моих болезней. Дорогие братья и сестры, прошу помолиться за мужа, чтобы Господь проявил милость, даровал ему освобождение от алкоголя и чтобы он принял Господа в свое сердце. Благодарим Господа и вас за молитвы и охрану Божью. Братья и сестры, Бог предупреждает Духом Святым, что дьявол строит планы для моих детей, чтобы увести их. Пожалуйста, помогите мне в молитвах за моих сыновей, чтобы Господь явил милость и сохранил их. Пусть Господь воздаст вам за ваши молитвы. Помолитесь за маму Веру и за мою дочь о покаянии и за спасение сына. Помолитесь, пожалуйста, за мое здоровье. Благодарю Господа. Прошу помолиться за маму, за ее дом, дочь и мужа. Прошу молиться, чтобы Господь дал мне работу и моему мужу. Мы проходим через финансовые трудности. Мир вам, народ Божий! Прошу помолиться о создании семьи, чтобы Бог даровал любящую Бога жену. Прошу помолиться за меня, чтобы Господь укрепил телесно и духовно, исцелил мои ноги. Благодарю за молитвы, просит бабушка Аня. Помолитесь за сына моей подруги. У него скоро родится второй ребенок, а он ушел от Бога в духовной проблеме, чтобы Бог вступился, коснулся его сердца и дал ему освобождение. Пожалуйста, помолитесь за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. Просим молиться за нашего сына-подростка, чтобы Господь дал ему радость в жизни, радость спасения, чтобы освободил его от всяких неугодных мыслей и хранил его жизнь в своих руках. Помолитесь за моих детей, за личную встречу с Иисусом и спасение каждого из них. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Благодарим. Дорогие молитвенники, благодарю за поддержку в молитве. Пожалуйста, помолитесь за финансовые нужды сына и за покаяние и спасение другого сына и его друга, за духовное состояние всей семьи, да укрепит их Господь, и за наше здоровье. Мир вам! Поддержите, пожалуйста, в молитве за спасение сына и также прошу за здоровье мужа. Просим молиться, чтобы Бог устроил судьбу дочери и внуков и всей молодежи. Дорогие молитвенники, прошу молиться за моего мужа и детей. Они не знают Господа, чтобы Он подарил им покаяние и хранил их семьи. Помолитесь, пожалуйста, за моего сына. У него очень тяжелые обстоятельства. Просим молиться за сестру Свету и ее семью, чтобы Господь коснулся их сердец и даровал покаяние. Будем продолжать молиться за Виктора, о его покаянии и полном освобождении от зависимости, и также, чтобы Господь даровал ему желание идти в церковь. Просим молиться о покаянии Дениса, Давида и Сергея. Поддержите нас в молитве за Антона, о его покаянии и спасении. Мир вам! Прошу молитвы за спасение моей семьи, родных и близких. Очень прошу молиться за мою семью, за детей, за внуков, о спасении. Приветствую вас, Божий народ! Прошу помолиться за покаяние моих детей и внуков, сноху, зятя, за близких и родных, за мое исцеление. Никак не восстановлюсь после операции. И чтобы Господь освободил дочь, сына, зятя от зависимости. Пусть Бог благословит всех молитвенников и работников радио МВИ. И последняя нужда, которую я озвучу. Прошу поддержать меня в молитве за племянницу Аню. Она покаялась, да поможет Господь разорвать все греховные отношения с мирскими друзьями, в искушении остаться верной Господу, возлюбить Его всем сердцем и пережить духовное крещение, утвердиться Духом Его во внутреннем человеке и заключить завет с Ним. А также прошу за племянницу Софию, она оставила Господа. Да разрушит Господь все замыслы врага, да придет победа от Господа в жизни моих племянниц, просит брат Олег.
0: Друзья, будем молиться за все эти нужды, которые мы слышали. Если вы обратили внимание, есть одна, друзья, сейчас кричащая нужда. Я верю, что многие из них кричащие, но, так скажем, острая. На данный момент мы слышали, что человек, один отец, упал с крыши, его взяли в больницу, лежит в тяжелом состоянии. Давайте помолимся и не забудем за него. Я верю, что есть те братья и сестры, которые уже начинают молиться, когда слушают эти нужды. Ну и за все остальные нужды, которые мы слышали, тоже будем друзья, держать в молитве и поднимать пред лицем Господним. Молимся. Дорогой Господь, Ты слышал, Господь, каждого брата и сестру, их нужды, их переживания. Ты слышал, Господь, как они заявляют, Бог мой, о своих ближних, родных. Отец, мы в первую очередь хотели бы принести на руках молитвы эту нужду, где отец упал с крыши, мы слышим, его забрали в больницу в тяжелом состоянии, и дети просят о милости Твоей, Господь Божий. Ты зайди в эту ситуацию, Ты знаешь эту проблему, знаешь это, Господь, переживание, пред которое у них есть. При лицем Твоим я прошу Тебя, Господь Бог мой, презри милостью отцовской Твоей. Благослови, я прошу Тебя. Боже, Ты слышал те нужды, которые были сказаны о детях, которые еще не знают Тебя, которые отошли от Господа. Наверни их назад. Даруй им благодать Твою. Дай им познать Тебя, как благ Ты. Я прошу Тебя, Господь, Ты слышал нужды о тех, кто только покаялись, кто только пришли к Тебе, чтобы Ты укрепил, даровал милость Твою. Господи, я прошу Тебя, благослови. Благослови милостью Твою, покрой. Дай, Господь, чтобы Дух Святой Твой наполнял и вел. Мы просим Тебя, Господь, тех, кто в зависимостях, мы слышим, где дьявол их сковал в грехе, где дьявол им не дает победу. Я прошу Тебя, Дух Святой, Ты один, который даешь победу, исцеляешь и милуешь. Я прошу Тебя, Господь, Бог мой, презри милостью Своею, даруй, Господь, благодать Твою. Кому нам идти, Отец? У Тебя глагол вечной жизни. Только Ты один, знающий, Господь Бог мой, все страдания и мучения, которые проходит человек, который сковал враг. И Ты один только можешь ждать победу от этих, Господь, разных зависимостей, которые человек сам не может победить. Во имя Иисуса Христа мы просим, даруй победу. Даруй, Господь, власть наступать на всякие, Господь, козни врага. Дай народу Твоему смелость, защиту, Господь, крепость, чтобы, Господь Бог мой, народ Твой, он был не постыженный, но благодать Твоя, она умножалась, и сила Твоя, и благословение Твое, оно приходило, Господь, в церквя, в дома. Боже, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, благослови. Ты знаешь всех, кто заявляли, Господь, молиться о работе, ситуации, где проходит финансовое трудное положение, как семья. Благослови, Господь Боже, с работами, Господь. Благослови, Господь, финансовый, Бог мой. Благослови, Господь, я прошу Тебя, нужды народа Твоего. Те, кто заявляли, Господь, за документы, с документами, Господь, проблема, благослови так само. Боже, помилуй Твоей милостью, даруй благодать Твою. Кому нам идти, Отец, у Тебя глагол вечной жизни, только Ты один, достоин вечной славы. Мы, Боже, просим Тебя так само о многодетных семьях. Благослови многодетные семьи, Господь, благослови их нужды, переживания. О вдовах, сиротах, Господь, о вдовцов. Боже, мы молимся так само за войну, которая там проходит, на Украине, Господь. Боже, с Россией дай, Господь, мир. Да остановится, Господь, эта война. Да остановится это кровопролитие. Ты видишь, Господь, сложные, Господь, ситуации, которые проходят, Господь, Бог мой, наши братья и сестры, проживающие, Господь, среди мусульманских, Господь, местности, где народ Твой, наши братья и сестры, они переносят тяжелое гонение. Даруй, Господь, Бог мой, милость Твою и защиту Твою. Я прошу Тебя, даруй благодать Твою, чтобы Дух Святой Твой дал милость и, Господь, защиту. Мы просим Тебя, Господь, благослови этот молитвенный час. Благослови братьев и сестер, которые звонят, которые пишут. Ты знал все нужды, Господь, с болезнями, у кого есть, Бог мой, рак, у кого есть, Господь, тяжелые, Господь, диагнозы, у кого есть, Господь, Бог мой, операции, кто переносит, кто перенес уже операции, благослови в руки врачей, Господь, я прошу Тебя. Дай, чтобы было хорошее восстановление, хорошее, благослови, Отец. Да будет, Господь, милость Твоя над молодым поколением подростков, детей, постав защиту разума ихнего. Да будет милость, Господь, покрыта над народом Твоим. Мы просим Тебя, благослови. Этот молитвенный час, да будет имени Твоему вся слава. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Друзья, напоминаем, что это молитвенный час, где вы можете принимать участие и вместе с нашими братьями и сестрами принимайте и поддерживайте в молитвах наших близких и родных, может быть, так сказать, во Христе, братьев и сестер, и чтобы Дух Святой благословлял и нас, и их. Друзья, напоминаю, куда вы можете звонить. Это прямой эфир, это можно позвонить сюда или написать смс-сообщение на телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Или если вы смотрите нас в прямой трансляции в видеовещании, у вас снизу YouTube описание, там есть комментарии, вы можете оставить свою нужду. Или так само, друзья, на нашем телеграм-канале вы можете тоже оставить свою нужду в комментариях там. Да благословит всех вас Господь. Напоминаем, что это прямой эфир. А мы говорим, друзья, о Фессалоникийцам, 4 главе. Мы читали, как уже апостол Павел обращается к церкви филиппийцам. Мы уже говорили, что эта церковь была одна его из первых церквей. И эта церковь, она проходила давление, и давление обгонения в ней. И, друзья, здесь Павел обращается к ним, пишет, поддерживает их, чтобы они не переживали, друзья, чтобы они не падали в такое отчаяние. Хотя, будучи Павел сам сидел в тюрьме, у него были причины, о чем можно переживать, о чем можно было, можно так сказать, скорбеть. Но здесь он пишет такое подкрепительное письмо той церкви, которая проходила нелегкую ситуацию наружу церкви и внутри церкви. Он их подбодряет. И знаете, оно мне, как я уже говорил, очень интересно, что Бог дал апостолу Павлу такую силу. И я верю, что даже и вы, если вам сказать, спросить вопрос во ваших тяжелых моментах, когда вы искренне были пред лицем Господним, получали вы тот внутренний покой. И я уверен, что многие из вас, вы можете засвидетельствовать, что Дух Святой давал вот этот внутренний покой, утешение какое-то, утешение, ту милость, ту благодать. Вот здесь мы видим свидетельство Духа Святого, очевидно было в апостола Павла жизни, когда он, будучи сидящий сам в тюрьме, пишет послание своим братьям и сестрам филиппийцам. И там он пишет, друзья, видно, как человек, который пропитан, можно так сказать, Богом, пропитанный Духом Святым, который подкрепляет его Дух Святой внутри его. И я думаю, для нас это большой урок, друзья, чтобы мы были такими же людьми, которые богодухновенны, которые Духом Святым водимы, которые наполнены им, чтобы всякое, друзья, наше переживание или скорбь, оно было возложено на Христа, как апостол Петр, мы зачитали, апостол Петр говорит, что «все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Вот научиться делать это в наши трудные моменты. Я верю, что плод Духа, вот это, друзья, который говорится, радость, да, смирение, вот это долготерпение, тот мир, это плод Духа. Вот мы видим, что апостол Павел обладал этими плодами. Вот этот Дух Святой производил работу в Павле, что вот эти плоды в нем были. Вот этот покой, друзья. То праведность и тот покой и радость во Святом Духе, друзья. Праведность, покой и радость во Святом Духе. Это мы, если читаем в Римлянам 14 главе, 7 стихе, это тоже апостол Павел писал. И мне вот это показывает картину зрелости апостола Павла. Я хотел бы, друзья, чтобы мы, как народ Божий, который слушаем передачи, может быть, молимся с народом Божьим, чтобы научиться быть нам зрелыми христианами, которые плод Духа в нас есть. Мир, радость, покой. Да? И вот это, что призывает Слово Божие делать нас. Как апостол Павел, будучи, я уже сказал, в нелегких положениях сам, находился в сложных положениях, но он еще укрепляет своих братьев и сестер во Христе. Он их укрепляет, ихнюю веру. Вот здесь мне просто нравится работу Духа Святого, который произвело в Павле вот эти плоды. Плод Духа, который есть, мы говорим, мир, покой, радость, да? И я хотел бы, друзья, чтобы мы, как народ Божий, на этой неделе молились: «Господь, дай нам мир в наше сердце, что бы либо ни происходило вокруг, чтобы какие новости бы вы ни слышали мы и не встречали, помоги нам быть в Твоем покое. Дай, чтобы наше сердце и наш разум, они были сокрыты во Христе Иисусе. Дай, чтобы Ты наш разум покрыл, наши глаза покрыл, наши уши покрыл, чтобы мы, что мы только бы доброго назидались или хорошего, благословенного от, может быть, чтения Слова Божьего или слушания хорошего христианского контента, который, наоборот, нас поднимал духовно, очищал, чтобы Божья воля, она открывалась через Его Слово, чтобы вот эта праведность и мир во Святом Духе и радость, друзья, была у нас. Объявляю телефон, куда вы можете писать свои нужды, и вот сейчас мы будем слушать нужды, потом будем уже заканчивать. Телефон номер 425-296-78-29, это 425-296-78-29.
1: Прошу молиться о моем здоровье и спасении моей семьи. Помолитесь, пожалуйста, за меня, чтобы Господь исцелил. Благодарю. Благодарю Господа за охрану в перелетах наших дочерей с мужьями и возвращение домой. Также прошу молиться за всех детей и внуков, чтобы всем сердцем возлюбили Господа и служили Ему, и за укрепление здоровья мужа и меня. Сердечно благодарю, просит мама. Вся слава Господу Богу! Добрый Господь, да славит Тебя душа моя! У нас есть благодарность Господу за помощь в сдаче экзамена нашей доченьки. Благодарны Богу и Вам! Помолитесь за нашего сына, чтобы Бог дал ему покаяние и спас его душу. А также помолитесь за моего мужа, чтобы Господь его исцелил. Пожалуйста, помолитесь за мужа, чтобы Господь исцелил его и была Божья охрана и защита. Приветствую, дорогие молитвенники, очень прошу, помолитесь, пожалуйста, за моих родителей, как за свою нужду. Пускай Господь явит свою милость до них, Он знает все. Сердечно вам благодарны. Пожалуйста, помолитесь за родных и близких, чтобы Господь возвратил к себе и дал покаяние, за детей и внуков, за их духовное состояние, за сына Славика, за его духовное состояние, за молодежь и детей, христианские семьи, за наши финансовые проблемы, чтобы Господь дал хорошую работу. Благодарю Господа за милости и охрану Его над всеми нами. Дорогие молитвенники, очень сильно прошу поддержать нас в молитве. Большая нужда, чтобы Господь вышел на помощь. Благодарим. Дорогие молитвенники, помолитесь, пожалуйста, за покаяние Сережи и Саши, чтобы Господь вышел навстречу, даровал освобождение от зависимости и спас эти души. Приветствую, поддержите меня в молитве за доченьку, чтобы Господь исцелил ее глаз. Также прошу за духовное состояние мужа и за себя прошу, очень нуждаемся в молитве. Прошу, чтобы Господь исцелил мои ноги, также за исцеление от кашля. Прошу молиться за покаяние сына и братьев и их семьи. Помолитесь за мой молитвенный список, за моего сына. У него очень сильно болит голова уже больше 2 месяцев. Также прошу молиться за одну семью. Они проходят очень тяжелое время, чтобы больше приблизились до Бога. Дорогие братья и сестры, благодарю Господа за милости Его и ответы на нужды. Велика Его милость и любовь к нам. Имею нужду и прошу вас поддержать в молитве меня за семью, которая будет иметь иммиграционный визит. Он для них очень важный, да поможет наш Господь этой семье. Еще прошу молиться за Женю и Володю, чтобы Господь их утешил и устроил их дальнейшую жизнь. у них умер папа. Прошу молиться за моих внуков, чтобы Господь сохранил их от греха, приблизил к себе и укрепил в вере. Прошу молиться, чтобы были произведены положенные выплаты за ущерб после пожара и появилась возможность восстановить строение. Церковь Христова, братья и сестры, прошу вас сердечно поддержать меня в молитве, чтобы Господь вступился за меня в этой ситуации и помог мне, укрепил меня и веру мою, чтобы я мог пройти эти трудные обстоятельства, в которых нахожусь, уповая только на помощь и защиту Господню. Просим поддержать в молитве за нас и наших детей и внуков, за духовное состояние и личную встречу с Иисусом, чтобы все были спасены. За сына помолитесь, чтобы Бог даровал ему покаяние, он искренне служил Господу. Прошу молиться за здоровье брата. Помолитесь, чтобы Бог исцелил мой желудок, очень нуждаюсь. Помолитесь, чтобы Бог помог нашей семье решить и быть уверенными в том, что избираем, чтобы не было никакого препятствия. Помолитесь, пожалуйста, за мою семью, чтобы Бог помог нам быть постоянными в собрании, и чтобы мы определились и были верными со своей семьей, чтобы не было препятствий, чтобы Бог дал мудрости, помог устроить во благо. Дорогие молитвенники, помолитесь за Гену, Романа, Алексея, Мишу, Наташу, чтобы Бог их очистил и помиловал, также за родных, которые не познали Господа. Дорогие друзья, прошу молитвенной поддержки за сына и его семью. Пусть Господь смилуется и даст этой семье мир. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана, чтобы Бог вступился. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, за их покаяние. Нужда молиться за сына Витю, чтобы Господь поднял его духовно, вернул в церковь и укрепил его в вере. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима, чтобы Господь освободил их от зависимости. Прошу молиться за семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение, просит брат Георгий. Прошу молиться за моих троих сыновей, чтобы Бог коснулся их сердец, чтобы они познали Господа и служили Ему, просит брат Григорий. Нужда за сына Сергея, за покаяние и спасение души, чтобы Бог коснулся сердца, также за духовное обновление нашей семьи. Прошу молиться за сына Сашу, чтобы Бог явил ему милость, а также за его семью, чтобы враг не разрушил. Помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил духовно и исцелил телесно. Мир вам! Прошу поддержать меня в молитве за покаяние и спасение дочери Светы и за остальных детей, чтобы имели страх Божий. Прошу, помолитесь за мое исцеление. Мир вам, дорогие молитвенники, труженики на Ниве Божьей. Просим молиться за наших сыновей, чтобы Господь даровал освобождение от зависимости, устроил их судьбы. Прошу за наш дом, деток, внуков, чтобы Господь поставил свою ограду в школе, даровал успех в учебе. Также прошу за родителей, за родных, за мужа, за его здоровье, также за исцеление Кассии, Надежды, Виктории, Ивана, Федю, Юлю и всех больных, да даст Господь исцеление. Прошу молиться за меня, чтобы Господь явил милость, и также за маму Инну, чтобы Господь дал здоровье и силы. Еще просим за брата Диму, за спасение его души. Приветствую, дорогие молитвенники. Прошу, помолитесь о моих нуждах. Господь их знает. Благодарю. Примите привет с Воронежа, да благословит вас всех Господь. Помолитесь за мои нужды и переживания. Это нужда от сестры Ольги. Поддержите в молитве все реабилитационные центры, за тех, кто проходит программу, а особенно за лидеров и служителей. Пусть Господь укрепляет их, дает силы, мудрость и свою охрану, благословляет этот важный труд, чтобы люди получали свободу от зависимости и посвящали свою жизнь Господу. Прошу поддержать в молитве за мою дочь, чтобы сам Господь вступился и разрушил все планы дьявола. Также нужда за сына, чтобы Господь укрепил его в вере, послал ему христианских друзей и устроил его судьбу. Прошу за другого сына, чтобы Господь благословил духовно, телесно, финансово и даровал деток в эту семью. Еще прошу за мужа, чтобы Господь помог ему в его ситуации, и еще за духовный рост нашей семьи. Большая просьба молиться за нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза, дал страх Божий, чтобы они вернулись на праведный путь и вместе служили Господу всем сердцем. Прошу молиться за сына Богдана, чтобы Господь даровал силы оставить грех, вернуться к Господу, и чтобы он служил ему от чистого сердца. Есть нужда молиться за внучка Дамира, ему предстоит операция на сердце. Также прошу молиться за мое здоровье, за духовное состояние семьи. Прошу за благословение детей и внуков, за личную встречу с Иисусом, чтобы все были в числе невесты Христовой, за сына, чтобы Господь исцелил от болезни и благословил детками и хорошей работой. И последняя нужда, которую мы получили. Поддержите нас в молитве за нашего брата Павла, чтобы Бог дал ему покаяние, дал желание идти в церковь, освободил от греха, от сквернословия, дал ему мудрости, послал в их семью мир и любовь, изменил его образ жизни, разрушил все его планы, которые не от Бога.
0: Друзья, будем молиться за все эти нужды, которые мы слышали. Давайте преклонимся пред нашим Господом. Дорогой Господь, мы на руках молитвы приносим все наши братьев и сестер, их нужды и прошения. Ты слышал, сколько скорбей, сколько переживаний. Ты слышал, Господь, Бог мой, боли и слезы это, братьев и сестер, я прошу Тебя, Господь, помилуй милостью отцовской Твоею. Презри на них, Господь, Бог мой, благодатью Твоею, даруй Твой ответ. Дай, чтобы Дух Святой Твой, Он производил работу в тех домах, где мы слышим, там нету мира и покоя, где есть разногласия, где враг замыслил разрушить семью, где враг, Господь, поседает на детей, да будет милость Твоя, защита Твоя в этих семьях. Я прошу Тебя, благослови молодые семьи, которые только формируются, чтобы враг не колол их, чтобы не было ни разводов, чтобы были крепкие семьи, любили Тебя, любили Слово Твое, следовали за Тобою. Я прошу Тебя, Господь Бог мой, даруй, Господь Божий, милость Твою, Господь Божий. Те, кто, Господи, приходит искренне пред лицом Твоим, которые взывают Тебе и просят Твоей милости. Ты Бог, отвечающий и дающий свой ответ. Я прошу Тебя, благослови. Благослови, Господь Божий, и покрой, Господь, милостью Твоею. Мы молимся Тебя. Молимся Тебя, благослови, Господь Божий, все, Господь, эти скорби, которые мы слышим, Господь, с болезнями, Господь, которые есть, говорили, желудком болеют, Господь, ноги у кого болят, головные боли, у кого, Господь, артрит, Господь Божий, я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, да будет Твоя милость, исцеляющая рука, помилуй, даруй защиту, даруй ответ Твой. Я прошу Тебя, Господь, дай нам, как народу Божьему, Отец, учиться возлагаться на Тебя, возлагать все свои заботы и переживания. Ты нам дал выбор. Выбор, Господь Бог мой, открыть двери этим переживаниям, этим тревогам, или сказать, я их отдаю Господу. Господь, моя скала. Это значит, Господь, что мы могли верить Тебе, доверяться в тяжелые и трудные минуты. Помоги, чтобы, Господь, все наши тревоги, они были возложены Тебя воистину. Учи нас, как это делать, чтобы мир Твой, покой Твой был в нашем сердце. Я прошу Тебя, благослови всех, кто звонил, всех, кто писал. Кто, Господи, хотел и не смог, Ты знал их и слышал их внутреннюю молитву. Я прошу Тебя, благослови, Бог мой, остальнейший, Господь Божий, время, которое Ты нам дал, Господь, на этой неделе, если мы еще доживем до пятницы, чтобы мы на этой неделе искали Твой покой, чтобы мы находили и узнавали, как мы могли находить, Господь, Тебе свою защиту. Мы благодарим Тебя и славим за этот час, который Ты нам дал. Да будет имени Твоему вся слава. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Друзья, это был молитвенный час. Хотел бы вас благословить на эту неделю. Да будет Божья милость над вами, покровительство Его. Все ваши заботы и переживания, друзья, возложите на Господа. Учитесь доверяться Ему. И знаете, это нелегко, но если каждый день мы будем выбирать, делать выбор, то я верю, что Слово Божие, оно будет актуальным в нашей жизни. Оставайтесь с Господом, если Бог даст нам силы и здоровья, то встретимся с вами уже в пятницу.

Я буду, друзья, проповедовать на тему, которая беспокоит меня в последнее время. Меня в последнее время беспокоит, друзья, состояние христианства. Вы заметили, что в последнее время появились определения внутри христианства, которых не было вчера и третьего дня. Ну, например, такое слово, как депрессия, довольно позднее слово. Я вообще, будучи христианином, был такой период времени, когда я вообще не понимал этого слова. И был такой период времени, когда проповедовалось, это не для христианина, это с христианином не случается. А сейчас все дальше и дальше я вижу, что, например, это определение набирает силу в народе Божьем. Другими словами, скажем так, если вчера и третьего дня мы его не переживали, то мы его начинаем переживать. Если мы с этим были не знакомы, то наши дети с этими понятиями, не только с этим, они очень близко стыкаются и переживают. И я когда-то уже рассказывал, знаете, как у меня был на работе человек неверующий, который пришел к выводу, молодой человек, ему, ну, может, 26-28 лет было на то время, когда мы с ним общались, он пришел к выводу, друзья, что прожить вот эту жизнь без стимуляторов невозможно. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть ему нужны или наркотики, или ему нужны антидепрессанты, или ему что-то нужно, чтобы просто нормально жить. И он в этом настолько глубоко уверен, что если он встречает кейс, который выходит за рамки этого понятия, то есть человек, который просто живет, без всяких стрессоснимателей, вы обратите внимание, как сегодня мир живет. Даже те, кто, допустим, не употребляет наркотики, у каждого есть какой-то такой момент снятия стресса. Кто-то, я не знаю, в казино едет, да? Христиане попроще, они оккупировали рыбалки. Я не против рыбалки, друзья, но если, например, у христианина забрать рыбалку, он вдруг сразу впадает в депрессию. Он привязан к рыбалке или еще. И ему просто не воно. У каждого свой, друзья, наркотик. И я, извините, что я так выражаюсь, и я задался вопросом, правильно ли это, друзья? Я буду читать место из 83-го псалма, не сильно такое читаемое место, но все же, я думаю, оно на слуху. И мы немножко об этом порассуждаем. Тема моей проповеди, друзья, источник счастья, источник настоящего счастья. Итак, Слово Божие говорит так. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези, направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Друзья, к этому стиху второму я обращусь попозже. Прежде я хочу напомнить мою проповедь, которую я проповедовал довольно недавно. Та проповедь я назвал ее «Величайший дар Господа нашего Иисуса Христа». И в этой проповеди, коротко напомню вам, что в этой проповеди, друзья, я анализировал причины, почему люди стремятся, например, к богатству. Да? Почему, например, люди хотят разбогатеть? Почему мы говорим, Боже, дай мне миллион, и как-то на сердце появляется надежда. Эта надежда, она приносит тебе какое-то такое странное, приятное состояние. Вот хорошо бы был у меня миллион. Да? Наверняка не найдется ни одного человека, который бы мечтал, что он сделает, когда у него появится, ну, скажем, не миллион, 100 тысяч. Наверняка нету. Почему мы вообще об этом мечтаем? Потому что сами мысли об этом, они приносят нам какое-то что? Счастье, какую-то радость. Да? Нету человека, который бы не мечтал, например, ну не знаю, получить позицию выше, чем он есть сегодня, правда? Если ты сегодня менеджер, я хотел бы стать директором. Да? Ну, может быть, вы, так сказать, не мечтали об этом, но наверняка есть такие люди, которые подумывали о том, что было бы неплохо стать и президентом, не знаю, там,
Соединенных Штатов. Позиция гарантирует, ну, нам она закрыта, мы мигранты, ну, дети наши. Да. Друзья мои, есть вещи в этом мире, к которым человек стремится. И стремится человек к этим вещам, потому что он думает, что эти вещи дают ему чувство счастья. Человек думает, что деньги, или, скажем неправильно, не деньги, человек думает, что определенное количество денег даст ему чувство комфорта. Если я заработаю миллион, я не буду переживать за белый, за то, за пятое, десятое, я буду счастлив. Да? Другой человек думает, если я на позицию выйду, я буду счастлив. Третий думает, если я вот эта болезнь от меня отойдет, я буду счастлив. Друзья, на самом деле чувство счастья от этих вещей что? Не зависит. Вы можете заработать миллион и все же быть самым несчастным человеком на земле. Люди будут смотреть на вас и думать, богатый человек, что он комплексует? А у него депрессия каждый день, потому что деньги не имеют в себе силы давать счастье, друзья. То же самое с позицией, то же самое абсолютно с любыми вещами, друзья. Некоторые страдают от мнения человеческого, да? Научитесь уже в конце концов от Павла. Некоторые сказали про меня плохо. Все, человек спать жить не может. Да говорите сколько угодно про Христа. Сколько про Христа говорят сегодня плохо. Что вы думаете, он на небе сидит, там таблетки пьет от депрессии? Друзья мои, просто реально посмотрите на эти нормальные и вообще нормальные христиане. Павел говорит, да мне все равно, что о мне думают. Меня интересует только одно мнение. Вот это мнение, я буду проверять, как он о мне думает. А все остальное меня не интересует, и я зато не переживаю. И я не буду впадать в какую-то депрессию. И, конечно, Боже, помоги мне. Если завтра кто-то поменяет про меня мнение, будет говорить про меня плохо, все, что мне надо сделать, надо посмотреть, или на самом деле я этого что? Достоин. Если достоин, не справляйся. Если ты за собой ничего не находишь, не депрессуй. Есть много вещей, знаете, некоторые просто на этом авторитете, у них какая-то фишка с этим авторитетом. Они создают вид, чтобы у них был авторитет. Они специально поступают. Не то, что поступают. Были люди, с которыми мы встречались в своей жизни, которые говорили, я тебя научу, как надо поступать, чтобы тебя все воспринимали авторитетно. Да. И, друзья мои, в авторитете тоже нету счастья, поверьте мне. Его очень тяжело держать. Кто держится за авторитет, тот знает, о чем я говорю. Удержать авторитет очень тяжело, если ты его строишь. А если строит его Бог, то он просто за тобой ходит и от тебя никуда не отстает. Потому что Бог его тебе дал, этот авторитет, и он часть твоей жизни, часть твоей позиции. Друзья, я не буду углубляться дальше, понимаете? Я хочу просто вам показать, что есть вещи, в которых мы думаем, в мире сложилось впечатление, что в этих вещах счастье. Когда человек начинает их переживать, он видит, что в этих вещах счастья что? Нету. Абсолютно нету. Он стремится к ним всю жизнь, он достигает их где-то на середине или в конце своей жизни, и потом приходит к разочарованию. И это одна из причин тоже депрессии и так дальше. Вообще, друзья, знаете, если здесь написано «блажен», человек слово «блажен» означает состояние счастья. Блаженство – это счастье. Вы знаете, какой антоним к слову «блаженство», к слову «счастье»? Противоположное слово. Несчастье. А вы знаете, где оно первый раз употребляется в Библии? Я сегодня только узнал, когда я готовил эту проповедь, да? Я сегодня только узнал, что дерево познания добра и зла правильнее будет перевести, как дерево познания добра и несчастья. И несчастье. Проверьте, если вы хотите. Итак, друзья, Адам когда-то сделал одно дело. И знаете, что он сделал? Он вергнул нас в познание несчастья. И мы все на земле живущие, хотим мы этого или нет, будем с вами познавать несчастье. Кто не познал еще несчастье в своей жизни? Нету таких. Все такие, как я. Да? И часто задаем себе вопрос, зачем оно мне? Да? Ну зачем? Я что, стремлюсь к этому несчастью? Я что, хочу этого несчастья? Ну, оно само приходит, оно само входит в нашу жизнь, и мы хотим или не хотим, мы это несчастье вынуждены что? Познавать. Вкушаем, наедаемся, уже не из ушей лезет, да? Все равно это несчастье. Знаете, что еще интересно, друзья? Еще интересно, что корневое слово к этому слову несчастье, да? Вы знаете вообще, что такое

Ну, веселый зато пример, да? Я когда узнал, что это подушка как подушку, все, мне очень понравилось, потому что она у меня всегда подушком и так дальше. Так вот, корневое слово позволяет тебе взглянуть на вещи, которые ты знаешь, немножко с другой стороны. Понять суть этого слова немножко глубже. Так вот, слово, друзья, несчастье, оно переведено в синодальном переводе еще как слово беззаконие, да? И посмотрел Бог и видит, что без, помните, там время Ноя. Друзья мои, вот это все связано между собой. Несчастье и беззаконие, они идут что? Вместе. Они идут вместе. И мы с вами будем страдать. Почему в последние дни настолько тяжело народу Божьему идти? Потому что умножилось беззаконие и умножилось несчастье. Закономерность, друзья. Вы все видите, что умножается беззаконие? Так или нет? Мы все видим. И умножая беззаконие, этот мир не понимает, что он умножает свое несчастье. Друзья мои, но что интересно, потому что по логике вещей, если беззаконие – это несчастье, то праведность вроде как должно быть счастье. Похоже, близко, друзья. Но вот корневое слово – которое здесь переведено как «блаженный» или как слово «счастье». Корневое слово обозначает «поступать правильно». Друзья мои, послушайте меня внимательно. Я хочу, чтобы вы поняли это просто сердцем. Некоторые вещи, они нуждаются в переосмыслении. Понимаете, что временами, когда мы живем на этой земле, и когда мы встречаем различные переживания, то эти переживания, которые имеют негативный оттенок, они предназначены именно для того, чтобы ты перестал поступать что? Правильно. Вот для чего это все навало, поймите меня правильно. Когда Адам взял дерево добра и зла, он заключил в некоторые законы эту землю. И этот закон говорит так, что зло, оно приходит всегда для того, чтобы разрушить тебя и принести тебе несчастье. И вы знаете, когда мы встречаем вот это несчастье, очень часто я вижу, как реакция человека на это несчастье абсолютно неправильная. Знаете, возьмите пример, когда тебя обижают. Мы все знаем, как надо поступать. Как надо поступать, когда тебя обижают? Надо смириться, надо любить, правда? А что у тебя возникает, когда тебя обижают? Сейчас как вклепаю, передних зубов не будет, да? Я говорю, друзья, по факту разговора последних дней, это я не то, что я сейчас придумал на ходу. Да, когда приходит несчастье, и знаете, что интересно? Интересно, что когда приходит эта мысль и это движение, и некоторые люди поддаются этой мысли, ладно, кто-то не будет там бить кого-то физически, но на зло человек начинает отвечать злом, то двойное зло, оно увеличивается и разгорается, и из двойного выходит, знаете, что такое арифметическая прогрессия? 2 на 2 – 4, 4 на 4 – 8, 8 на 8 – 16. И оно увеличивается вот в такой мере, друзья. И достигает такой высоты, что бывает, что вот эти конфликты, они неразрешимы. Просто невозможно ничего сделать. С какого-то слова началось, закрутилось в такой узел, что на протяжении годов ты уже не знаешь, как с этим вообще работать. Как к этому подойти? Зло, умноженное на зло, дает зло. И очень тяжело, друзья, поступать правильно. Знаете почему? Потому что когда ты приходишь и стоишь перед злом, ты не чувствуешь никакого счастья и никакого блаженства. Знаете, если бы поступать правильно, всегда было блаженно, мы бы все поступали правильно. Но поступать правильно, блаженство от поступков правильных, ты ощутишь не сразу. Бог в премудрости своей отстрочил. Бог сделал так, что оно скрыто от тебя в тот момент, когда зло против тебя идет, когда кипит все на тебя. Оно от тебя скрыто, оно от тебя далеко, друзья. И вот почему, конечно, написано здесь, что блажен человек, у которого что? Вы слушали, что я читал или нет? Блажен человек, у которого сила. Я пока поставлю точку. Блажен человек, у которого сила, там написано в тебе, да? Мы сейчас до этого дойдем. Блажен человек, у которого сила. Почему? Почему? Да потому что, друзья, поступать правильно нужна сила.
Вы никуда от этого не денетесь. Поступать правильно нужна сила. И, конечно, я не буду проповедовать эту мысль. Эта мысль вам давно известна, что это не сила физическая, это не сила моего характера, это не сила...

на мое убеждение, это сила, которая исходит от Бога, друзья. Поймите правильно, этот стих, он очень глубокий. Он меня потряс, этот стих. Когда я начал его изучать, друзья, поступать правильно, это быть блаженным. А как мне быть блаженным? Как мне, чтобы было хорошо, друзья? Это надо поступать через силу Бога, надо, чтобы Бог тебе дал способность так поступать, потому что я вам гарантирую, даю 100% гарантию, что будут моменты в твоей жизни, когда ты просто не сможешь поступать правильно. Знаете, мне приходит на ум свидетельство одной сестры, если вы помните это свидетельство, оно в 90-е годы было очень популярным, это сестра, которая была на грани самоубийства, потому что она была красивая, у нее была карьера, она собиралась стать моделью, ей сделал, начал ухаживать за ней какой-то мужчина, и она в ухаживании отказала, и этот мужчина подстерег ее и вылил ей на лицо кислоты. Помните это свидетельство? Не помните? И когда она, естественно, лицо обезобразилось, вся карьера рухнула, и эта женщина неверующая попала на грань самоубийства. Она хотела закончить жизнь самоубийством, и в этот момент она встретила верующих. И Господь обратил ее к себе, и она стала верующей. Мало того, что она стала верующей, она стала евангелистом. То есть она начала ездить, рассказывать свою историю, и очень много людей каялись. И была евангелизация, где собрали в 90-х годах, в то время, вы помните, такое очень время проповеди, когда Бог призвал очень многих, и она собралась очередная евангелизация, и она проповедовала о Божьем прощении, о том, что Бог прощает всех. Независимо, что ты сделал, если ты хочешь, ты можешь сегодня получить прощение. Приходи, Господь любит всех. И из толпы вышел человек и сказал, это правда, что ваш Бог прощает всех, да. А вы похожи на своего Бога, вы тоже такие же люди, да. И когда он подвел ее под этот вопрос, он подошел ближе и говорит, тогда простите меня. И перед ней стоял тот человек, который несколько десятков лет облил кислотой и сломал ее жизнь. И вот я, к чему я веду эту историю, друзья, она описывает сама, что она говорит, я смотрела на этого человека, и при том всем, что я, говорит, христианка, рожденная свыше, при том всем, что я знаю, как надо поступить, говорит, простить этого человека у меня силы не было. Я на него смотрела, и в моей душе поднималось негодование, в моей душе поднималась злость, в моей душе поднималось желание суда, а самое большее, говорит, мне не нравилось то, что этот человек будет спасен, как и я. Я, говорит, желала, чтобы он погиб за то, что он со мной сделал. И когда, говорит, это все взбухло, говорит, ну, толпа, которая стояла, они понимали, что здесь что-то происходит, что-то, знаете, атмосфера наэлектризовалась, и они все смотрели на эту женщину, что она скажет, что она ответит. Она говорит, я закрыла глаза и сказала, Боже, я ее простить не могу. Ты видишь мое сердце, но сделай что-то, потому что я не хочу постыдить твое имя, или убери меня прямо здесь, или что-то сделай. Она говорит, во время такой короткой молитвы я почувствовала, как будто струечка света пролилась с неба, и как мое сердце, говорит, оттаяло. И когда я открыла глаза после такой короткой молитвы, которая длилась не больше минуты, я была способна сказать ему от всего сердца, я вас прощаю, так как прощает вас Иисус. Друзья мои, в нашей жизни есть моменты, когда мы не сможем просто физически простить человека. Поэтому нам надо научиться черпать силу от Бога. Я читаю еще, я не буду останавливаться. Можно было немножко на счастье больше остановиться. Но я хочу проанализировать 83-й псалом сегодня. Друзья, смотрите. Блажен человек, которого сила в тебе, и дальше написано, и у которого сердце стези направлено к тебе. Блажен человек, у которого сила в тебе, и написано, и в сердце стези, они направлены к тебе. Потому что, знаете, друзья, что интересно? Интересно, когда я вам скажу, черпайте силу, вот как вы, скажите, как вы черпаете силу от Бога? Это хорошая история про эту женщину, но я не хотел бы оказаться в ее положении. Знаете почему? Потому что получается, что она оказалась не готова к этому, к этой ситуации, правда? Я вам советую, друзья, быть готовыми к любой ситуации, чтобы у вас было достаточно силы. И здесь мы стоим перед проблемой. Скажите, друзья, как брать эту силу? Откуда ее брать? Мы говорим от Бога, да?
Мы говорим, бери силу от Господа. И думаем приблизительно следующее. Пришла молитва, мы сейчас с вами будем молиться. Я желаю, чтобы вы помолились правильно, чтобы от Господа изошла сила. Но когда она сходит, скажите, сходит ли она тогда, когда я возвышаю голос и начинаю громко кричать, сходит или нет? Временами сходит, а временами не сходит. Мы потому и кричим, чтобы был какой момент в нашей жизни, когда мы кричали, она сошла. Если бы мы всю жизнь кричали, она никогда не сходила, мы перестали бы кричать, правда? Друзья, метод сошествия силы благодати, он различный. Но знаете, что интересно? В этом стихе написано, блажен человек, у которого стези или дороги, американская Библия даже переводит как highway, да? Направлены к тебе. Но это переводы неправильные все. Вернее, правильные, но не совсем. Правильное было бы перевести, у которого лестница направлена к тебе. Я еще раз говорю, проверьте, если вы мне не верите. Иврит позволяет нам сделать такую вариацию. Это даже, знаете, Господь, когда Он писал Евангелие, когда Он писал Ветхий Завет, Новый Завет, Он писал это для пытливого уха, для пытливого сердца. Потому что если у тебя нет вопроса, как получить от Господа силу, то ты просто не будешь обращать внимания на эти стихи. Ты будешь их всю жизнь читать и читать, и просто как читать. Но если ты ищешь, то ты поймешь, друзья, что он где-то в этих стихах, где он говорит о силе, и что сила в нем, он где-то там заключил и инструкцию, как эту силу получить, друзья. И эта сила, она дается, друзья, тем, кто научится подниматься к Богу, что по лестнице. Когда мы поймем эти вопросы, поймите, я сейчас объясню вам, и вы наверняка меня поймете. Смотрите, сегодняшнее служение, это утеряно у нас. Почему я об этом хочу проповедовать? Потому что мы это утеряли. Смотрите, как сегодня работает служение в церкви, и в нашей в том числе. Оно работает приблизительно так. Ты заправил 3 галлона, на следующее служение ты приходишь с пустым баком. Так или нет? Я простыми словами говорю. Ты заправил 3 галлона, следующее служение ты в большинстве случаев приходишь с пустым баком. А есть такие церкви, где ты 3 галлона заправляешь раз в год. Да? И ты вынужден или толкать свою машину, или бегать, позычать бензин. Правильно? Вы понимаете, о чем я говорю? В своей церкви заправки нету, и люди с канистрами по конференциям, еще где-то. Поняли, да? Это неправильно. В нормальной церкви должно быть каждое служение, это место заправки, да? Это там, где мы получаем от Бога силу, и мы заправляемся этой силой, и мы заправляемся этой силой, друзья. Знаете зачем? Чтобы вот так, как вы за порог выйдете, вы сразу встречаете зло, вы встречаете несчастье, вы встречаете беззаконие, и эта сила расходуется. Вы замечали такие моменты? Ты в собрании такой... На взлете, крылья распростерты, благодать тебя посетила. Да? Были мы вот сейчас на конференции, попереживали туда-сюда, пока ехали еще, беседовали, приехали сюда. Как пошел в работу, то думаю, как было хорошо в конференции, что так быстро все исчезло. Прямо исчезло, друзья. Чем больше ты встречаешь зла, тем больше ты расходуешь Божьей благодати. И сатана знает этот закон, а верующие его порой не знают. И вот почему, друзья, многие верующие сегодня упали. Знаете почему? Потому что у них бак сухой уже много лет. Сухой. И они смотрят на эту машину и говорят, да, она уже не заводится вообще. Да-да, я когда-то 20 лет назад на ней ездил, а сейчас она уже все, капут ей. Но это не машина виновата. Виновата, что ты ее не заправлял, друзья, вовремя. Заправляй. Когда вы приходите в собрание, вы не должны здесь в собрание прийти и просто посидеть. Вы должны пережить присутствие Божьей благодати. Вы должны пережить сошествие силы Божьей. Вы должны наполниться его силой. Ваш бак должен наполниться горючкой, которая позволит вам двигаться. Когда вы отсюда выйдете, вы же выходите сюда такие, аллилуйя, аминь, вперед. Господь, дай мне силы. Эй, где там это мои неверующие, которые со мной работают? Я сегодня, аллилуйя. Вот так должно быть, друзья. И это, вы замечаете, друзья, вы помните эти моменты, да? Я был молодой верующий, я вот так ходил. У меня была Библия, я говорил, дайте мне Библию, чтобы крест был на ней. Еще большие буквы Библия. Знаете зачем? Потому что я ее брал в руки и кругом шел. Мы ездили в автобусах тогда. Не было своей машины. Я прихожу в автобус и беру свою Библию и всем показываю. Вы знаете, что это за книга? Конечно, все знают, что это за книга, потому что внутри меня была сила, она требовала выхода.
Я нуждался в том, чтобы говорить о моем Господе. В то время, когда нас Господь призывает, вы помните, да? Вы как какой-то, не знаю, аккумулятор полный заряженной энергии, и она нуждается в выходе. Со временем мы стаем верующие, и наши аккумуляторы стареют. Сыплются эти все элементы внутри, и наш заряд из 100% приходит на 20%. Друзья, это не приговор, вы понимаете? Это не приговор. Смотрите теперь, к чему я веду вам вообще. Я вам веду к тому, что служение силы, оно должно быть ступенчатое. Да? Ну, представьте себе человека, который буквально следующим образом поднимается на второй этаж. Он встал на одну ступеньку, встал на вторую, потом сошел назад. Он встал на одну ступеньку, встал на вторую, потом сошел назад. И так годами. И вы наблюдаете за этим человеком и спрашиваете его, ты что делаешь? Он говорит, я на второй этаж иду. Ну так по логике на третью поднимайся. Не-не, на третью нет. У меня не хватает что? Силы. У меня не хватает силы. Все, что я собрал, мне хватает на две ступеньки. Вперед и назад. Вперед и назад. Друзья, вы должны сюда приходить, чтобы не вся сила была вами израсходована. Поняли закон? Ступенчатое служение силы, благодати. Павел был исполнен силой. Ну, и Христос наш, и он знал, что для этого надо время, для этого надо посвящение, для этого надо отделить часть своей жизни, чтобы тебе была дана сила. Потому что если ты здесь пришел и наполнился силой, и вышел, и встретил зло этого мира достаточно сильное, что оно тебя высосало за один день, это значит, что у тебя дома должен был быть другой источник, где ты можешь склонить колени и пополнить свою силу, и не ждать пятницы, среды или воскресенья. Ты должен иметь этих источников достаточно, друзья. Ты должен, на работе у тебя должен быть источник, где ты приходишь и пообщался ты со своими коворкерами, и они высосали тебя, и ты высосанный. И ты сидишь и злишься на всех. Иди, там должен у тебя колодец где-то быть. Иди на перемене, на брейке, иди вместо того, чтобы пузо напихать, извините за выражение, иди к этому источнику, там черпни. И когда ты придешь в собрание, где является основной источник силы, потому что там колодези маленькие, хотя как у кого, конечно, но обычно по практике. А здесь должен быть большой колодец. Для чего мы собираемся? Потому что здесь Господь иссякает достаточно воды для всех нас, с избытком, друзья. Он высекает столько воды, что ты бы никогда не взял. Понимаете, теоретически я могу выпить 3 литра. Бог видит, что я могу выпить 3 литра. Но это только теоретически. Я никогда 3 литра не выпиваю. Я обычно напиваю за 2 литра. Но Бог всегда вот здесь приготовит для меня 3 литра, понимаете? Потому что теоретически, может быть, когда-то мне захочется выпить 3 литра, и я скажу, Бог приготовил недостаточно. Источник, который здесь, он громадный источник, и мы здесь пополняем его пополняем Божью силу очень часто, друзья. Но мы забываем то, что мы должны двигаться в силе Божьей вверх, мы должны ступенчато подниматься к Богу, в пути к Богу. Это не дорога, это не хайвей, это не машина, это усилие лестницы, которое ты должен применять, чтобы получать от Господа новую силу, друзья. И ты должен исполняться этой силой. Давайте по-другому объясню, чтобы вас вообще не запутывать в этом. Потому что временами трудно понять. Друзья, вы должны со временем вашей христианской жизни, вы должны переживать силу Божью все больше и большей мере. Поймите меня правильно, друзья, что Пятидесятническая церковь сегодня она зациклилась на языках. Это правильно и хорошо. И я абсолютно ничего не имею против говорения на языках. Но мы сегодня знаем благодать языков. Большинство из нас, that's it, точка. Благодать языков. Мы как те люди, которые на первой ступенечке и назад, на первую ступенечку и назад. Потому что сегодня уже, к удивлению, надо пятидесятникам проповедовать, что надо молиться на языках. Вы заметили? Сейчас очень популярные проповеди, молитесь на языках. Это то же самое, чтобы я подошел к Шевцову и говорю, учись ходить. Учись ходить, Шевцов. Учись ходить, тебе 40 лет, ты ходить не умеешь. Ты ходить разучился. Вот что мы сегодня делаем, друзья. Это не должно быть. Мы должны познавать Бога ступенчато. Мы должны научиться, что кроме благодати языков, например, есть благодать истолкования языков. Потому что так написано. И когда ты познаешь и утвердишься в этой благодати, это значит, что ни один пышный здесь должен истолковывать. Слышите меня? Где остальные? Почему вас Бог не использует? Что, я особенный среди вас? Но просто захотите и ревнуйте об этом. Ревнуйте, пускай Бог вас употребляет в этом. Я хотел бы, сказал когда-то Моисей, что я хотел бы, чтобы все были как я, даже больше, чем я. Нам работы меньше, слава Богу.
Никто не ревнует об этом. Благодать, когда действует, это приятно. Друзья, и вот мы приходим в собрание, и что, все, что мы делаем, мы набираем силы. На первую ступенечку мы помолились языками и ушли и расточили ее. Порой на полбаке, а порой в столкача сюда приводим. Опять машину нашу опять набираем и опять. И это идет по кругу. И вы знаете, друзья, я заметил, что некоторые даже уверяют, что это правильно, так должно быть. Так не должно быть, друзья. Что должно быть в церкви? Это то, что твоя сила должна день ото дня расти, увеличиваться. Ты должен более его познавать. Ты должен иметь больше силы, чем ты имел вчера. Ты должен иметь больше благодати, чем та благодать, в которой ты уверовал, друзья. А сегодня у нас проповедь. Возвратитесь к тому, где вы уверовали. Так не должно быть. Мы сегодня, друзья, высосаны беззаконием и несчастьем. Почему ты в депрессиях, друзья? Потому что ты на определенном этапе перестал поступать правильно. И потому что ты перестал поступать правильно. Почему ты перестал поступать правильно? Потому что ты обессилен. У тебя недостаточно силы сегодня нести этот мир и эти проблемы этого мира. Ты забыл, как наполняться. Друзья, я один стих читаю, и мы уже помолимся. Я не знаю. Блаженны живущие, блажен человек. Смотрите, 7 стих. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Это первый стих там написано. Блажен человек, который сила в тебе, сила в тебе. И дальше написано, что такие люди попадают в долину плача. Вы знаете, что такое долина плача? Что это за место? Что все люди там делают в этой долине? Согласны? Любой человек, который туда попадает, он начинает плакать. А что он начинает плакать? От радости. Если бы это была гора плача, ну, я еще бы сказал, может быть, да, от радости. Но если это долина, то явно не от хорошего состояния. Итак, друзья, поймите меня правильно. Есть обстоятельства в жизни, где все люди начинают в этих обстоятельствах что? Плакать. Все, как бы мостовым, большинство из них... Общая масса людей, проходя первое, второе, третье, депрессия, проблемы, плач, медицина, еще что-то, безысходность. Но есть очень мало людей, которые, попадая в эту долину, что начинают делать? Они начинают искать источники. Это то, что я вам только что сказал. Поймите, они попали в долину плача, видят, что тут надо плакать. Но я ж плакать не должен. А чтобы я не должен был плакать, мне нужна сила. А где сила? А сила у Господа, в его источнике. А есть ли, друзья, в долине плача источники, скажите? Друзья, ты потерял самого близкого человека. В этой ситуации есть источник, который может тебя утешить? Есть? Есть. Тебе дали диагноз страшный. Рак. Тебе не жить. Есть в этой долине источник? Есть. А есть ли такая долина, где его источника найти нельзя, скажите. Есть ли такое переживание, в которое Господь не войдет и не даст тебе силы в этом переживании? Есть или нет? Нету. Друзья, на земле не существует долины плача, в которой не было бы сокрытых Божьих источников. Я вам даже больше скажу. Вы поймите, когда у тебя все хорошо, и когда Божья сила тебя переполняет, и все, аллилуйя, слава Богу, ты можешь временами пренебрегать этим источником. Но когда ты проходишь долину плача, долину смертной тени, там есть разные долины в Писании, знаете, да? Но вот ты проходишь долину плача, и ты нашел источник. Друзья мои, поверьте, этот источник будет для тебя большим благословением. Ты станешь возле этого источника на колени и скажешь: Боже, я не знал, что в этой ситуации можно получить от тебя силу, и эта ситуация станет источником счастья. Я не понимал это раньше. Я не понимал, что когда ты проводишь меня через эту болезнь, что эта болезнь предназначена для того, чтобы я наплакался, не для того, чтобы я страдал, но эта болезнь предназначена, чтобы я нашел источник, который я раньше не знал, чтобы я вот этого источника взял и вышел с этой долины, друзья. Смотрите, и там написано так, смотрите, как интересно написано. Долину плача, они открывают мне источники, и дальше написано как? И дождь покрывает ее благословением. Понимаете, друзья, есть две категории людей. Есть первая категория людей, которые всегда в этих долинах будут плакать и духовно умирать. Другая категория людей, которые в этой долине
способна найти источник не только для себя, а что? И для тех, кто там умирает. Я не хочу сегодня осуждать никого. Я не хочу сказать, что люди, которые попали в долину плача и не могут найти от Бога поддержки, что эти люди какие-то неправильные. Я это не говорю, друзья. Есть различные ситуации в жизни. Обессилел. Я сам был в такой ситуации, когда ты обессилел. Вспомните Илью и так дальше. Но ты попал в эту долину, и ты плачешь, и ты просто не в силе доползти до источника. Как бы было хорошо, чтобы рядом оказался кто-то, кто открыл источник и сделал так, чтобы в эту долину пришло Божье благословение. Вы выбираете, где вы хотите быть. Как вы будете проходить вашу? Это ваше право. Или вы пойдете долинами и будете в каждой долине депрессовать, и будете в каждой долине скорбеть, и будете доходить до крайности. Или же вы будете проходить от силы в силу, друзья, увеличивая свою силу. Понимаете, друзья, последняя мысль, и мы идем к молитве. Понимаете, что интересно? Интересно то, я заметил, чем больше ты растешь в благодати, чем больше проблемы ты встречаешь. Да? Вы знаете это? Вы слышали об этом? Заметьте, друзья, настоящий христианин, и это некоторых людей пугает. Пугает то, что, знаете, почему я так задавал вопрос, почему люди по кругу ходят, как евреи? Почему люди на этой лестнице, они первая ступенька, вторая и назад? Потому что, когда ты поднимешься на третью ступеньку, ты понимаешь, что ты освобождаешь в свою жизнь некоторые силы, и сатана имеет право, если против тебя воевал лейтенант демон, то когда ты перешел на ступеньку номер три, ты, лейтенант уже не котируется, тебе майор нужен, и майор приходит. Лейтенант приходит и говорит, все, я с этой Викой не могу ничего сделать уже. Я как прихожу, она мне как щенка выкидывает в своей жизни. И майор говорит, хорошо, лейтенант, теперь мое время. И мы встречаемся с майором. И знаете, временами сатана запугивает нас и говорит, ты лучше туда не лезь. Лучше не бери это, лучше не ревнуй об этой силе. Лучше не проси у Господа. Тебе сейчас комфортно и все, и мне комфортно. Мы с тобой побурякаемся, где-то ты выиграешь, где-то я. И так и будем всю жизнь с тобой бурякаться. На самом деле, друзья, знаете, что конец этой иерархии есть. То есть, когда ты будешь возвышаться в силе и в благодати Божьей расти, наступит момент, когда просто не останется в царстве сатаны никого, кто бы мог тебе противостоять. Аминь. Знаете, приятно осознавать, что в нашем Господе есть победа над всем. Я верю, что Павел знал это, он достиг этой высоты. Мало он прошел? Много. Мы даже не знаем, что он прошел. Мы не знаем, какие трудности и какие проблемы в его. Мы отчасти приоткрыта для нас тайна, что прошел апостол Павел. Но он шел по этой лестнице и увеличивал свою силу в Боге, друзья. И мы сейчас с вами помолимся. Цель моей проповеди очень простая. Друзья, если у вас есть депрессия, если у вас есть трудности, если есть вещи, с которыми вы не можете бороться в последнее время, если вы видите, что сила сатанинская увеличилась, я вам даю первый совет, поступайте первое правильно. Абсолютно не важно, как поступают другие люди, не смотрите на них. Поймите, друзья, когда вы проживете жизнь, и вы встретите какие-то трудности большие, а потом вы оглянетесь на свою жизнь назад и посмотрите, увидите, я в каждом моменте из прожитой жизни поступал правильно, то одна эта мысль даст вам что? Силу, правда? Ты чувствуешь силу, я знаю по себе. Знаете, когда я был в таких глубоких моментах, я смотрел назад, например, я складывал стихи, когда я только уверовал, и потом я попал в такие тяжелые духовные испытания, знаете. И потом посмотрел, думаю, Господи, ну я же стихи складывал. Это ж правильно, правильно. И мне хорошо так стало. Думаю, значит, все нормально. Значит, идем правильно, идем, друзья. И когда вы это понимаете, понимаете, в самих поступках, в правильных поступках, в самих правильных поступках в них есть сила. Я не хочу анализировать, потому что в самих правильных поступках, друзья, есть деньги. Правильно. Поступай правильно, и Бог всегда позаботится за вас финансово. В правильных поступках всегда есть авторитет. Если ты будешь поступать правильно, твой авторитет будет расти. Пускай против твоего авторитета будут воевать самые главные начальники. Неважно. Поступай правильно, и твой авторитет вырастет, друзья. И все то, к чему стремятся люди, оно будет преследовать, оно будет с тобою. По одной причине ты поступаешь правильно. Но когда вы изнеможете и станет вам тяжело поступать правильно,
то вспомните, что в Боге есть сила. Идите к Его источнику. Идите к Нему регулярно. Умножайте меру вашей силы. Давайте будем ревновать, чтобы служение в доме горшечника, они и шли вверх, а не стояли на месте. А? Давайте будем ревновать, чтобы наши молитвенные служения, они неплохие, я не говорю, что они плохие, мне нравится, я насыщаюсь, назидаюсь, но давайте все вместе возревнуем, чтобы они были еще лучше. Разве нам некуда двигаться, друзья? Разве нам некуда использовать силу Божьей благодати? А? Разве нам нечего еще познавать в нашем Господе? Разве, друзья, мы уже все имеем? Давайте мы сейчас совершим вот такую молитву пред Богом и скажем откровенно, скажем: Боже, у нас есть еще куда двигаться. Нам нужна сила. Нам нравится служение, когда мы покричим, когда мы попророчествуем. Нам нравится служение, когда языки звучат. Нам это все нравится. Но, Боже, сделай что-то еще. Аминь. Сделай что-то еще. Боже, мне нравится, что я делал то и третье, вчера и третьего дня. Но я бы хотел бы узнать. Знаете, последний пример вам расскажу. Покойная моя мама попала в собрание первый раз. Встает сосуд и рассказывает видение. Я видела то. Она неверующая. Член коммунистических там всех движений этих, неважно. И она смотрит на эту бабушку и думает: наверное, бреше. Что там она бачила? Но Бог же есть, знаете, что все коммунисты верующие. Вы знаете это или нет? Но атеистов нету на самом деле. Есть люди, которые верят, что Бога нету. Есть люди, которые верят, что Бог есть. И те, и другие верующие. Поняли? И она смотрит на эту бабушку и говорит: да нет, такого не может быть. Но Бог же есть. Абсолютно неверующий человек, что до покаяния. И она склоняет колени и молится, говорит: Господи, покажи мне то, что ты тебе бабе показал. Я говорю дословно ее слова, извините, что может быть грубо звучит. И она говорит, это она мне лично рассказывала, и она говорит: я так помолилась, и думаю, ну все ясно. А потом, говорит, как будто такое состояние полусна, говорит, на меня нашло. Не то, что я заснула, а такое полусна. И говорит, я стою, смотрю, а передо мной, говорит, ручеек такой течет, прозрачный, зеленая травка, такие цветы. Я говорю: так, ух ты, ручеек. Я говорю: так раз ее зачерпнуть, и как будто вот этого полусна как бы пробудилась. Говорю: смотрю, стою на коленях среди этого общества. Да? Вот это, друзья, простота человека, простота младенца. Потому что мы с вами такие богословы стали. Давайте скажем: Господи, я вот это еще не переживал. Вот много рассказывали там, и в воздухе летали, и то происходило, и много что происходило. А я, Господи, этого никогда не видел. Я хочу, чтобы ты сделал это все. Я хочу, чтобы это место наполнилось благодатью. Есть много вещей, которые, друзья, мы не можем делать. У нас не хватает языка. Но нам нужно, чтобы сегодня американцы спасались. Нужно или нет? Нужно. Для этого у Бога есть дары. Для этого у Бога есть движение. Для этого у Бога есть все. Мы этого не знаем. Давайте за это помолимся. Чтобы наши служения не превратились в сонные служения отбываловки. Пускай Божья благодать действует. Аминь. Склоним колени. Ава Отче.

Отдаю долги. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. В должниках ходить мне не положено. Никому быть должной не хочу. Отношусь к себе как можно строже я. Отдаю долги, за все плачу. Содолжала многим неумышленно. Точный счет долгам я не вела, накопились. Сожалею, вышло так, вовремя долги не отдала. Нужно возвращать, и пусть не копятся. Без долгов гораздо легче жить. И теперь спешу, душа торопится этому помочь, того простить. Отдаю сполна давно забытое. Нет, долги нетрудно отдавать. Кто-то слово говорил сердитое. Возвращаю добрые слова. Возвращаю. Долг плачу терпением тем, кто был нетерпелив ко мне. Отдаю за чей-то гнев смирение. И не просто отдаю, вдвойне. У Христа учусь долги оплачивать. Видела, как Он мне возвращал. Помню крест, где за меня заплачено. Так, как Иисус, хочу прощать. И за грубость расплатиться нежностью, милосердием воздать за боль, черный цвет закрасить белой с нежностью и за ненависть вернуть любовь. Я не все вернула и должна еще. Заплати нам, говорят враги, и, благословляя проклинающих, возвращаю им свои долги. Пусть возьмут, быть должной не положено, и копить долги я не хочу. У Христа учусь платить по-божьему. Отдаю долги, за все плачу любовью, любовью, любовью.

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Вскоре позвонил колокол, и началось молитвенное служение. Я зашел в здание, и сразу следом пришли мистер и миссис С. Выражение его лица говорило о том, что он был глубоко тронут. Люди оглядывались и удивлялись тому, что мистер С. пришел на собрание. Он обычно приходил на воскресное служение, но прийти на молитвенное служение, да еще среди недели и в дневное время, это было для него необычно. Его жена позже рассказывала мне, что когда они возвращались с молитвенного собрания, он говорил: «Моя дорогая, куда делось мое все неверие? Я не могу восстановить в памяти его основы. В том, во что я верил, не было смысла. Не могу представить, что мог быть таким несведущим и держаться подобных взглядов. Мне кажется, будто меня попросили высказать свое суждение о роскошном архитектурном творении, о величественном храме. Но как только я увидел один из углов структуры, то почувствовал отвращение и отказался рассматривать строение дальше. Я осудил целое, не оценив всю его пропорциональность. Таким же образом отнесся и к Божьей праведности. Он всегда относился негативно к доктрине вечного наказания, но когда они возвращались домой, высказал по этому поводу, что заслужил вечное осуждение за то, как относился к Богу. Его покаяние было очевидным. Приняв Христа в свою жизнь, он все силы приложил для труда на ниве пробуждения. Он присоединился к церкви и в скором времени стал диаконом. Насколько мне известно, до дня своей смерти он был искренним христианином. После покаяния мистера С. и группы тех молодых людей, о которых говорилось ранее, я решил, что пришло время положить конец сопротивлению Баптистской церкви и их служителей. Поэтому сначала встретился с диаконом этой Баптистской церкви. Он был ярым противником пробуждения. Я сказал ему: «Вы в своем противлении уже слишком далеко зашли. Вам бы следовало уразуметь, что это Божья работа. Я ничего не говорил людям о вашей враждебной настроенности и не желаю даже делать вид, что знаю о ней. Но вы зашли слишком далеко. Если немедленно не остановитесь, мой долг — публично разоблачить вас с кафедры». То, как развивались события, укрепляло меня в уверенности, что и Бог, и люди поддержат меня в применении подобных мер. Он раскаялся, сказав, что сожалеет о своих поступках, и пообещал больше не противиться труду пробуждения. Еще сказал, что совершил большую ошибку, потому что был обманут. Кроме того, признался, что испытывал озлобление. Затем он позвал пастора, и я долго с ним беседовал. Пастор исповедал свое ошибочное отношение и признал, что был обманутым и озлобленным человеком, что плотские чувства затмили его здравый разум. Он надеялся, что я прощу его, и попросил помолиться за него. Я сказал, что забуду об этом противлении, если служители сами остановят это в своей церкви. Они пообещали сделать именно так. Тогда я сказал: «Покаялось очень много молодых людей, чьи родители принадлежат к вашей церкви. Если мне не изменяет память, за время пробуждения покаялось где-то 40 человек молодежи. И сейчас, если вы начнете перетягивать их в свою церковь, обе христианские общины увидят в этом политические мотивы, и нарушится дух единства между верующими. Это принесет телу Божьему больше вреда, чем то, что вы сделали до сих пор. Несмотря на ваше противление, духовная работа продолжается, потому что братья-пресвитериане сохраняют молитвенный дух. Но если вы начнете бороться по плоти, то ваши действия все разрушат, и это мгновенно остановит распространение пробуждения». Пастор заверил, что понимает это.
Поэтому, пока не закончится пробуждение, он ничего не будет говорить новообращенным о вступлении в члены его церкви, не будет никого приглашать присоединиться к общине и без всякого нажима позволит им самим выбрать ту церковь, которую они хотят. Это было в пятницу. На следующий день, в субботу, было ежемесячное служение, когда люди совершали причастие. Когда все собрались, он, вместо того, чтобы сдержать свое слово, начал открыто приглашать новообращенных принять водное крещение в их церкви. Многих убедили это сделать, и на следующий день там совершили пышный церемониал, приуроченный к крещению. Для этого он также пригласил одного из самых известных баптистских проповедников. Они обошли город во всех направлениях, приглашая всех новообращенных присоединиться к их процессии. Они шли по улицам и пели. Это выглядело как торжественный парад. Таким образом, они предложили крещение многим новообращенным, которые покаялись накануне. Это настолько огорчило пресвитерианскую церковь, что нарушило дух молитвы и ослабило веру так, что весь духовный труд остановился. За 6 недель не было ни одного случая покаяния. Все, и христиане, и неверующие, только и делали, что обсуждали события, связанные с крещением. Многие люди, среди которых были знаменитые в обществе фигуры, проживавшие в этом городке, были очень близки к покаянию, но события, связанные с крещением, отвлекли их от этого. Все видели, что пробуждение остановилось, а баптисты просто завлекли в свою церковь всех новообращенных. Думаю, что большинство из них тогда просто уговорили принять водное крещение. В воскресенье я сказал: «Видите, как приостановилось пробуждение? За 6 недель не было ни одного случая покаяния, и вы знаете причину». Я не говорил им о том, как пастор баптистской церкви нарушил свое слово, и даже не намекал на это. А поступил я так, потому что знал, если сообщить людям, что он виноват в происходящем, это не принесет добра, а только покалечит души многих людей». Спустя несколько дней молитвенный дух вернулся, и пробуждение возобновилось с новой силой. Через некоторое время были совершены церковные таинства, и множество новообращенных присоединилось к церкви. Я говорил уже о том, что был гостем у мистера С. У него была очень интересная семья. Они с женой, которую все называли тетя Люси, не имели собственных детей, но по сильному желанию сердца стали усыновлять их, одного за другим, пока их не стало 10. Дети все были приблизительно одного возраста. Поэтому семья состояла из мистера С., его жены, тети Люси и 10 молодых людей, думаю, поровну девушек и юношей. Они вскоре все покаялись, и жизнь каждого из них поразительно преобразилась. Они были яркими новообращенными и очень умными молодыми людьми. После их покаяния счастливее и чудеснее семьи я никогда не видел. Но тетя Люси покаялась при других обстоятельствах, когда еще не было пробуждения. До этого она никогда не видела свежести чувств, силы, радости в глазах новообращенных. Их вера и любовь, радость и мир очень ее смутили. Она начала думать, что ее жизнь не была преобразована. Хотя она положила сердце и душу для продвижения Божьей работы, тем не менее впала в отчаяние и сделала вывод, что ее имя не записано в книге жизни, что она никогда не будет спасена. Это принесло много переживаний и беспокойства всей семье. Ее муж думал, что она сходит с ума. Молодые люди, которые считали ее матерью, сильно за нее переживали. Все впали в уныние. Мистер С. проводил с ней много времени, беседовал, молился с нею, пытаясь оживить ее надежду.
Я несколько раз с ней разговаривал, но в свете того, что она каждый день слышала в свидетельствах новообращенных, было невозможно убедить ее в том, что ее покаяние было истинным. Это продолжалось изо дня в день, до тех пор, пока я не начал опасаться того, что она сойдет с ума. Улица, на которой они жили, была густонаселенной и простиралась на 3 мили. За время пробуждения все жители той улицы покаялись, кроме одного человека. Это был юноша по имени Бэхэ, и его противление Божьему труду было абсолютно неистовым. Весь район за него молился, и его имя звучало на устах почти у каждого. Однажды я зашел в дом и

В ее глаза расширились. Она посмотрела на меня с упреком. «Почему это, мистер Финей?» «А вот так», — сказал я. «Неужели вы думаете, что Бог поступит так несправедливо, что определит человека, который бесновался, услышав о Божьих делах, и женщину, которая до безумства переживала за то, что он оскорбляет Бога, и поэтому идет в ад, в одно место? И теперь могут ли два таких человека с абсолютно противоположным состоянием духа находиться рядом?» Я спокойно встретил ее укоризненный взгляд и посмотрел ей прямо в лицо. Через несколько минут черты ее лица изменились, и она улыбнулась впервые за многие дни. «Абсолютно верно, моя дорогая», — сказал мистер С. «Как можешь ты и Бэхэ отправиться в одно и то же место?» Она засмеялась и сказала: «Никак». С того момента ее отчаяние развеялось, и она стала такой же счастливой, как и молодые новообращенные. Вскоре и покаялся этот молодой человек. Около 3-4 миль от дома мистера С жил мистер М, который был ярым приверженцем универсализма и обходил стороной наши собрания. Однажды утром отец Нэш, который в то время жил со мною в доме мистера и миссис С, как обычно проснулся очень рано и пошел в рощу помолиться. Еще не взошло солнце, и брат Нэш был сильно поглощен общением с Богом. Это было очень ясное утро, одно из таких, когда можно услышать звуки, даже находясь на большом расстоянии. Тем же утром мистер М проснулся, вышел из дома и услышал голос молящегося человека. Он прислушался и понял, что это голос отца Нэша. Было ясно, что это молитва, хотя и невозможно разобрать слов. Но это запустило стрелу в его сердце. Как он рассказывал позже, это прояснило его сознание и убедило в реальности веры. Он не чувствовал облегчения до тех пор, пока не поверил в Иисуса. Я не знаю точного количества людей, которые покаялись во время пробуждения. Это было большое фермерское поселение, в котором жили состоятельные люди. Но я уверен, что большинство из них обратились ко Христу. Я не был в этом месте много лет, но часто о нем слышал. Насколько мне известно, в этом городе всегда было хорошее духовное состояние. За все время моего пребывания там я так и не обличил публично братьев-баптистов за то противление, которое они выражали.

Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Друзья, искушений никому не избежать, но можно избежать падений. Всякое искушение, которое мы побеждаем, делает нас сильнее в победе над следующим искушением, а всякое искушение, побеждающее нас, делает нас слабее. Мы можем становиться слабее и слабее или сильнее и сильнее. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, читаем такие слова. «Верен Бог, который при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». В 1346 году, во время Столетней войны, армия англичан под командованием короля Эдварда III встретилась с французским отрядом у Креси во Франции. Сын короля, принц Эдвард, командовал головным отрядом британского войска, тогда как Эдвард III стоял неподалеку с сильным отрядом воинов, готовый в любую минуту оказать поддержку. Вскоре после начала битвы принц Эдвард почувствовал опасность и послал за подмогой, а король не пришел. Молодой Эдвард послал просьбу вторично, взывая о немедленной помощи. Отец направил ему гонца со словами: «Должен сказать тебе, сын мой, что я не настолько неопытный воин, чтобы не знать, где нужна помощь, и не столь безответственный отец, чтобы не прийти на помощь сыну». Эта история показывает нам взаимоотношения отца с верующими, борющимися с искушениями и грехом. Часто мы вопим о помощи, но кажется, что Бог не посылает облегчения. Тем не менее, Он не спускает глаз своих с нашего неустойчивого положения. Он никогда не допустит искушения сверх сил. И если Он видит, что мы близки к поражению, Он посылает нам помощь или дает путь ко спасению. А потому нам не следует приходить в неистовство. Наш Отец знает наши обстоятельства. В 1 Коринфянам 1:9 апостол Павел сказал: «Верен Бог». Имея это в виду, Амброуз Серл отметил: «Он мудр предвидеть и допустить все опасности на моем пути. Он верен совершить и исполнить все свои обетования. Не имеет значения, насколько сильно разгорелся конфликт. Господь готов вмешиваться в нужный момент. Он всегда рядом».

Отец спешил, и, экономя время, решил он до моста не доходить. Прошел речушку он мосточком ветхим, что с давних пор заброшенный стоит. Два малыша свернули той же тропкой и вслед кричали: «Папа, подожди, и мы с тобой!» Но быстрой тот походкой все дальше уходил от детворы. Последний раз мелькнула его шляпа, и видно лишь зеленую листву. А два мальца бегут и плачут: «Папа!» Остановились лишь на берегу. Полуразваленный мосток пугает, прогнулись жерди, нет совсем перил. А вода глубокая такая. Брат братишку за руку схватил. Шаг другой, спешат, догнать бы папу. Мысли нет другой у ребятни. Соскользнула ножка. Удержаться не за что. И падают они. Не утешить и не успокоить безутешное сердце отца. Страшный суд — это наша совесть. Истерзает ее голос, а уйти от нее нельзя. Приговор, что она выносит, тяжелей и горячей суда. Это то, что до смерти гложет, то, что снять человек не может. Это вина. Пусть эти строки говорят с отцами, заставят их подумать наперед. Если дети следуют за нами, куда дорога эта приведет? Нас дети знают лучше, чем мы сами, да мелочи фиксируют они. Любой подвох, неискренность с годами, воспринимая это все сердцами, такими же становятся, как мы. Что жить спешим? Не упрекнуть нас в этом. Не жизнь ли научила нас тому? Но не спешите, если рядом дети, как красный свет взметнувшейся ракеты, пусть будет крик ребенка, крик к отцу».

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откроем первую главу книги Деяний и прочтем первые два стиха. В этих стихах я хочу обратить ваше внимание на одну короткую, но многозначительную фразу во втором стихе. Читаю с первого стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и учил от начала до того дня, в который вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых избрал». Вот на этих словах я и хочу остановиться и поразмышлять над их значением. «Дав Святым Духом повеление апостолам». На первый взгляд эти слова кажутся нам, если не странными, то, может быть, лишними, или, по крайней мере, не совсем понятными. Выходит, что воскресший Христос зависит от Духа Святого. Вы заметили, Он наставляет Своих учеников посредством Духа Святого. Но если вы внимательно прочтете четырех евангелистов, Матфея, Марка, Луку и Иоанна, повествующих о земной жизни и служении Иисуса Христа, то вы увидите, какую важную роль Дух Святой сыграл в жизни Иисуса. От самого рождения и до восхищения на небо между человеком Иисусом Христом и Духом Святым были удивительные взаимоотношения. На эту истину мы не обращаем должного внимания. Если мы вникнем в нее, то обнаружим, насколько она важна для нас. Если мы поймем, какого рода взаимоотношения были между Иисусом Христом и Духом Святым, то нам понятнее станет, каким должно быть отношение чада Божьего к Духу Святому. И в этом наш Господь Иисус Христос является наивысшим примером. Во-первых, следует отметить, что служение Духа Святого резко изменяется с явлением на землю Иисуса Христа. И снова после того, как Христос оставляет землю после Его вознесения, действие и служение Духа Святого опять значительно изменяется. И вот, несмотря на то, что Его служение в течение ветхозаветного периода, в течение периода земной жизни Иисуса Христа и после Дня Пятидесятницы разные, одно ясно, что Дух Святой всегда был заинтересован в делах человека. Нам очень важно усвоить эти три аспекта действия Духа Святого и разницу между ними. Если мы этого не сделаем, то у нас все перепутается. У нас будет неправильное представление как о самой личности Духа Святого, так и о Его служении. Например, служение и действие Духа Святого сегодня отличается от Его служения и действия во времена Ветхого Завета или во дни жизни на земле Сына Божьего. В Ветхом Завете Дух Святой нисходил на людей, исполнял их и давал силу для какого-то специального труда или служения. Но оно всегда было временным, особым, ограниченным. Например, Дух Святой говорил через пророков. Он нисходил на них, делая их способными к определенному делу. О Гедеоне сказано, что Дух Господень объял его, и это сделало его способным к битве с врагом. Слово «объять» значит «одеть». Дух Святой объял, то есть одел, окутал его собой, как одеждой. О Самсоне сказано, что сошел на него Дух Святой, или Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. Тоже мы читаем о тех, которые были заняты работами при сооружении скинии. Сказано, что они были исполнены Духом Святым. В книге «Исход» написано, что Дух Святой исполнил Веселиила и таким образом сделал его способным работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. Так что вся работа в Скинии была результатом мудрости, знаний и искусства, данных Духом Святым. Но эти действия Духа Святого всегда были ограниченными только на определенное время. Можно было привести целый ряд других примеров действий и служений Духа Святого на протяжении Ветхого Заветного периода. Например, 88 раз Дух Святой определенно упоминается в Ветхом Завете. И все эти случаи говорят нам о том, что Дух Святой всегда был заинтересован человеком и оказывал ему содействие для его блага. Но что следует особо отметить о служении Духа Святого в Ветхом Завете, это его непостоянное пребывание на земле. Время от времени он посещал человека, но только в особых случаях. Например, если бы у нас не было Нового Завета, если бы не было того, что Иисус Христос сам учил о Духе Святом, и что учили апостолы после сошествия Духа Святого в своих посланиях, и особенно в книге Деяний, то у нас было бы очень ограниченное понятие о нем. Из сказанного о Духе Святом в Ветхом Завете вряд ли мы догадались бы, что он является личностью. Мы сочли бы его просто за божественную силу или влияние. И вот, раскрывая первые страницы Нового Завета, нельзя не заметить, что Духу Святому отведена новая роль. В Евангелиях мы видим его новую роль главным образом по отношению к Иисусу Христу, а в книге Деяния, начиная с второй главы, по отношению ко всему роду человеческому. Моя молитва Господу, чтобы мы проникли в эту важную истину при помощи Духа Святого. И разумеется, что нашу беседу мы ограничим исключительно Словом Божьим. Давайте начнем с самого начала, а именно с рождения Иисуса Христа. Наш Господь Иисус Христос был зачат от Духа Святого. Его рождение было сверхъестественным. Оно произошло при содействии Духа Святого. В Евангелии от Луки, в 1 главе, стих 35, мы читаем о том, как ангел Господень посетил Марию и сказал ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Тайну эту мы, конечно, не в состоянии постигнуть нашим человеческим умом. Как может святой безгрешный человек родиться от женщины, которая принадлежала греховному роду человеческому? В том, что Мария была необыкновенной, самой преданной Господу женщиной того времени, нет никакого сомнения. Однако это не значит, что она не имела той же греховной натуры, как и все мы имеем. Один единственный из всего рода человеческого, в котором не было греха, это Иисус Христос, Сын Божий. Поэтому Его зачатие и рождение является величайшей тайной и чудом. Это единственное чудо в истории человечества, которое никогда не повторилось и больше не повторится. Но сказав это, тем не менее, оно сравнимо с переживанием человека, родившегося свыше. Чадо Божие тоже переживает рождение свыше при содействии Духа Святого. Христос сказал, если человек не родится от Духа, то он не может войти в Царствие Божие, ибо рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. И вот это рождение от Духа, возлюбленные, является величайшим чудом, который может пережить человек. В этом смысле можно сказать, что каждый раз, когда душа рождается свыше от Духа Святого и становится новым творением во Христе Иисусе, происходит чудо воплощения. Дух Святой поселяется в таком человеке. И один Дух Святой может совершить это чудо, точно так же, как Он совершил чудо при зачатии и рождении Иисуса Христа. Подумайте, дорогие мои, что в этих наших греховных сосудах Духом Святым насаждено семя нетленное и жизнь вечная. В результате этого насаждения рождается новое создание. И хотя человек, переживший это чудо, кажется таким несовершенным существом, тем не менее, пребывающее в нем есть это святое и божественное семя. Об этом Иоанн говорит в своем послании, в первом послании, в 3 главе, 9 стихе. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Да, сам человек способен грешить, так как он живет во плоти греховной, но новое создание, насажденное в нем, не может, ибо его автор и создатель – Дух Святой. В этом наше возрождение подобно его рождению. Оно сверхъестественно, и оно от Духа Святого, и поэтому автор послания к евреям говорит, «Ибо и освящающий и освящаемые все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями. Но дальше заметьте, что наш Господь Иисус Христос был помазан Духом Святым. Дух Божий пребывал на нем. Все четыре евангелиста говорят о том, как Дух Святой снизошел с неба на Иисуса, когда он был крещен в Иордане Иоанном Крестителем. Он сошел в телесном виде, как голубь. Но в связи с этим событием один только Иоанн в своем Евангелии добавляет нечто весьма значительное. Я читаю из первой главы Евангелия от Иоанна, с 31 стиха. «И свидетельствовал Иоанн, говоря», речь идет здесь об Иоанне Крестителе, «я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Вы обратили внимание на слово «пребывающего»? Оно повторяется два раза. Матфей, Марк и Лука говорят, что Дух Святой не шел на него, как голубь не спускался на него. А Иоанн добавляет, что он пребывал на нем, то есть остался, остановился на Иисусе Христе. Возлюбленные, впервые со времени Едемского сада, с момента грехопадения, Дух Святой нашел человека, в котором он мог пребывать. Как мы же отметили, в течение Ветхого Заветного периода Дух Святой посещал землю от времени до времени, когда в этом была необходимость, всегда с особой миссией для особого служения и всегда на ограниченное время. После чего он покидал землю и возвращался на небо, подобно голубю, выпущенному Ноем из ковчега и не нашедшему места покоя для ног своих, что заставило его возвратиться к Ною в ковчег, так и Дух Святой в период Ветхого Завета – до явления Иисуса Христа не находил места для обитания на земле и должен был возвратиться в небесный ковчег к Отцу Небесному. Но вот когда наш чудный примиритель, человек Иисус Христос, пришел на эту землю, впервые в истории рода человеческого Дух Святой нисходит с неба в виде голубя и уже больше не возвращается туда обратно на небо. «Я видел Духа сходящего и пребывающего на нем». Ни на одном человеке Дух Святой так не пребывал, ни на Моисее, ни на Давиде, ни на Самуиле, ни на других пророках. Ни на ком из них Дух Святой не мог пребывать. Почему? Возлюбленные, умилостивление за грех не было совершено. Дух Святой может только в чистом, святом, безгрешном сосуде пребывать. Первым и единственным был Господь Иисус Христос. В связи с этим событием, сошествие Духа Святого в виде голубя на Господа Иисуса Христа, был глас с неба глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Это был голос Отца о Сыне Своем, в котором не было ни пятна, ни порока. И этот глас ободрения последовал сразу же после того, как Дух Святой сошел на него и пребывал на нем. Дух Святой нашел, наконец, для себя место покоя. Но как мы можем сравнить это событие в жизни нашего Господа с нашим переживанием? Можем ли мы найти в нем подобие с переживаемым нами? Да, можем. В этом, возлюбленные, и заключается величайшая милость и благодать Божия, что теперь Дух Святой не только пребывает с каждым искупленным чадом Божьим, но Он живет в нем. Вы слышали? Чадо Божие, в тебе живет Дух Святой. Это не какая-нибудь фантазия, придуманная нами. Нет, это факт. Слушайте, что говорит Сын Божий. Сам наш Господь Иисус Христос, это Его слова. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Вы слышите? «Он с вами пребывает и в вас будет». Когда это произошло? Ведь об этом пророчествовали древние. Этого ожидали святые сотни и тысячи лет. Неужели действительно настал такой момент в истории человечества, что Дух Святой соизволил обитать в падшем греховном человеке? И этого не было в дни земной жизни Иисуса.

сделала возможным для Духа Святого обитать в нас. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Помните эти слова, сказанные Иисусом Христом в последний день великого праздника? Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И здесь следуют пояснительные слова Иоанна. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Слова «на них» написаны курсивом, как вы, наверное, заметили, и это значит, что их не было в подлиннике. Они добавлены переводчиками, как пояснение. Эти два слова лучше было бы заменить словом «дан», ибо еще не был дан Дух Святой. Почему? Потому что Иисус еще не был прославлен. Это значит, что Он еще не вкусил смерти. Он еще не совершил искупление смертью крестной. Спасение не было еще завершено. Дух Святой был дан только после Его смерти и воскресения. Возлюбленные, без искупления, без Голгофы, Дух Святой не мог быть дан. «Огонь пришел я низвесть на землю», — сказал Христос. «Для того пришел Он на эту землю, дорогие мои, чтобы крестить нас Духом Святым и огнем. Это и есть итог спасения. Оно было исполнено только тогда, когда огонь этот сошел на землю в день Пятидесятницы. Там явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого». Миссия Христова завершена, но не раньше этого знаменательного дня. Дорогие мои, мы не можем отделить Пятидесятницу от Голгофы. Они неразделимы, они взаимозависимы. Пятидесятница, когда Дух Святой сошел на эту землю и вселился в сердца последователей Иисуса Христа, была итогом дела искупления, результат Голгофы. Для того Христос нас искупил, чтобы Дух Святой имел постоянное место обитания здесь на земле. Да, в сердцах искупленных Его детей. О, какое это чудное спасение! Я не только прощен, но во мне живет Дух Святой. О, благодатная, непостижимая тайна! Христос в нас, надежда славы! Скажите, дорогие мои, разве есть причина нам, детям Божьим, унывать, быть обескураженными? Огорченными и подавленными? Ведь мы дети царя, царя царей, в нас живет всемогущий Бог, того, который в нас, разве можно сравнить с тем, который в мире? Почему же тогда ты так печален, мой дорогой друг? Почему так низко склонилась твоя голова? Подними свой взор на Христа, разве что-либо сможет отлучить тебя от возлюбившего тебя? Мой друг, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить тебя от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Неужели ты думаешь, что тот, который так дорого заплатил за твое спасение, допустит, чтобы ты его утратил? Так это невозможно. В тебе живет он сам. Ты запечатлен Духом Святым. Ты принадлежишь ему. «Дух Святой положил на тебя свою печать. Ты мой, — говорит Господь, — не оставлю тебя и не покину. Слава и благодарение Богу за такое чудное спасение». Но в заключение посмотрите вкратце на последующее служение Духа Святого в земной жизни Иисуса Христа. Сразу же после этого чудного помазания Духа Святого в Иордане Марк говорит, что немедленно Дух ведет его в пустыню. А Лука добавляет, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. После чудного помазания и исполнения испытания. Всегда в таком порядке. Если Дух Святой нас ведет и нас исполняет, это вовсе не значит, что мы избежим испытаний. Пример Иисуса говорит об обратном. И когда прошло это испытание, после 40-дневного пребывания в пустыне, сказано, что Иисус возвратился в Галилею в силе Духа.
Сперва помазание Духа, затем исполнение Духом, дальше водительство Духа и, наконец, сила Духа. И тогда только...

только Христос является народу и начинает свое служение. И как совершает Он свое служение? Опять-таки, в силе Духа Святого. В книге Деяния сказано в 10 главе, это Петр говорит, «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом». Об этом свидетельствовал сам Христос. Фарисеям, враждебно настроенным против Него и обвинявшим Христа, что Он изгонял бесов силой дьявола, Иисус сказал, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, постигло до вас Царствие Божье». Помните, когда Он пришел в свой город, Назарет, в синагоге, в день субботний, Он встает и читает из книги пророка Исаии. Слушайте, что Он говорит. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». В этом заключалось его служение – благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное. Все это он совершал силой Духа Святого. Да, Духом Святым он не только исполнял свое служение, совершал чудеса, но сказано, что он также посвятил себя Богу на самое великое дело, совершенное им – твое и мое искупление. Слушайте, что сказано в послании к евреям, это в 9 главе. «Христос, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Возлюбленные, силой Духа Святого Он принес себя в жертву, чтобы очистить нас, чтобы в нас обитал тот же Дух Святой. Разве это не чудно? И кто воскресил Иисуса из мертвых? Дух Святой. Возлюбленные, это гарантия того, что Дух Святой воскресит и нас. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, говорит апостол Павел, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. О, какая чудная истина! Тот самый Дух, который помазал Иисуса и пребывал с Ним, который действовал через Него, Он же дан и нам, чтобы мы совершали Его святое дело. Христос сказал, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Возлюбленные, если мы дети Божьи, то тот же самый Дух, через которого Иисус совершал великие дела, живет и в нас. Вот почему Христос говорит, что мы будем творить дела, которые творил Он. Но больше того, Он говорит, что мы можем больше сотворить. Как это понять? Ответ вы найдете в искупительной смерти Иисуса. После Голгофы Дух Святой мог совершать большие дела. Это и есть тот чудный дар Отца, о котором Он говорил Своим ученикам. Если ты его не имеешь, мой дорогой друг, то причина не в Боге, а в тебе. Ты должен прийти к Иисусу Христу и принять Его. Как? Верой. Это значит прийти на Божьих условиях с покаянием и в смирении. Ты должен исповедовать свой грех, не надеясь ни на какие твои достоинства. Нет, только на заслуги Иисуса Христа. Я молю, чтобы сам Дух Божий открыл твое сердце и чтобы ты принял Его дар. Ради Иисуса Христа.

«С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Иакова 1:2. Испытания и искушения – разные вещи. Хотя одно без другого не обходится, между ними существует тонкая грань. В Новом Завете одно греческое слово использовано для обоих случаев. В Иакова 1:2 говорится, чтобы мы радовались, если впадаем в искушение. А в Матфея 26:41 Иисус говорит ученикам молиться, чтобы не впасть в искушение. В первом случае речь идет о чем-то хорошем, но во втором – о плохом, чего следует избегать. В проповеди, названной «Вера, испытанная и увенчанная», Александр Макларен устанавливает различие между искушением и испытанием. Он говорит, что первый термин относится ко всему плохому, что есть в человеке, подозревая, что он не устоит и согрешит. Второй термин касается всего хорошего, что есть в человеке, подразумевая, что он выдержит испытание. Искушение говорит: «Ну, сделай это и насладись. Не думай о том, что это скверно». Испытание же говорит: «Поступи правильно и благородно. Не останавливайся, даже если это причинит боль». Первое звучит, как очаровывающая сладкая музыка, навевающая душе снисхождение и расслабление. Второе же есть призывный глас к достижению победы. Любые трудности содержат в себе элементы как искушения, так и испытания. Отвергая всякую поддержку, о которой нам известно, что она противоправна, мы действуем в согласии со Святым Духом, ведущим в нас дело освящения. Мы движемся к желанной цели – быть совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иакова 1:4. Сатана искушает, пытаясь возбудить все скверное внутри нас. Бог испытывает, чтобы мы явили все наилучшее в нас.

служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

слез человеческих океан. Беды людские стоят, словно горы. Стелится всюду страданий туман. Глянешь вокруг, сколько зла и пороков. Правит землею неверие, князь, ложь и насилие, разврат и жестокость. Люди грешат, никого не стыдясь. Но кто-то скажет: пусть будет иначе. Мир, опустившийся ныне на дно, мир, что сегодня болеет и плачет, можно спасти только жертвой одной. Пусть пострадает ребенок невинный, чистый, безгрешный. Мир будет спасен, спросят меня. Спросят меня: ты отдать сможешь сына, чтобы за всех пострадал только он? Слезы иссякнут, и горя не будет. Добрыми станут злые сердца. Примут спасение грешные люди. Радости, счастью не будет конца. Если б и знать мне, что жертвою этой мир я спасу и избавлю от зла, ни за какие блага на свете я бы ребенка не отдала. Пусть погибают, они плохо жили, и за грехи нужно смерть пожинать. Все справедливо, они заслужили. Нет, не смогу я ребенка отдать. Нет, ни за что, не отдам за весь мир я сына или дочь. Плоть от плоти и кровь. Не потому, что дети, кумир мой, я их люблю, в моем сердце любовь. Я только мать. Я люблю детей нежно, я б не сумела землю спасти. Весь погибающий мир этот грешный сердце мое не способно вместить. А ты, Господь, отдал единственного сына, не знавшего греха, святого, непорочного, за грешный мир, за нас. Хочу тебя спросить я, как выдержало сердце твое, Отче? Иисуса ты отдал на крестное распятие, на незаслуженный позор и поругание. На сына своего ты наше возложил проклятие, а он носил на небе царственное звание. Но ты не пощадил, не оберег любовью того, кому принадлежала вся вселенная. Ты видел, как сын истекал там на Голгофе кровью, и как над ним глумилась чернь презренная. Грешили мы заслужили наказание, а на кресте страдал твой сын возлюбленный. И ты смотрел на крест отцовскими глазами, как умирал Иисус, чтоб мы были искуплены. Ты возложил наш грех на Иисуса плечи. Ты протянул к нам падшим руки милосердные. Ты возлюбил нас, грешников, любовью вечной, и сына своего ты сделал жертвою. Ты видел, как терзались болью мы и ложью, как плакали, какими были грешными. Твое большое сердце, сердце Божье, смогло вместить нас всех с огромной нежностью. И ради нас, погрязших в злобе и коварстве, живущих во грехах и дышащих жестокостью, ты отдал Сына Своего, чтобы вручить нам царство. Не нас, Его ты наказал со всею строгостью. Как нам постичь, Господь, любви Твоей пределы? Как охватить умом любовь Твою безмерную? Нет, разум не поймет того, что Ты соделал. Мы сердцем это понимаем, верою. Твой Сын — надежда наша и спасение. О Боже, как в любви Своей Ты благ, чтоб мы имели жизнь и воскресение, Ты отдал Сына, я бы не смогла.

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час, в 5 часов – слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Второе послание Коринфянам, глава 11. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахайи. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным. А если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, В безумии говорю «я больше». Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Второе послание Коринфянам, глава 12. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до 3-го неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручать меня, чтоб я не превозносился. 3 раза молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает пред прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину. Вот в 3-й раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим перед Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Второе послание к Коринфянам, глава 13. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Испытывайте самих себя, в вере

тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сем-то и молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где и я. Иоанна 14:3. Приду опять. После того, как наш благословенный Господь и Спаситель Иисус Христос совершил то, чего никто из нас никогда бы не смог сделать, а именно разрешил вопрос греха так, что это полностью удовлетворило Бога, Он пошел приготовить нам место в доме Отца. Как? Со Своей кровью однажды Он вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Евреям 9:12. Однако Он не только пошел приготовить нам место, но и пообещал вернуться, чтобы взять нас к себе в это самое место. И Он ясно сказал об этом, чтобы и вы были, где я. Разве не то же самое Он сказал потом и апостолу Павлу? Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4, 16-17. Но когда наступит этот благословенный момент? В Библии нет пророчеств, которые должны были бы исполниться перед тем, как Господь придет, чтобы забрать нас к себе. Есть знамения последних дней, но для нас знамений нет никаких, нет точных указаний, но есть намеки касательно Божьего замысла. Если мы посмотрим на состояние Церкви в связи с ее соответственностью в плане свидетельства, а также на этот мир и на то, что события развиваются все быстрее, мы можем прийти к выводу, что еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Евреям 10:37. Давайте не будем унывать ни из-за того, что происходит в мире, ни из-за состояния Церкви, ни из-за бед и проблем, так как Господь близко.

Никто не смеется над Богом в больнице, никто не смеется над Ним на войне. Там вера в сердцах начинает искриться, и чаще молитвы звучат в тишине. Никто не смеется над Ним при пожаре, и всем не до смеха, когда идет смерч. При голоде и при подземном ударе насмешки проходят, меняется речь. Слетает с лица вдруг надменная маска, когда самолет начинает трясти. Никто не заявит, что Бог — это сказка, преступника встретив на узком пути. Никто не воскликнет, что вера для глупых, услышав смертельный диагноз врача. И с пеной у рта спорить мало кто будет, когда встретит взгляд своего палача. Издевки, плевки и глупые шутки теряют свою актуальность, когда ты вдруг понимаешь, что нет ни минутки призвать в свою жизнь Иисуса Христа. Машина на скорости, ты на дороге, вот резкий обрыв, вот об камень висок, вот пуля шальная, беда на пороге, от смерти и ада ты на волосок. Откуда ты знаешь, смеющийся ныне, что будет с тобой на развилках судьбы? Смеяться легко, пока Бог дает силы и терпит смиренно твои кулаки. Смеяться легко под греховные мысли и под ободряющий взгляд пьяных глаз. Но Бог все же ждет, и дыхание жизни тебе оставляет, даря тебе шанс. Он рядом молчит и милости полон, но может он имя свое защитить. Он лишь отойдет, и тогда своим

Искушения и скорби посылаются человеку для его пользы, чтобы испытанная ими душа сделалась более сильной и честной перед Господом своим. Воин, чем чаще в сражениях бывает, тем более искусным и храбрым делается. Так и христианин, чем чаще впадает в искушения, беды и напасти, тем более искусным бывает в деле христианском. Поэтому апостол говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иакова 1:2-4. Пока Бог будет нашим помощником, хотя бы искушения сильнее всяких бурь нападали на нас, они будут подобны траве и листьям, легко уносимым ветром.

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

Наша семья была в Узбекистане, и мы с мужем пошли в город, чтобы купить чего-то. И в это время милиция его арестовала. Я побежала домой и начала плакать, потому что они арестовали моего мужа, думая, что я не смогу видеть его долгое время. Дух Святой начал успокаивать меня и говорить мне, что все будет хорошо и что они не смогут его задержать. Но я продолжала плакать, и тогда Дух Святой сказал: «Ты увидишь его лицом к лицу очень скоро». И незадолго после этого, где-то через час, он пришел домой. Он сказал, что они допрашивали его, кто он такой, откуда он и почему он был в Узбекистане. Он им отвечал все честно. Тогда они сказали ему: «Мы тебя не будем задерживать, только ты должен пойти и принести нам все свои документы. Мы просто хотим увидеть, правду ли ты говоришь нам». Мы помолились, и он пошел обратно показать им свои документы. Пока он ушел, они собрали всю милицию со всей округи на милицейский участок. Так что к тому времени, как мой муж возвратился к ним, там собралось много милиционеров. Он вначале немножко поделился с ними евангельской вестью. И теперь, когда он возвратился, он имел возможность делиться со всеми ими в течение долгого времени. Он много им говорил об Иисусе Христе, а также и обо всем, что Бог сделал в нашей жизни. Какая чудесная возможность! Если кто-то понимает, какие гонения были в СССР в то время, они не поверили бы, что это вообще возможно. Но Бог это сделал. И помимо всего, Узбекистан — мусульманская страна. Они слушали, как мой муж делился с ними благой вестью. С того времени мы не боялись милиции в этом городе, потому что вся милиция благословила нас и пожелала нам всего самого наилучшего в наших странствованиях. Библия говорит, что если Господу угодны пути человека, то Он и врагов его примиряет с ним. И это точно то, что Бог сделал для нас там. В другое время мы прибыли в дом верующего человека. Его жены не было с ним в это время. В те дни христиан вызывали в КГБ и задавали вопросы насчет других верующих. И тогда некоторые люди продолжали докладывать информацию о других верующих в их церквях и обо всем, что происходило в церкви. Человек, у которого мы остановились, сказал нам, что один из его соседей — Иуда, и он предает христиан, и чтобы мы были очень осторожными. В тот вечер тот человек, которого нам предоставили как Иуду, пришел к нам. Я немножко заволновалась. Когда мы начали молиться, Дух Святой сказал: «Нет-нет, не этот человек Иуда». Мой муж и я молились с ним, и Дух Святой наполняет нас удивительным образом. И мы знали, что этот человек не был тем, кем его представил нам хозяин. Рано утром на следующий день, когда наш хозяин ушел на работу, он оставил нам ключи от дома. Дух Святой сказал нам торопиться, упаковать свои вещи и идти на автобус, чтобы ехать к железнодорожной станции. Мы хотели идти к ближайшей остановке к нашему дому, но Дух Святой сказал нам пройти на одну остановку назад. В этом, казалось, не было смысла, но мы уже научились слушать Святой Дух. Даже если что-то кажется непонятным, он знает, что он делает. КГБ наблюдала за каждой остановкой, но они не подумали наблюдать за предыдущей. Мы проехали мимо к железнодорожной станции и уехали из города. Позже мы встретились с людьми с того города, и они сказали нам, что мужчина из того дома, где мы ночевали, договорился с КГБ, что они придут в его дом и арестуют нас, когда он будет на работе, и тогда никто не будет его подозревать как Иуду. Но прежде чем КГБ прибыл в его дом, мы уже уехали. Так что сам хозяин того дома был Иудой, а не тот человек, о котором он нам говорил. Было много людей, которых КГБ запугивало, для того, чтобы они рассказывали информацию о других братьях и сестрах. Из-за страха своей безопасности или безопасности и защиты их семей люди рассказывали, но Бог говорит доверяться Ему, и Он будет заботиться о нас. Попали как-то мы в Омскую область. Третья ферма.
Там было несколько русских семей, а все село было немецким. Была в нем и община. Мы попали к ним на собрание. Сами они проводили собрание на немецком, но когда приезжали русские гости, они проводили по-русски. Они нас спросили: «Вы немецкий знаете?» Я им ответила, что нет. Собрание шло, и Бог меня исполнил Святым Духом. Обычно, если нет истолкования, то я в собрании не говорю на языках громко. А мне там было очень хорошо. Такое наслаждение, что говорила на языках всю ночь. Когда встали с колен, они все стояли онемевшие, смотрели друг на друга. У всех были измененные лица. Моего мужа оставили в селе ночевать, а меня одна сестра попросила пойти ночевать к ней. Когда мы выходили из собрания, один брат подошел ко мне и спрашивает: «Сестра, вы говорите по-немецки?» «Нет». Одела пальто. Иду к калитке. Второй брат подходит: «Сестра, вы знаете немецкий?» И так три или четыре брата меня спрашивали. Больше ничего не говорили. Когда мы пришли к сестре, она меня положила на русскую печь, чтобы я согрелась, а сама расположилась внизу. Лежим, не спим. Тогда она спрашивает: «Ты понимаешь, сестра София, по-немецки?» Я удивилась: «Почему меня все об этом спрашивают?» Она говорит: «Ну вот, сестра, я не хотела тебе говорить, но для укрепления твоей веры я тебе скажу. Через тебя Дух Святой говорил на чисто немецком литературном языке. Мы сами так чисто не можем разговаривать. У нас в церкви был разлад, споры, разборы, друг друга обвиняли, не могли разобраться, кто виноват. Собирались без какого-либо назидания. Через тебя Дух Святой начал всех обличать. Началось обличение с пресвитера. Все тайные грехи, все Бог открыл. И другие грехи. Бог начал открывать всех-всех поголовно. Теперь назначили на четверг исповедание и примирение. Сейчас многие из них живут в Германии. Кто-то живой, а кто-то уже отошел в вечность. Там, в той общине, мой муж преподавал водное крещение. Было очень чудное собрание. Пришлось нам пожить в Узбекистане в Ташкентской области, городке Ахангаран. На праздник Рождества поехали в город Алмалык. Он был рядом. Всю ночь участвовала молодежь. Пение, стихотворение, проповеди, молитвы. Меня Бог так исполнил Святым Духом, что было очень легко и приятно молиться. Во время молитвы вдруг открыла глаза и вижу, один молодой юноша в очках аж на цыпочки поднимается за спинами других, смотрит на меня. Я посмотрела, а потом забыла о нем. Продолжала молиться. Но когда под утро расходились, он подошел ко мне и попросил отойти с ним в сторону и поговорить. Там был столик. Он сел, и я села. Он спрашивает: «Откуда вы так хорошо знаете испанский и латынский языки?» Я сказала: «Я их не знаю». Он говорит: «Но вы же так хорошо говорили на них. Я их изучаю в институте. Но как вы так хорошо их знаете?» Я ему начала объяснять из Писания, что это как Дух давал провещевать. Он очень удивился. «Я абсолютно неверующий. У меня есть брат. Его взяли в армию в Афганистан, а оттуда же привозят в железных гробах. Я пришел с мамой к верующим. Нам всегда говорили, что верующие тупые, отсталые. А здесь я увидел совершенно другое. Молодежь не отсталая, не тупая, так хорошо поют, играют, участвуют». Я спросила: «Будьте любезны, скажите, пожалуйста, что я говорила?» Он рассказал о великих делах Божьих. «Меня сейчас направляют на один месяц в армию, но когда я приеду, я буду искать верующих». Меня больше не могли ждать, нужно было немедленно уезжать. И мне пришлось прекратить разговор, потому что нужно было уезжать. Однажды в России мы ожидали поезда. Это была зима. Иногда нужно было долго ждать. Я взяла своего старшего сына, ему тогда было лет 12, и мы пошли раздавать брошюры с Евангелием.
Мы пришли к православной церкви и решили дать брошюрку священнику. Мы подошли к его дому и постучали, но никто не ответил. Мы оставили брошюрку в почтовом ящике. У нас было много трактатов, и все они были у моего сына. Мы решили обратно проехать автобусом, потому что мы прошли длинную дистанцию от железнодорожного вокзала. Священник слышал, что кто-то стучит, но не открыл дверь. А когда он услышал, что кто-то бросил в его почтовый ящик что-то, он вышел посмотреть, что же это было. Когда он увидел, что это был трактат, он пошел по следам на снегу к автобусной остановке. Когда он увидел меня, он спросил, я ли бросила в его ящик эту брошюрку. Я сказала, что я. Тогда он сказал, что мы сейчас же должны идти в милицию, и вы сможете все им об этом рассказать. Он должен был быть священником, но он предавал людей. В то время было много священников, которые предавали людей. И когда люди исповедовали свои грехи, некоторых из них тоже предавали. Многие священники работали с КГБ. Когда подъехал автобус, этот священник сказал водителю скинуть нас возле милиции. Когда мы сошли, я сказала сыну бегом бежать на железнодорожную станцию и сказать моему мужу, что меня арестовали. Я не хотела, чтобы у него обнаружили трактаты, потому что за распространение христианской литературы давали 5 лет тюрьмы. Священник завел меня в полицию и начал говорить, что кто-то кинул в его почтовый ящик трактаты, и он пошел по следам и нашел меня с моим сыном, ожидающими автобуса, и что он не видел трактатов, но знал, что у моего сына их много. Они допрашивали меня, задавали самые разные вопросы, спрашивая меня насчет семьи и почему я вышла замуж за настолько старшего человека, и, возможно, он меня заставил верить в его убеждения. Я спросила его, женат ли он, и он ответил, что да. А теперь, когда приедете домой, спросите свою жену, почему она вышла за вас замуж. После этого он почувствовал себя неловко и сказал: «Я извиняюсь, я влез не в свое дело». После этого он стал очень снисходителен ко мне. Я спросила также священника, «Кому вы служите, Богу или КГБ?» Он ответил, что он служит людям. Я по его разговору с КГБистом увидела, что он один из них, который выучился на священника и готов был предать любого, кто был настоящим христианином. Он пытался отправить КГБ искать моего сына как можно быстрее, чтобы меня могли судить за свидетельство и посадить в тюрьму. Начальник КГБ спросил меня, «Вы что, молитесь внутри?» Я ответила, «Да, и я знаю, что моего сына не поймают. Они бы меня отпустили, но священник давил на них, чтобы они посадили меня в тюрьму». Мой сын шел на вокзал главной дорогой, но он почувствовал внутри, что его кто-то преследует и что ему нужно вбежать в дом при дороге. Он у них что-то спросил, и его впустили в дом. А это дало ему укрытие от КГБ, когда они усиленно искали его. Они в тот момент проехали мимо, а потом возвратились в милицию и отчитались, что они не смогли найти моего сына. Они искали его везде, по всей окрестности, но его нигде не было. Тогда начальник КГБ сказал, что я могу идти. У него больше нет ко мне вопросов. Но священник продолжал настаивать, что у мальчика много трактатов, и мы могли бы посадить ее в тюрьму. Но они меня отпустили, а священнику сказали остаться и не позволили ему уходить. Бог мне помог доехать до вокзала, где я нашла моего сына. Он только что пришел. Я вспомнила, что если Бог кого-то охраняет и защищает, то никто не сможет причинить им зла. Когда уже после всех скитаний мы жили в Литве, я пошла к дому одной сестры, и к ней зашла соседка. Мы засвидетельствовали ей о Боге. Вечером соседка ушла домой, а я начала собираться идти домой одна. Она сказала, что проведет меня до автобуса. Когда мы были готовы выходить, мы помолились, чтобы Бог сопровождал нас. И Дух Святой сказал не выходить из дома, даже в туалет, который был во дворе.
Я осталась с ней на ночь. Утром, когда я возвратилась домой, мой муж начал рассказывать, что в эту ночь примерно в 2 часа ночи кто-то стучал в дверь. Он быстро соскочил с кровати, думая, что я возвратилась домой и забыла свой ключ дома, даже не думая, что это может быть кто-то другой. Когда он шел к двери, Бог сказал ему дверь не открывать. Он лег обратно, хотя в дверь еще какое-то время стучали. Я не знаю, кто это был, но я думаю, кто-то, кто не хотел, чтобы мы проповедовали. Много раз Бог хранил нас и защищал от людей, которые хотели нас убить. Много раз Бог использовал милицию и КГБ для того, чтобы нас защитить. Они осознавали, что мы на самом деле были не такими, как о нас говорили, а мы были гонимы за нашу веру. Однажды на железнодорожной станции мы увидели группу журналистов из Литвы, человек 20. Как раз объявляли, что поезд, на который мы должны были садиться, прибывает, и все должны приготовиться к посадке. Когда мы подходили, чтобы приготовиться к посадке, журналисты увидели нас и поняли, кто мы, и они были поражены. Все, что они могли сделать, это стоять там и смотреть. Как мы садились на поезд. Они могли позвонить в полицию, чтобы

нас найти, а эти журналисты нас обнаружили. Но Бог этого не допустил. Бог сказал нам в тот день, когда мы уезжали из Литвы, «Сохраню до конца». И Он это сделал. Хотя у нас ничего не было, но у нас и не было недостатка. Бог заботился о каждой нашей нужде. Мы даже другим сделали посылки с помощью Божьей. Когда мы уже вернулись в Литву и обустроились там, однажды работники КГБ переписывали всех, кто были на собрании. Мой муж не был на том собрании. К тому времени мы уже подали заявление на выезд в любую капиталистическую страну, где можно было бы детей воспитывать в христианском духе. Работник КГБ создал грозный вид. «Где вы болтались столько времени?» А я ему сказала, «Мы не болтались, Бог нас хранил. Вы подбираете слова, когда обращаетесь. Даже звери защищают своих детей. А вы хотели, чтобы мы разрешили вам отнять наших детей?» Он спросил, «Вы хотите выехать за границу?» А я ответила, «А я к вам по этому поводу обращалась?» Он ответил, «Нет». А я тогда говорю, «Тогда почему вы спрашиваете?» Потом, когда я проходила мимо него, он тихонько сказал, «Мы знаем, ваши сыновья работают в совхозе Мичурин. Будьте очень осторожны, потому что за ними сильно следят. Видно, наших сыновей туда Бог послал, потому что там председатель совхоза уверовал. А этот кегебист раньше был журналистом в Шауляе, и он хотел отнять наших детей. А к этому времени он работал в Каунасе и уже хотел нам помочь. Очевидно, совесть его судила». Водительство Духом Святым необходимо и в будущем. Друзья мои, тяжелое время приходит. Доверяйте Богу. Если вам нужно будет все оставить, не волнуйтесь и не бойтесь, только доверяйте Богу. Не оглядывайтесь назад, как жена Лотова, на то, что нужно будет оставить. У Бога есть что-то намного лучшее для Его детей. Бог тот же вчера, сегодня и вовеки. Мы это написали для того, чтобы чья-то вера утвердилась. И самое главное, чтобы Бог прославился.

Не помню день и час, не помню тоже. Не помню, наяву или во сне, спросили, расскажи нам, если можешь, о том, какая жизнь в твоей стране. Мои дела меня не торопили, и времени хватало мне вполне. Я рассказал им то, о чем просили, о том, какая жизнь в моей стране. Моя страна вся убрана цветами, как будто все готовится к весне. И дерево с бесплодными ветвями не сможете найти в моей стране. Моя страна прекрасна и богата, в ней золото и глина наравне. Там не в цене алмазы и агаты, но истина в цене в моей стране. Там нет войны, и чтобы жить спокойно, не нужно ни копья и ни ножа. И то, что даст отец своим достойным, не украдут и не источит ржа. Там все не так, как у других бывает. Там смерти нет, там не услышат стон. И если в ваших странах умирают, там говорят, еще один рожден. Народ страны в одеждах белоснежных, им горе и болезни нипочем. Кто жил однажды с верой и с надеждой, во славе будет жить перед царем. Прекрасен царь в моем прекрасном царстве и полнотою власти наделен. Наступит день, и ваша

И если Он выходит во вселенной, стыдится солнце света своего. Там нет печали, там прекрасно небо. Под солнцем пот не льется по спине. А впрочем, я и сам еще там не был. Я просто на пути к моей стране.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Момент творения. Рыбья наука. Наверное, каждый согласится с тем, что когда мы сами еще малы, нам кажется, будто наши родители знают все. Потом, в подростковом возрасте, наши представления радикально меняются, и мы считаем, что родители не знают ровным счетом ничего. А когда мы сами становимся родителями, то наконец понимаем, насколько все-таки наши родители были мудры. Разум и способность к познанию считаются продуктами эволюционного развития человека, поэтому когда речь идет об аналогах этих качеств у животных, в учебниках всегда говорится об инстинктах. Но действительно ли животные родители чему-то обучают своих детей? И действительно ли их дети чему-то учатся? Биолог Роберт Уорнер из Калифорнийского университета показал, что даже у рыб взрослые учат свое потомство реалиям жизни. Изучая губанов, Уорнер перемещал их на рифы, где они обычно спариваются, и обнаружил следующее. Если на новом месте не было других губанов, молодые особи выбирали себе места для спаривания. Но если на рифе уже были другие, взрослые губаны, устроившие себе там место для встреч, молодые искали себе пару в тех местах, на которые им указывали взрослые особи. Другими словами, взрослые знакомили подрастающее поколение с традиционными местами спаривания. Творение свидетельствует, что разумность созданий не имеет ничего общего с их местом на так называемой эволюционной лестнице. Даже рыбы учат своих детей, а значит, Божий замысел подразумевает передачу опыта от старшего поколения младшему. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжим нашу текущую тему, встречая будущее. В течение 2 недель мы с вами рассматривали картину, рисуемую Библией, картину нашего мира в последние дни нашего века. Я уже делился с вами в прошлом определенными специфическими событиями или наклонностями в мире, которые, как указывает Библия, будут признаками этого последнего заключительного периода. Прежде всего, мы видели, что Иисус сравнил этот период наших последних дней со днями Ноя и Лота. И я указал на 4 главные признака этих периодов Ноя и Лота. Первое – интенсивное давление и проникновение из оккультивной сферы, царства. Второе – универсальное разложение, порча в сфере мышления. Третье – земля наполнена преступностью. Четвертое – половое разложение и превратность. Однако в то же самое время я указал также и на положительный аспект этой мрачной картины дней Ноя и дней Лота. Это 2 главные признака. Первый. Бог предупредил своих слуг наперед о надвигающемся суде и расплате. Второе. Он показал им путь выживания и послал ангелов своих им на помощь. Мы также рассматривали предсказание самого Иисуса в Евангелии от Матфея, 24 главе, в стихах 7 до 12. И я коротко суммирую все сказанное раньше, то есть 5 главных признаков. Первый. Международные войны, голод, землетрясения и моры. Второе. Всемирное преследование христиан. Третье. Отречение от веры и предательство среди христиан. 4 признак. Фальшивые пророки с культами. И 5 признак – беззаконие, ведущее к охлаждению любви. Иисус Христос употребил аналогию родовых мук или родовых болей. Он сказал, когда все это увидите, это только начало родовых мук, родовых болей нового века. И в естественном плане, когда родовые боли начались, мы знаем, что они будут более частыми и более интенсивными, пока не родится ребенок. Родится новый век. Дальше, в конце 2 недели, мы рассматривали 2 специальных знака, которые имеют отношение к Божьему народу на земле. Первый – собирание евреев в их собственной стране Израиля, что имело место за последние 50 лет. И я указал, что это рождает стадию для драмы окончания этого века, так как все пророческие места, описывающие мир при закате нашего века, предполагают присутствие наличия Израиля как нации без их собственных границ. До того, как Израиль был восстановлен, ни одного из этих пророчеств не могло существовать, не могли быть исполненными. Теперь была заложена основа для исполнения всех этих пророчеств. И затем другая страна, имеющая отношение к Божьим детям, то есть церкви, всемирное излияние позднего дождя Святого Духа на церковь Господа Иисуса Христа. В течение этой недели мы будем рассматривать практический вопрос жизненной важности для всех нас. Как мы ответим на все, что говорит, открывает Библия в отношении окончания этого века. Однако, когда мы войдем в этот вопрос в подробностях, я желаю нарисовать фон за той платформой, на которой будет осуществляться завершительная драма нашего века.
за занавесом этой драмы мы найдем два различных цветовых тона. С одной стороны темный и угрюмый, с другой стороны бриллиантовый, сияющий. Сперва общее впечатление взгляда на окончание нашего века. Я хочу прочесть вместе с вами книгу пророка Исаии, 60 главу, стихи 1 до 5. Здесь дано предсказание восстановления Божьего народа в последнее время ясным и прекрасным языком, но показан также и фон, на котором это восстановление будет происходить. Вот что говорит пророк о Божьем народе. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи свои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуйся, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». Я желаю избрать четыре главные черты или признака из этого чудесного текста. Первое. Это то, что и мрак, и свет усиливают свое действие в то же самое время. Здесь сказано, тьма покроет землю, и мрак — народы. Мы видим это в действии. Великий духовный мрак надвигается на людей земли. Но в пучине этого мрака над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Послание это адресуется к Божьему народу. Ответь на то, что делает Бог. Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Таким образом, и тьма, и свет интенсифицируют, усиливают свое действие. Второй элемент — это воссобрание и восстановление Божьего народа. «Возведи очи твои, и посмотри, все они собираются и идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут». Это дословно осуществилось за последние 30-40 лет в Израиле. Духовно это осуществляется в церкви с возвращением славы Господней в церковь. Дети Божьи воссобираются в церковь. И дальше мы видим третий признак. Народы обратятся к Божьему народу, ища ответа. Это всегда дает мне благословение. Я всегда был убежден в том, что мы, которые являемся Божьими детьми, должны быть частью решения, а не частью проблемы. Но очень часто мы являемся частью проблемы, а не частью решения. Но здесь в стихе третьем сказано: «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию». Я верю в то, что это осуществится. Я верю, что как народы, так и их управители будут растеряны, нуждаясь в ответах на свои ургентные и гнетущие вопросы. Итак, как однажды фараон, управитель Египта, обратился к Божьему слуге Иосифу за ответом, так я верю, в эти последние дни народы и их управители обратятся к Божьему народу, так как он отражает славу Божью и наполнен мудростью Божьей, и мы будем иметь ответ на нужды и проблемы наций и их правительству. И четвертый признак – это то, что ресурсы наций будут доступными для Божьих детей. Тогда увидишь и возрадуйся, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Я верю, что это произойдет.
Я верю, что мы нуждаемся в этом богатстве, чтобы выполнять те задачи, которые вручил нам Бог, и когда придет время, и мы будем практиковаться в вере, и будем помнить, кто мы, и каковы перед нами Божьи цели, величайшие запасы ресурсов будут отпущены для Божьих детей. И, наконец, книга Откровения, 22 глава, стихи 10 до 12. Эти стихи говорят о сепарации праведных от неправедных. «И сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро».

Послание к евреям, 4 глава, 15 стихом, записаны такие слова. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Знание того, что наш Господь испытал те же искушения, что часто приходится переносить и нам, должно служить подкреплением для нашей усталой души. Он претерпел искушение подобно нам. Поэтому не отходите от Него ни на шаг. Вы идете через темное пространство, но Иисус прошел его до вас. Вам придется вести трудную борьбу, но наш Господь боролся с тем же врагом. Македонцы в их тяжелых походах очень ободряло то, что Александр делил с ними все трудности. Если бы Александр ехал верхом, в то время как солдаты шли пешком, то последние вскоре утомились бы и сдались. Но он маршировал, как простой солдат. И когда не стало хватать воды, то Александр переносил жажду вместе с ними и отказался пить из того небольшого запаса воды, сохраненного специально для него. «Нет», — сказал он, — «я хочу страдать вместе с моими солдатами». Они одержали победу, гоня персов, как львы гонят стадо овец, во многом благодаря личной храбрости Александра. Он первым прыгал в окоп, первым переходил через реку, первым взбирался на вал, первым рисковал жизнью, будь то на смерть или славу. И каждый мужчина при виде этого героя сам становился героем. Давайте же следовать за Иисусом. Иисус не остается в палатке в то время, как его братья борются. Не одевается в пурпур, как царь, любящий покой. Он прошел эту борьбу до нас. Друзья, будьте спокойны, Христос знает наш путь, и мы как бы видим следы его ног в песке. Он не забывает искушений, через которые прошел сам, и хочет помочь нам одержать в них победу.

обидели умышленно, случайно, как будто камень бросили большой. Обида сделала тебя печальным, или ты простил обиду всей душой? Обидеться легко, простить труднее, так кажется порой на первый взгляд. Но нет, прощать легко и тяжелее, хранить в душе обиды горький яд. Обидевшись, лишаешься покоя, и мир из сердца убегает прочь. Обиды тяжесть среди дня с тобою, и облегчение не приносит ночь. Обидчик для тебя гость нежеланный, не можешь ты смотреть ему в глаза, и помнишь нанесенные им раны, обидевшись, ты грех на душу взял. Ни радости, ни мира, ни молитвы, пустеет сердце и молчат уста. Ты дьяволу проигрываешь битву, когда обиженным решаешь стать. И Иисуса люди обижали часто, но никогда не обижался Он. И если ты любви Христа причастен, обидчик должен быть всегда прощен. Взгляни, перед тобой Христос распятый, который все грехи твои простил. И вправе ли ты обидеться на брата, какую б он боль не причинил? Когда любовью Божией ты наполнен, в душе твоей глубокая вода, над камнем брошенным сомкнутся волны, обида не оставит и следа. Нас учит обижаться сила вражья, прощать обиду учат небеса. Тебя обидел кто-нибудь? Не страшно, страшнее, если ты обидел сам. Не обижай ни делом, ни словами, какая б рядом ни была душа. Не бросит пусть рука в кого-то камень, ни брата, ни врага, не обижая. Обидел ли Христос кого? Ни разу. Он всех любил, Он всех хотел простить. Вручи Иисусу волю, чувства, разум, тогда Его любовью будешь жить. И пусть никто от слов твоих не плачет и не страдает от жестоких ран, Христос в тебе, а это что-то значит, Он, Бог любви великой и добра. Пусть голос Божий достигает слуха, чтоб ты умел любить, умел прощать, учись у Иисуса жить по духу, не обижаться и не обижать.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Вскоре позвонил колокол, и началось молитвенное служение. Я зашел в здание, и сразу следом пришли мистер и миссис С. Выражение его лица говорило о том, что он был глубоко тронут. Люди оглядывались и удивлялись тому, что мистер С. пришел на собрание. Он обычно приходил на воскресное служение, но прийти на молитвенное служение, да еще среди недели и в дневное время, это было для него необычно. Его жена позже рассказывала мне, что когда они возвращались с молитвенного собрания, он говорил: «Моя дорогая, куда делось мое все неверие? Я не могу восстановить в памяти его основы. В том, во что я верил, не было смысла. Не могу представить, что мог быть таким несведущим и держаться подобных взглядов. Мне кажется, будто меня попросили высказать свое суждение о роскошном архитектурном творении, о величественном храме. Но как только я увидел один из углов структуры, то почувствовал отвращение и отказался рассматривать строение дальше. Я осудил целое, не оценив всю его пропорциональность. Таким же образом отнесся и к Божьей праведности. Он всегда относился негативно к доктрине вечного наказания, но когда они возвращались домой, высказал по этому поводу, что заслужил вечное осуждение за то, как относился к Богу. Его покаяние было очевидным. Приняв Христа в свою жизнь, он все силы приложил для труда на ниве пробуждения. Он присоединился к церкви и в скором времени стал диаконом. Насколько мне известно, до дня своей смерти он был искренним христианином. После покаяния мистера С. и группы тех молодых людей, о которых говорилось ранее, я решил, что пришло время положить конец сопротивлению Баптистской церкви и их служителей. Поэтому сначала встретился с диаконом этой Баптистской церкви. Он был ярым противником пробуждения. Я сказал ему: «Вы в своем противлении уже слишком далеко зашли. Вам бы следовало уразуметь, что это Божья работа. Я ничего не говорил людям о вашей враждебной настроенности и не желаю даже делать вид, что знаю о ней. Но вы зашли слишком далеко. Если немедленно не остановитесь, мой долг — публично разоблачить вас с кафедры». То, как развивались события, укрепляло меня в уверенности, что и Бог, и люди поддержат меня в применении подобных мер. Он раскаялся, сказав, что сожалеет о своих поступках, и пообещал больше не противиться труду пробуждения. Еще сказал, что совершил большую ошибку, потому что был обманут. Кроме того, признался, что испытывал озлобление. Затем он позвал пастора, и я долго с ним беседовал. Пастор исповедал свое ошибочное отношение и признал, что был обманутым и озлобленным человеком, что плотские чувства затмили его здравый разум. Он надеялся, что я прощу его, и попросил помолиться за него. Я сказал, что забуду об этом противлении, если служители сами остановят это в своей церкви. Они пообещали сделать именно так. Тогда я сказал: «Покаялось очень много молодых людей, чьи родители принадлежат к вашей церкви. Если мне не изменяет память, за время пробуждения покаялось где-то 40 человек молодежи. И сейчас, если вы начнете перетягивать их в свою церковь, обе христианские общины увидят в этом политические мотивы, и нарушится дух единства между верующими. Это принесет телу Божьему больше вреда, чем то, что вы сделали до сих пор. Несмотря на ваше противление, духовная работа продолжается, потому что братья-пресвитериане сохраняют молитвенный дух. Но если вы начнете бороться по плоти, то ваши действия все разрушат, и это мгновенно остановит распространение пробуждения». Пастор заверил, что понимает это.
Поэтому, пока не закончится пробуждение, он ничего не будет говорить новообращенным о вступлении в члены его церкви, не будет никого приглашать присоединиться к общине и без всякого нажима позволит им самим выбрать ту церковь, которую они хотят. Это было в пятницу. На следующий день, в субботу, было ежемесячное служение, когда люди совершали причастие. Когда все собрались, он, вместо того, чтобы сдержать свое слово, начал открыто приглашать новообращенных принять водное крещение в их церкви. Многих убедили это сделать, и на следующий день там совершили пышный церемониал, приуроченный к крещению. Для этого он также пригласил одного из самых известных баптистских проповедников. Они обошли город во всех направлениях, приглашая всех новообращенных присоединиться к их процессии. Они шли по улицам и пели. Это выглядело как торжественный парад. Таким образом, они предложили крещение многим новообращенным, которые покаялись накануне. Это настолько огорчило пресвитерианскую церковь, что нарушило дух молитвы и ослабило веру так, что весь духовный труд остановился. За 6 недель не было ни одного случая покаяния. Все, и христиане, и неверующие, только и делали, что обсуждали события, связанные с крещением. Многие люди, среди которых были знаменитые в обществе фигуры, проживавшие в этом городке, были очень близки к покаянию, но события, связанные с крещением, отвлекли их от этого. Все видели, что пробуждение остановилось, а баптисты просто завлекли в свою церковь всех новообращенных. Думаю, что большинство из них тогда просто уговорили принять водное крещение. В воскресенье я сказал: «Видите, как приостановилось пробуждение? За 6 недель не было ни одного случая покаяния, и вы знаете причину». Я не говорил им о том, как пастор баптистской церкви нарушил свое слово, и даже не намекал на это. А поступил я так, потому что знал, если сообщить людям, что он виноват в происходящем, это не принесет добра, а только покалечит души многих людей. Спустя несколько дней молитвенный дух вернулся, и пробуждение возобновилось с новой силой. Через некоторое время были совершены церковные таинства, и множество новообращенных присоединилось к церкви. Я говорил уже о том, что был гостем у мистера С. У него была очень интересная семья. Они с женой, которую все называли тетя Люси, не имели собственных детей, но по сильному желанию сердца стали усыновлять их, одного за другим, пока их не стало 10. Дети все были приблизительно одного возраста. Поэтому семья состояла из мистера С, его жены, тети Люси и 10 молодых людей, думаю, поровну девушек и юношей. Они вскоре все покаялись, и жизнь каждого из них поразительно преобразилась. Они были яркими новообращенными и очень умными молодыми людьми. После их покаяния счастливее и чудеснее семьи я никогда не видел. Но тетя Люси покаялась при других обстоятельствах, когда еще не было пробуждения. До этого она никогда не видела свежести чувств, силы, радости в глазах новообращенных. Их вера и любовь, радость и мир очень ее смутили. Она начала думать, что ее жизнь не была преобразована. Хотя она положила сердце и душу для продвижения Божьей работы, тем не менее впала в отчаяние и сделала вывод, что ее имя не записано в книге жизни, что она никогда не будет спасена. Это принесло много переживаний и беспокойства всей семье. Ее муж думал, что она сходит с ума. Молодые люди, которые считали ее матерью, сильно за нее переживали. Все впали в уныние. Мистер С. проводил с ней много времени, беседовал, молился с нею, пытаясь оживить ее надежду.
Я несколько раз с ней разговаривал, но в свете того, что она каждый день слышала в свидетельствах новообращенных, было невозможно убедить ее в том, что ее покаяние было истинным. Это продолжалось изо дня в день, до тех пор, пока я не начал опасаться того, что она сойдет с ума. Улица, на которой они жили, была густонаселенной и простиралась на 3 мили. За время пробуждения все жители той улицы покаялись, кроме одного человека. Это был юноша по имени Бэхэ, и его противление Божьему труду было абсолютно неистовым. Весь район за него молился, и его имя звучало на устах почти у каждого. Однажды я зашел в дом и услышал, как тетя Люси выражала свое сильное беспокойство об этом человеке. «О, дорогой!» — говорила она. «Что же с ним будет?» «Мистер С., почему все так? Он же потеряет свою душу. Что же с ним произойдет?» Казалось, она была в великом отчаянии по поводу этого молодого человека. Я послушал ее несколько минут, а затем посмотрел на нее серьезным взглядом и затем сказал: «Тетя Люси, когда вы и Бэхэ умрете, Богу придется поделить ад на части, дав вам отдельное место». Ее голубые глаза расширились. Она посмотрела на меня с упреком. «Почему это, мистер Финей?» «А вот так», — сказал я. «Неужели вы думаете, что Бог поступит так несправедливо, что определит человека, который бесновался, услышав о Божьих делах, и женщину, которая до безумства переживала за то, что он оскорбляет Бога, и поэтому идет в ад, в одно место? И теперь могут ли 2 таких человека с абсолютно противоположным состоянием духа находиться рядом?» Я спокойно встретил ее укоризненный взгляд и посмотрел ей прямо в лицо. Через несколько минут черты ее лица изменились, и она улыбнулась впервые за многие дни. «Абсолютно верно, моя дорогая», — сказал мистер С. «Как можешь ты и Бэхэ отправиться в одно и то же место?» Она засмеялась и сказала: «Никак». С того момента ее отчаяние развеялось, и она стала такой же счастливой, как и молодые новообращенные. Вскоре и покаялся этот молодой человек. Около 3-4 миль от дома мистера С. жил мистер М., который был ярым приверженцем универсализма и обходил стороной наши собрания. Однажды утром отец Нэш, который в то время жил со мною в доме мистера и миссис С., как обычно, проснулся очень рано и пошел в рощу помолиться. Еще не взошло солнце, и брат Нэш был сильно поглощен общением с Богом. Это было очень ясное утро, одно из таких, когда можно услышать звуки, даже находясь на большом расстоянии. Тем же утром мистер М. проснулся, вышел из дома и услышал голос молящегося человека. Он прислушался и понял, что это голос отца Нэша. Было ясно, что это молитва, хотя и невозможно разобрать слов. Но это запустило стрелу в его сердце. Как он рассказывал позже, это прояснило его сознание и убедило в реальности веры. Он не чувствовал облегчения до тех пор, пока не поверил в Иисуса. Я не знаю точного количества людей, которые покаялись во время пробуждения. Это было большое фермерское поселение, в котором жили состоятельные люди. Но я уверен, что большинство из них обратились ко Христу. Я не был в этом месте много лет, но часто о нем слышал. Насколько мне известно, в этом городе всегда было хорошее духовное состояние. За все время моего пребывания там я так и не обличил публично братьев-баптистов за то противление, которое они выражали.

Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Друзья, в природе драгоценные камни делаются тогда драгоценными, когда пройдут полировку. Кристалл и фарфор проходят через огонь, камни подвергаются гранению. Не так ли бывает и в жизни христианина, когда искушение постигает его? Искушение не есть зло, но добро, если оно побеждается силой всемогущего Бога. Это горнило для очищения золота. Это огонь, сжигающий тернии, чтобы сделать землю способной к принятию добрых семян. Искушение открывает сердце наше, и тайное сердце нашего делает явным. Бог же всю глубину и бездну сердца нашего испытывает и видит, что в нем кроется. Поэтому попускает нам Бог искушение и тем показывает нам, что скрыто в нашем сердце. Познаем же, христиане, душевную нашу беду и зло, чтобы усердно поискать избавление. Сколь не трудны и не прискорбны искушения, часто они бывают весьма полезны человеку. Они смиряют его, очищают и научают.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Однажды ты предстанешь перед Богом, великим, всемогущим и святым. Окончатся однажды все дороги, прервутся твои планы и мечты. Захочется раскаяться в ошибках, вернуться и исправить все пути. Захочется пред Ним склониться низко и жизнь свою всю Богу посвятить. Поймешь свою незначимость, и гордость спадет, как пелена с твоих очей. Уверенность твоих понятий, твердость. Но будет поздно каяться, поверь. Однажды ты предстанешь перед Богом, и Слово Божье будет там судьей, которая стояла на пороге, которая ты не впустил в дом свой. О, если б знал, насколько все реально, случиться может это в краткий миг. Но ты к греху относишься лояльно, надеешься, что Бог тебя простит. Ты мерил жизнь по принципам житейским, второе место Богу уделив. Ты знаешь, аргумент мой будет веским. Где грех живет, там Бог не может жить. Не нужно обольщать себя надеждой, ведь истину познав, идешь ко дну. Пред Богом ты в запачканной одежде. Ты сделал выбор в пользу не свою. Ты думаешь, что Бог, как ты, такой же, растерпит грех и все еще молчит? Чем оправдать себя пред Богом сможешь, когда реально будет Он судить? Пока есть время, можно все исправить, желание плоти распяв на кресте, греховное, ненужное оставить, избрав духовный смысл в чистоте. Без Бога жизнь окажется болотом, прельщает враг, обман скрыв под вуаль. Прозрение наступает только с Богом, и вдребезги твой рухнет идеал. Однажды ты предстанешь в Божьем свете, земная жизнь вдруг станет позади. Объемлет твою душу страх и трепет, но будет поздно что-то изменить.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремии 32, 38, 39.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Рада снова провести этот час вместе с вами. В нашей программе прозвучат ваши поздравления, теплые приветы, добрые пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Если среди слушателей Радио МВИ сейчас есть ваши родные друзья или просто дорогие вашему сердцу люди, передайте им привет, поздравьте с важным событием или просто подарите хорошую песню. А если вам хочется услышать любимый псалом просто для себя или для назидания наших слушателей, также присылайте свои музыкальные пожелания, и мы с удовольствием исполним их в этом прямом эфире. Напомню, как вы можете оставить свою заявку, позвонить или написать смс-сообщение или же сообщение в чате WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, вы можете оставлять свои заявки через наш веб-сайт radiomv.com, пишите в чат под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами там, или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Пишите, звоните, будем рады передать ваши добрые слова в этом прямом эфире и исполнить музыкальные пожелания. Ну а прежде чем перейду к вашим заявкам, хочу ненадолго остановиться и поделиться с вами одним небольшим размышлением. В 89-м псалме Моисей обращается к Богу с такими словами. Псалом 89, стих 12. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Интересная молитва. Моисей не просит у Бога больше дней. Он просит научить правильно относиться к тем дням, которые уже нам даны. Мы часто считаем годы, месяцы, недели, отмечаем дни рождения, юбилеи, памятные даты, строим планы на завтра, на следующий месяц, на следующий год. Но гораздо важнее иногда остановиться и спросить себя, «А на что уходят мои дни? На что уходит моя жизнь?» Писание напоминает нам, насколько быстро проходит земное время. Апостол Иаков говорит, «Что такое жизнь наша, ваша?» Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. А апостол Павел призывает: «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем». Наверное, сегодня эти слова особенно нужны каждому из нас, дорожа временем. Мы умеем беречь многое – вещи, здоровье, деньги – но время – это то, что невозможно отложить про запас. Прошедшие дни уже не вернуть. Сказанное слово – не забрать обратно. Упущенную возможность не всегда можно повторить. И поэтому каждый новый день – это не просто еще одна дата в календаре. Это дар Божий и еще одна возможность. Возможность сказать кому-то доброе слово, позвонить человеку, о котором давно вспоминали, попросить прощения или простить, поддержать того, кому трудно, побыть рядом с родными, помолиться за человека, который нуждается в молитве, сделать добро. И самое главное, еще один день прожить с Господом и для Господа. Апостол Павел мог сказать о своей жизни очень коротко и очень емко. «Для меня жизнь – Христос». Вот, наверное, самый главный ответ на вопрос, на что должна уходить наша жизнь. На то, что имеет ценность не только сегодня, но и вечности. На любовь к Богу и людям. На верность Господу, на служение. На добро, которое мы можем сделать, пока имеем для этого время. Дорогие друзья, сегодняшний день уже никогда больше не повторится. Поэтому будем просить Господа вместе с Моисеем. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Пусть Господь поможет нам не просто проживать дни один за другим,
а дорожить ими, наполняя их тем, что угодно Ему. И, возможно, даже наша сегодняшняя программа станет для кого-то такой маленькой возможностью проявить любовь, передать привет, поздравить дорогого человека, поддержать добрым словом или просто оставить в ободрении хорошую песню. Поэтому мы начинаем нашу программу «Встреча друзей». Спасибо, что вы остаетесь с нами. И предлагаю в продолжение этой темы прослушать песню «Дорожите временем».

Дорогие друзья, еще раз сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВ. Вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» по вашим заявкам. Только что в нашем эфире прозвучала прекрасная песня «Дорожите временем». Пусть она еще раз напомнит нам о том, насколько ценно время, которое нам дарует Господь. И как важно не откладывать на завтра добрые дела, добрые слова и то, что мы можем сделать для Бога и для людей уже сегодня. Ну а наша программа «Встреча друзей» продолжается. Здесь звучат ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и, конечно же, ваши любимые христианские песни. И если вы хотите поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или просто оставить в ободрение хорошую песню, присоединяйтесь к эфиру и участвуйте в нем. Я напомню наши контакты. Позвонить, написать смс-сообщение или сообщение в WhatsApp всегда можно по номеру 425-296-78-29 или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Пишите ваши заявки в чате под прямой трансляцией на YouTube или же отправьте свою заявку через приложение Radio MV. Также можно оставить заявку на нашем веб-сайте radiomv.com. Присылайте ваши заявки, будем рады передать ваши добрые слова и исполнить музыкальные пожелания. Ну а сейчас пришло время обратиться к вашим заявкам, и первое сообщение у нас пришло от Александра Алиферчик. Он желает передать сердечный привет сестре Любе Стебаковой. И для вас, Люба, в ободрении оставить песню «Звучит аккордеон». Люба, пусть Господь благословляет вас, укрепляет, поддерживает и наполняет сердце своим миром. Пусть эта песня прозвучит для вас самыми добрыми пожеланиями от Александра Алиферчик. Слушаем песню «Звучит аккордеон».

друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что мы с вами прослушали песню «Звучит аккордеон», которая прозвучала в ободрение для сестры Любы Стебаковой по просьбе Александра Алиферчик. А следующее поздравление

А на память хочется оставить слова из Священного Писания, Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Будь благословенна, дорогая Надежда. Пусть Господь хранит тебя и всю твою семью, ведет своей рукой и дарует еще много добрых и благословенных лет жизни. С любовью, молитвами и самыми теплыми пожеланиями все твои родные. С днем рождения! Мы также вас поздравляем с днем рождения. Будьте благословены нашим любящим Господом. Всех благ вам в вашей жизни. И в подарок для вас прозвучит и песня «Нас всех рисует время».

нашем эфире прозвучала песня «Нас всех рисует время» в музыкальный подарок для Надежды Илькевич. Дорогие друзья, хочу напомнить, что вы также можете оставить свою заявку, поздравить родных, близких, передать привет или просто заказать любимую христианскую песню. Мы с радостью исполним ваши пожелания в нашем прямом эфире. Напомню, как вы можете оставить свою заявку, позвонить или написать. Можно на номер 425-296-78-29. Или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Оставить заявку также можно через приложение «Радио МВ», написать в чат под прямой трансляцией на YouTube или же на нашем веб-сайт radiomv.com. Присылайте ваши заявки, будем рады услышать вас и передать ваши добрые слова в этом прямом эфире. Ну а мы продолжаем наш прямой эфир, и по просьбе одного из наших радиослушателей сейчас прозвучит песня Александра Богинского «Я прошу вас». Слушаем прямо сейчас.

друзья, мы продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что по просьбе одного из наших радиослушателей мы прослушали песню Александра Богинского «Я прошу вас». Пусть слова этой песни останутся в наших сердцах и побуждают дорожить людьми, которых Господь посылает на нашем жизненном пути. А продолжая программу, я озвучу еще одно поздравление. Оно звучит для Романа Васкевич. Ваши друзья Дима, Аня и Карина передают для вас такие теплые слова. Хотим поздравить нашего дорогого друга и даже, можно сказать, брата Романа Васкевич с прошедшим днем рождения, который ты отмечал в воскресенье. Ты очень творческий человек, занимаешься музыкой и используешь свои способности в служении Господу. Желаем, чтобы Бог и дальше развивал вложенные в тебя дары, давал вдохновение и помогал употреблять их для Его славы. Пусть Господь обильно благословляет тебя, хранит на жизненном пути, укрепляет твою веру и дает силы продолжать трудиться для Него. Желаем тебе крепкого здоровья, Божьего мира в сердце и радости. Мы благодарны Господу за то, что можем вместе с тобой петь, трудиться и служить Ему. Пусть это служение приносит добрый плод и становится благословением для других людей. А на память оставляем слова из Священного Писания, послание Колоссянам, 3 глава, 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». С днем рождения, Роман! Будь благословен и храним Господом. Пусть Он ведет тебя дальше и помогает прославлять Его своей жизнью и теми дарами, которыми наделил тебя. С любовью и самыми добрыми пожеланиями вас поздравляют ваши друзья Дима, Аня и Карина, с которыми ты вместе поешь и трудишься. В подарок для вас, Роман, они желают оставить песню для друзей. Мы также вас, Роман, желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, дарует ответ на ваши молитвы, радости вам в каждом дне и Божьих обильных благословений. А в подарок для вас прозвучит и песня группы «Сион», «Как радостно, что на земле есть люди».

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня в подарок для именинника Романа Васкевич по просьбе его друзей. А далее озвучу следующую заявку. Наша радиослушательница Анна Макарова желает услышать песню «Семья» в исполнении семьи Назаруков. Сестра Анна, пусть Господь вас обильно благословит, и прямо сейчас по вашей просьбе прозвучит эта музыкальная композиция. Слушаем вместе с вами.

Только что в нашем эфире по просьбе Анны Макаровой прозвучала песня «Семья». Спасибо за это музыкальное пожелание. А следующая заявка к нам пришла от нашего постоянного радиослушателя Александра Лиферчик. Он желает услышать песню «Мой Искупитель, мой друг небесный». С удовольствием исполняю эту просьбу. Пусть эта песня напомнит нам о том, кто остается нашим верным другом, об Иисусе Христе. Для Александра Лиферчик и всех наших радиослушателей прозвучит этот псалом.

уважаемые радиослушатели, вот и подошло к завершению наше время в программе «Встреча друзей». Спасибо каждому, кто сегодня был вместе с нами, присылал свои поздравления, приветы и музыкальные пожелания. Надеюсь, что все добрые слова нашли своих адресатов, а прозвучавшие песни служили для вас ободрением и благословением. Но в завершение нашего прямого эфира мы прослушаем еще две песни. Сначала прозвучит «Я не убоюсь» в исполнении Дарины Качанджи, а завершит эфир песня «Ты поряд» в исполнении группы «Свет благодати». А мне пришло время попрощаться с вами. Спасибо за это время, что вы были с нами. Пусть Господь благословит и хранит каждого из вас, вашей семьи, укрепляет во всех обстоятельствах жизни и помогает доверяться Господу всегда и помнить, что Он рядом. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

Дорогие друзья, к нам буквально в последние минуты эфира пришло еще одно поздравление, и я все-таки хочу его успеть передать. Сегодня свой 14-й день рождения отмечает Андрей Гайдучик. Его сердечно поздравляют папа, мама, братья и сестрички. Дорогой Андрей, поздравляем тебя с 14-летием. Желаем тебе, сынок, любить Бога превыше всего и служить Ему всю свою жизнь. Пусть Господня милость и благословение всегда пребывают над тобой. Пусть Господь хранит тебя, направляет твой путь и помогает возрастать в вере. Мы все тебя очень любим. И на память оставляем слова из Священного Писания, книга Екклезиаста, 12 глава, 1 стих. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей». И в подарок для тебя, Андрей, оставляется песня «Господь Спаситель мой». Мы также поздравляем тебя, Андрей, с 14-летием. Пусть Господь благословит и хранит тебя. И прямо сейчас для тебя в подарок прозвучит песня «Господь Спаситель мой».

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех
2: девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
2: интересных историй,
0: стишков,
2: песен
0: и многого другого,
2: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Молюсь я утром перед сном, молюсь перед едой. Нам Бог послал хороший дом, дает и хлеб с водой. От Бога все, что нужно нам, какой хороший Бог! Он сам сказал: просите, дам, услышу каждый вздох. Бог слышит нас, Бог видит нас, ведь Он и там, и тут. Дает Он людям каждый час и радость, и приют. Без Бога тьма, а с Богом свет. Вот главный наш урок. Он сохраняет нас от бед в земной короткий срок. О добром Боге говорить могу я без конца. Давайте все благодарить за милости Творца.

Рабство израильского народа в Египте. Прошло много-много лет. Умер Иаков и все его сыновья. Когда Иаков боролся с Богом, Господь, благословив его, дал ему новое имя – Израиль, что в переводе означает «боровшийся с Богом». Поэтому все потомки, оставшиеся после Иакова, до сих пор называются израильским народом, а также еврейским народом и народом Божиим. После смерти Иосифа в Египте стал владычествовать другой фараон, который не знал мудрого Иосифа и его добрых дел. Этот фараон увидел, что народ израильский стал очень многочисленным и сильнее народа египетского. Тогда он сказал своему народу: «Давайте перехитрим израильтян, чтобы они не размножались. Иначе, когда случится война, то соединятся они с нашими неприятелями, вооружатся против нас и выйдут из земли нашей». Фараон поставил над народом израильским начальников, которые изнуряли израильтян тяжкими работами. Но чем более их изнуряли, тем более они умножались и тем более возрастали, так что все опасались их. Поэтому египтяне с еще большей жестокостью стали принуждать их к работам, старались сделать их жизнь невыносимо тяжелой. Но Бог увидел долгое страдание народа, уповающего на Него, и решил послать ему Избавителя».

Младенец Моисей в корзинке. Фараон узнал, что народ израильский не ослабевает от тяжких работ, но все более крепнет. Тогда он приказал, чтобы каждого новорожденного сына израильтян бросали в реку. У одной израильтянки родился сын. Эта женщина знала, что Бог может спасти ее младенца, и поэтому она с молитвой поручила его попечению Божьему. 3 месяца она скрывала своего сына. Но когда стало невозможно прятать его, она взяла корзинку, осмолила ее, положила в нее ребенка и спрятала в тростнике у берега реки Нил. Имя этого младенца – Моисей. Сам Бог избрал этого человека для помощи своему народу, и поэтому он вложил в сердце его матери твердую уверенность в том, что Господь позаботится о его жизни. Она послала свою дочь наблюдать за тем, что случится с малышом. Дочь фараона находит Моисея. Дочь фараона вместе со своими служанками вышла купаться к реке. Вдруг она заметила среди тростника корзинку и услышала плач ребенка. Она приказала своей рабыне принести ее. Открыв корзинку, дочь фараона увидела плачущего младенца, который был прекрасен. Она сжалилась над ним и решила взять его к себе и усыновить. Тут сразу же подошла сестра мальчика и спросила, не хочет ли принцесса найти кормилицу для него. Дочь фараона согласилась, и когда девочка привела свою мать, дочь фараона сказала ей, «Возьми этого младенца и вскорми его мне, я тебе за это уплачу». Мать с радостью взяла своего сына, благодаря Господа за то, что он внял ее молитве. Когда Моисей подрос, мать привела его к дочери фараона, и он жил во дворце у нее как сын. Хотя Моисей рос во дворце фараона, он знал, что он еврей. Когда он стал взрослым, то решил посмотреть, как живет его родной народ. Он видел, как жестоко угнетается его народ. Однажды Моисей заметил, как египтянин бил одного еврея. Моисей хотел защитить своего соплеменника. Он убил египтянина, а потом тело его спрятал в песке. На следующий день Моисей увидел, как ссорились 2 еврея. Он спросил у одного из них, «Почему ты бьешь ближнего твоего?» Тот ответил, «Кто поставил тебя судьёю над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Тогда Моисей испугался и подумал, «Наверное, об этом деле узнали». Когда фараону сказали о случившемся, он хотел убить Моисея. Моисей убежал от фараона в землю Мадиамскую. Там он познакомился со священником Иофором и с его семьей и остался жить у них. Священник Иофор выдал за Моисея свою дочь Сепфору.

Горящий терновый куст. Жизнь Моисея резко изменилась. Первые 40 лет своей жизни он провел в Египте, воспитываемый как сын дочери фараона. После этого, следующие 40 лет, Моисей был пастухом у Иофора, своего тестя. Спустя долгое время умер царь египетский, фараон. И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли к Богу. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что Моисей идет посмотреть, и воззвал к нему из горящего куста: «Моисей, Моисей, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся посмотреть на Бога. Господь сказал ему из куста: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. Вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я посылаю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Но Моисей сомневался. Он считал себя недостойным такой великой задачи. Он сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» На что Бог ответил ему: «Я буду с тобою». Когда Господь сказал Моисею, что он посылает его к фараону, чтобы тот отпустил народ Божий, то Моисей ответил: «О Господи, я тяжело говорю и косноязычен, пошли другого, кого можешь послать». Тогда Господь указал Моисею на его брата Аарона и сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить, а я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И фараон стал поступать с израильтянами с еще большей жестокостью и велел надзирателям умножить работу для них. Много знамений и чудес совершил Господь на глазах у фараона, но сердце его было ожесточено, и он не хотел отпускать народ Божий.

сам страдал от наказаний, но народу израильскому не разрешал уйти. Тогда Моисей и Аарон стали угрожать ему последним, десятым наказанием.

кровь пасхального агнца. Итак, сердце фараона не смягчилось, хотя он видел все великие чудеса и Божье возмездие. И сказал Моисей: «Так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец, самый старший сын в семье, в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота». Всему народу израильскому Господь повелел через Моисея, чтобы каждая семья в эту ночь заколола агнца, то есть здорового ягненка без порока, испекла его, и чтобы каждый член семьи ел его. Кровью закланного агнца Бог велел всем израильтянам помазать косяки и перекладины дверей дома. Господь сказал: «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Сыны Израилевы исполнили повеление Божие, а египтяне, как всегда, легли спать. В полночь умерли все их первенцы. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. С этого времени Господь установил для израильтян праздник, называемый Пасха. Слово «Пасха» означает «прохождение мимо», «переход». Каждый год израильтяне должны есть агнца с пресным хлебом в этот праздник, вспоминая свое избавление.

от осквернения, от уз греховных, от осуждения, от мыслей темных, от дел небожьих, от липкой тины, от нехорошего, от нечестивых, от злой жестокости, от лицемерия, от серой гордости, от путь неверия, от суетливости, от плоти бренной, от нетерпимости, от лжи и тлена, от постороннего, от слов проклятия. Господь, укрой меня под благодатью. Бегу от грязного, бегу от гнусного, чтоб грех не царствовал, чтоб жизнь Иисусова светилась чистая, горела пламенем, тогда я выстою под Божьим знаменем.

0: Итак, ребятки, у меня еще одна история есть для вас. Я надеюсь, что она будет очень интересная. Это будет история про двух девочек.
1: Не мальчиков.
0: Ничего, следующий раз будет про мальчиков. А сегодня про девочку. Она интересная. Я думаю, что вы из нее извлечете тоже урок. Были две сестрички. Танечка и Валечка. А тетя Лена прислала им подарок. И там, когда они открыли эту коробку, там лежала игрушечная посудка. Самая настоящая, фарфоровая. Там были тарелочки, блюдечки, чашечки, ложечки, вилочки. И все было такое красивое, настоящее, только маленькое. Чашечки были беленькие и голубенькие. И девочки, с удовольствием играли. Они каждый день расставляли их. Мама им резала маленькие ломтики хлеба, колбаски. Она им пекла маленькие-маленькие тортики, совсем малюсенькие печенюшечки. И вот они все это выкладывали и угощали друг друга, и наливали чай, и даже с молочком пили. Было очень вкусно. Они так каждый день играли. Много времени прошло. Но вот однажды что-то произошло. Когда они расставляли посудку, Танечка говорит: «Мне нравится, как мама ставит посуду, и сегодня мы поставим, как мама». А Валечка говорит: «А мне нравится, как тетя Лена ставит, и я думаю, что мы лучше поставим, как тетя Лена». А Танечка говорит: «Нет, я старше, и мы будем ставить так, как я говорю». А Валечка говорит: «Ну и что, как ты старше? А мне нравится, как тетя Лена ставит». Тогда Танечка говорит: «Ну и ставь, как хочешь, а я с тобой больше не играю». И она отвернулась. А Валечка посмотрела на нее: «Не хочешь играть, и я с тобой не буду играть». И повернулась, пошла к окну, встала и стоит, смотрит в окошко. Танечка сидит, лицо у нее такое некрасивое стало, сердитое, губки надутые. Валечка тоже в окошко смотрит, а там птички поют. Там ручеек бежит, солнышко светит. А ей так неприятно. Она стояла и думала: «Да какая разница, как поставим? И что я уперлась? Пойду я». Подошла: «Танечка, Таня». Она говорит, поворачивается: «Прости меня. Мне все равно, как ты поставишь посудку. Давай вместе играть». А Танечка говорит, повернулась, улыбнулась, говорит: «Да, Валечка, мне тоже все равно. Ну какая разница, как она будет стоять? Конечно, давай играть». Они обнялись и снова стали играть. И вот наступил вечер. А каждый вечер мама приходила к ним в спальню, читала им Библию, и они рассуждали. И она говорит: «Девочки, мне сегодня очень понравилось, что вы сами помирились. Но только я очень сильно огорчилась, что вы потеряли целых полчаса, пока вы ссорились и пока вы дулись друг на дружку. Это совсем даже нехорошо. И я хочу, чтобы вы научились свой характер сдерживать, чтобы ваше зло не вплескивалось. А знаете, где вы можете найти защиту? В Слове Божьем написано: имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Как только вам приходят плохие мысли в сердечко, вы сразу же можете вспомнить, что вы можете укрыться у Господа и сказать: «Господи, помоги мне с моим характером, чтоб я не огорчал моего братика или мою сестричку, и вы одержите победу». Девочки так обрадовались. Попросили прощения у мамочки, помолились, попросили прощения у Господа, легли и заснули.

Псалом 22. Псалом Давида. Господь пастырь мой, я в ничем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажищах и водит меня к водам тихим. Покрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Даже если я пойду долине смерти тени, не боюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил голову елеем, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня, и я пребуду в доме Господнем многие дни».

Высоко в горах Швейцарии есть заповедник. Это такое место, где все растения и животные охраняются государством. Природа там сохраняется в первозданном виде. Конечно же, туристы могут посещать эти места, наблюдать жизнь животных и любоваться красотами природы. Но все путники должны оставаться на тропинках. И даже камни они не имеют права брать с собой. Шуметь в таких местах тоже не положено. Покой оленей, серн и горных козлов не должен нарушаться. Затем, чтобы все соблюдали эти правила, следят специальные сотрудники заповедника – лесники. Они смотрят, чтобы на тропах не валялись сучья, обломанные бурей, и собирают мусор, который оставляют после себя неразумные путешественники. Если у туристов есть вопросы, лесники охотно отвечают на них. Лесники лучше всех знают места, где можно наблюдать за жизнью животных. Только они не знают, где орлы вьют свои гнезда. Люци был лесником и принадлежал к тем из них, которые и в зимние месяцы совершали по заповеднику контрольные обходы, конечно же, на лыжах. И вот однажды он опять был в пути. В бинокль он разглядывал узкое ущелье. Ночью сошла лавина, и все ущелье было завалено камнями и снегом вперемешку с вывороченными деревьями. Стволы деревьев образовывали как бы плотину, удерживавшую массу снега и щебня. И как раз на этой плотине что-то двигалось. Люци навел на бинокль резкость. «Детеныш серны! Казалось, он ходил все время вокруг одного места». Иногда он исчезал, а затем появлялся опять. Лесник охотно посмотрел бы, что там происходит, но плотина была такой ненадежной, а опасность новой лавины такой большой, что он вынужден был повернуть назад. На следующий день он опять осматривал место завала. Сначала он ничего особенного не заметил, а потом, когда он уже собрался уходить, опять появился детеныш серны. Он остановился на том же месте, где был вчера. «Он, наверное, ищет свою мать, погибшую в лавине», – подумал Люци с тяжелым сердцем, отправляясь назад в долину. И на третий день он отправился проверить, все ли в порядке на месте завала. Он опять увидел молодую серну и опять на том же месте, где и позавчера. Тут его уже ничего не могло удержать. Он надел на лыжи специальные приспособления для подъема в гору, поднялся по склону горы выше завала и спустился по ущелью к тому месту, где он видел серну. Она, конечно, еще издали, заметив его, умчалась большими прыжками в гору. Место было очень опасным. И действительно, неожиданно Люци провалился одной ногой в пустоту и еле удержался на поверхности. Сваленные в беспорядке стволы деревьев образовывали под снежным покровом глубокую пещеру. Люци попытался замерить ее глубину лыжной палкой, но до дна он не достал. И вдруг палка заходила ходуном в его руках. Ему даже трудно было ее удержать. «Ага, вот ты где!» – подумал Люци. «Еще довольно резвая». Лесник был очень удивлен, что после трех дней голодовки серна была еще такая сильная. «Ах, если бы у меня была лопата!» – подумал Люци. Спустившись немного по склону завала, он начал лыжней копать туннель. Дело продвигалось очень медленно. Но, наконец, масса снега перед ним поддалась, и лыжа провалилась в пустоту. «Так, дверь открыта», – сказал Люци. «Но выйти тебе придется самой». Что серна этого не сделает, пока вблизи находится человек, Люци знал и потому ушел. Отойдя довольно далеко, он достал бинокль и как раз успел приложить его глазам, чтобы увидеть, как две серны, одна большая, другая маленькая, перескакивая с камня на камень, исчезли за гребнем горы. «Мой дорогой друг, и для тебя дверь открыта. Но выйти на свободу тебе нужно самому. Иисус Христос своей смертью на кресте открыл нам дверь к Отцу Небесному. Она открыта для каждого, кто желает ею войти».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство. В 7 часов – в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов – проповедь Александра Пышного. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Господу, дорогая церковь, братья, сестры, уважаемые друзья, гости, кто сегодня находится на этом служении, мы благодарны Господу, что Господь, Он подарил нам еще один вечер, еще одну возможность быть в Доме Господнем. Это прекрасное время, которое дано нам, и блажен человек, который в это благоприятное время, он прилагает свое сердце, чтобы быть в собрании праведных, чтобы наслаждаться Словом Господним. Я верю, Господь, Он в доме Своем, Он хочет, чтобы мы, как Церковь Его, мы поднимались, мы укреплялись, мы, приходя сюда, даже порой в жизни нашей, будучи разочарованы, уставшими духовно, я верю, что Господь хочет здесь оживлять Свой народ, Господь хочет поднимать Свою Церковь. Господь хочет давать нам дух веры, дух победы. Господь хочет нам дать взгляд духовный, видеть Его славу, Его силу, Его благодать. Мы живем среди грешного мира, мы живем среди всяких искушений. Но у Господа есть благодать для Своих детей. У Господа есть сила и слава и помазание для нас достаточно для того, чтобы мы, выйдя отсюда, мы шли в этом мире и мы совершали Господню работу. Я хотел бы сегодня обратиться ко всем нам с таким словом «Удержи свой венец». «Удержи свой венец». И мы прочитаем Откровение, 3 главу, 11 стих. Откровение Иоанна 3, 11. Христос говорит: «Вот иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». И второе место, которое я хотел бы прочитать, это 1 Петра 4, 18. Апостол Петр говорит: «И если праведный едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Итак, удержи свой венец. Иисус Христос, Он Сам говорил, когда обступили Его люди, и однажды Он сказал такое серьезное слово. Он говорит: «Если с зеленеющим деревом это делается, то что будет с сухим?» Если с зеленеющим деревом это делается, то что будет с сухим? И если праведный едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Иисус, говоря с учениками Своими о посвящении для дела Божьего, Петр говорит ему: «Учитель, вот мы оставили все. Что будет нам? Мы последовали за Тобою». Иисус тогда говорит: «Истинно говорю вам, что нет никого, кто бы оставил или братьев, или сестер, или дом, или отца, или мать, или имение, или поля, и не получил на этой земле, в этой жизни, во 100 раз больше и домов, и полей, и имений, и тому подобное, и в жизни вечной, и жизнь вечную». И дальше Иисус говорит: «Но многие первые будут последними, и последние будут первыми». Вы знаете, мы идем за Господом, мы посвящаем себя Богу. Мы можем даже очень много делать для Господа. И Господь говорит: те, кто трудится для Меня, те, кто жертвует, те, кто посвящает свое время, те, кто отрывают от своей семьи, те, кто отрывают от своих земных желаний, от своей личной жизни, и они что-то делают для Меня, Господь говорит: «Я благословлю даже в этой жизни. Я благословлю, они получат намного больше того, что они пожертвовали». И мы видим это в нашей жизни, когда мы служим Господу, когда мы посвящаем себя для Господа, мы видим, как Господь благословляет нас, Он дает нам успех в делах рук наших, и мы как будто не стремимся к богатству, мы как будто не стремимся к успеху, и какими-то путями сверхъестественными Господь так управляет, и нам всего хватает, Господь дает нам. Кажется по-человечески, как будто мы теряем что-то, мы посвящаем время для служения Господу, и из этого как будто нету материального прибытка. Но Господь дает успех и благословляет нас. Но Иисус Христос давал очень серьезное предупреждение. И Он говорит, что будут многие, которые когда-то были первыми, будут многие, которые когда-то были впереди, будут многие, которые когда-то что-то делали для меня, и я их благословлял. Будут многие, которые оставили и дома, оставили и семьи, оставили все ради имени моего и поля, и которых я сильно благословил во сто крат на этой земле. Но в конечном итоге, в последний момент, почему-то, по какой-то причине, эти многие первые, они окажутся последние. И вот будут последние, которые станут первыми. Братья и сестры, служение Богу — это очень серьезное дело. Служение Богу, поэтому Господь говорит, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Церковь дорогая, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. И Господь говорит ангелу Филадельфийской церкви, Он говорит, я знаю дела твои, я знаю, вот я отворил перед тобою двери, и никто не может затворить, я открыл перед тобой дорогу, я благословляю тебя, у тебя есть много благословений, я веду тебя, но держи, что имеешь, потому что легко потерять мои благословения. Вот я знаю, как ты трудишься, как ты сохранил слово терпения моего и не отрекся от имени моего, но держи, что имеешь, потому что кто-то может восхитить твой венец. Апостол Иаков говорит, те, кто переносят искушение, он говорит, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. Есть венец. В Библии очень много мы можем найти о венце. Апостол Иаков говорит о том, что если мы переносим искушения, если мы встречаем в жизни наши искушения, мы их переносим, мы идем, мы побеждаем, мы стремимся, мы стараемся жить свято. Господь говорит, что получишь венец жизни. Апостол Петр, обращаясь к служителям церкви, он говорит, что и вы, пастыря или служителя, пасите стадо свое непринужденно, но доброохотно, не с гнусной корыстью, не с какой-то выгодой, не своими какими-то желаниями, амбициями, но с искренним сердцем, не господствуя над стадом, но подавая пример. И тогда Господь, когда явится пастырь-начальник, Он даст вам неувядаемый венец славы. То есть Господь приготовил для каждого из нас венец, особый венец. Господь приготовил для тех, кто несет труд, кто трудится, кто что-то делает на ниве Господней, в церкви Господней, на этой обширной ниве Божьей. Господь приготовил венец славы, венец правды, неувядаемый венец. Это вечный венец, неувядаемый венец. Но Писание говорит, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца своего. Я вспоминаю одного служителя, которому приснился сон. Он предстал пред ангелом, и в руках у этого служителя у него были какие-то драгоценности, золотые камни, разные драгоценные вещества. И когда он принес это пред ангелом, ангел посмотрел на это, он говорит, да, я проверю это. И он взял это все с рук этого служителя, человека Божьего, и он взял, положил так на такую как бы лопату большую, и он в печь, прямо в печь это, положил в печь. Через некоторое время он достает оттуда, и там остался один пепел, черный пепел остался. И этот человек Божий, служитель, он в удивлении, он спрашивает, а где же мои драгоценности? И тогда ангел Господень отвечает ему, те драгоценности, которые ты принес мне, это были твои плоды твоей жизни, это то, что ты заслужил, заработал, это то, над чем ты трудился. И он спрашивает, почему же один пепел остался? И тогда ангел открыл ему, и он говорит, я в тот момент увидел, что вся моя жизнь, все мое служение, оно было основано на моих личных каких-то желаниях, на моих личных каких-то амбициях. Я преследовал свои цели, да, я делал очень много для Бога, я очень много делал в церкви, но очень много то, что я делал, оно было основано не на правильных, искренних мотивах угодить Господу, но я преследовал свои собственные какие-то желания, я искал какую-то выгоду, я делал дело Божье с неправильными мотивами. И апостол Петр, он говорит, что если вы будете пасти стадо искренне, если вы будете делать дело Божие с искренним сердцем, если у вас не будет каких-то своих желаний, каких-то своих-то стремлений, если у вас будет искреннее стремление пред Богом, то когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядаемый венец славы. В книге Иова, в 19 главе, 9 стихом, Иов, он сравнивает венец со славой. И он говорит: «Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей». То есть венец, он символизирует вот эту славу, какую-то почесть, какое-то достоинство, что-то особое, великое. Мы читаем в 88-м псалме, Давид, он псалмопевец, он воспевая, это Езрахит, воспевая эту песню о царе Давиде, о помазаннике, которого Господь помазал, и он дальше рассказывает, насколько сильно после того, как уже умер Давид, как Израиль отступил от Господа, и как сильно поникла слава Израиля. Я хочу прочитать несколько стишков, 88-й псалом с 39 стиха. «Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его, ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани, отнял у него блеск и престол его поверг на землю». Посмотрите, какие печальные слова. Какие печальные слова. Он говорит: ты поверг на землю венец его, вся слава его поникла. Что произошло? Что произошло с народом твоим? Народ твой потерял венец. Потерял венец. И когда мы читаем в 61 главе Исаии, то тогда пророк, он говорит, что радостью буду радоваться. Радостью буду радоваться Господи, потому что он облег меня в ризы спасения. Облег меня в ризы спасения. Как на жениха возложил венец. И как невесту украсил убранством. Радостью буду радоваться Господи. То есть вот эта церковь, которая имеет венец Божьей славы. Церковь, которая имеет вот этот венец Божьей благодати. Церковь, которая исполняется Духом Святым. Церковь, которая исполняется радостью Духа Святого. Написано: исполняйтесь Духом. Это есть венец твой, церковь. Исполнение Святым Духом. Это есть венец церкви. Церковь, потерявшая силу Святого Духа, это церковь, потерявшая венец. И Бог говорит: смотри, чтобы кто не восхитил венца твоего, церковь. Я хочу положить на тебя венец, как на жениха, как невесту украсить убранством. Венец — это готовность к браку. Венец — это готовность к этому славному пришествию Господа Иисуса Христа. И апостол Иоанн, он говорит, в Откровении мы читаем, что Иисус говорит: «Вот гряду скоро, вот грядет с облаками». Это готовность. Церковь, готовы ли мы сегодня встретить Иисуса Христа? Готовы ли мы сегодня встретить Господа нашего? И венец возложил, как на жениха, и как невесту украсил убранством. Очень многие говорят, что, как апостол Петр, он говорил, что появятся наглые ругатели, которые будут говорить: где обетование пришествия его? Но апостол Иаков говорит: долготерпите его, и зная, что пришествие Господне, братья и сестры, приближается. Пришествие Господне приближается, и Господь придет очень скоро. Господь придет в славе, на облаках, силою великою. Писание во многих местах говорит, что и явится, как молния от восхода солнца до запада, так и явится Сын Человеческий. И тогда написано, что и те, которые и узрят его, все племена земные, и те, которые пронзили его, отвергли его, будут рыдать пред ним. Господь явится, Он придет во славе Своей. Апостол Павел говорит, что явление Господне будет с ангелами и силами великими. И мертвые во кресте воскреснут. Оно настолько будет могущественно, что смерть не сможет удержать мертвецов своих. Господь грядет в великой славе. И тогда Писание так говорит, что когда Господь, Он придет в славе, когда все небеса и вся земля, и все дела на ней сгорят, когда стихии, разгоревшись, разрушатся. И апостол Петр говорит: то каким должно быть вам, ожидающим явление и пришествие Его? Готовность ко встрече с Иисусом Христом — это венец твой, церковь. И Господь, предупреждая церковь, говорит: смотри, бодрствуй, чтобы кто не восхитил венец твой. Церковь, смотри, бодрствуй, чтобы не отягчаться земным. Смотри, бодрствуй, чтобы не потерять готовность ко встрече с Иисусом Христом. А если бы Он сейчас явился во славе, кто был бы готов встретить Его? И придет Он
2: с облаками небесными во славе грядущий, и ангелы тьмы ангелов будут идти за ним. И многие люди поднимут глаза свои к небу и скажут: «Благословен грядущий во имя Господне». А многие будут закрывать глаза свои и говорить: «Горам, падите на нас, и холмам покройте нас». И написано: «И видел я сидящего на престоле, и небо, и земля не находили места, и бежали от него». Смотри, чтобы кто не восхитил венца твоего. Мы читаем в Деянии апостолов, в первой главе, когда апостолы собрались вместе после того, как Иисус вознесся на небо, и они начали рассуждать об Иуде Искариоте. И рассуждая о нем, что их было 12, сейчас стало 11, они говорят, смотрите, 17 стих 1 главы Деяния написано: «Он был, Иуда Искариот, сопричислен к нам и получил жребий служения этого». Он был сопричислен, он вошел в наше общество или в число апостолов, он был сопричислен к нам, но получил жребий служения. Но мы знаем конец его, мы знаем, что произошло с Иудой Искариотом. И они говорят, в 20 стих, в книге же Псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой, и достоинство его, и достоинство его, и место его, и венец его примет другой». И мы знаем, что это произошло. Мы знаем, что избрали другого, Матфей, который вошел в число апостолов, который принял достоинство места Иуды Искариота. Вы знаете, Иуда Искариот, мы знаем, был с Иисусом Христом, ходил на протяжении 3,5 лет с Иисусом Христом, исцелял больных. Возможно, воскрешал мертвых, изгонял бесов, мы детали не знаем, но был в числе апостолов, которых Господь посылал по всем городам иудейским проповедовать Евангелие. Но мы знаем, что он продал Иисуса Христа за 30 серебряников. И вы знаете, читая Второзаконие, мы находим, что в те времена за 30 серебряников продавали рабов. Раб стоил 30 серебряников. И когда в пророках мы читаем о том, за какую цену продали Иисуса Христа, то пророк говорит, что какая большая цена, брось ее в хранилище, какая большая цена, за которую меня продали. То есть Господь через пророческое слово, он как бы так, с такой иронией говорит, он как бы с такой... Даже может быть, с таким негодованием говорит: «За какую цену вы меня продали? Брось это все в церковное хранилище». И вот это была символическая цена, за которую Иуда продал Иисуса Христа. Это символ всех христиан. Символ всех христиан, которые Иисуса Христа, которые Господа нашего пытаются в жизни сделать своим рабом. Очень много сегодня христиан, очень много сегодня церквей, очень много сегодня последователей Иисуса Христа, которые приходят к Богу с выгодой, которые приходят к Богу, потому что им надо получить исцеление, приходят к Богу, потому что им надо хорошо жениться, замуж выйти, приходят к Богу, чтобы Он благословил их детей, приходят к Богу, чтобы на работу устроиться, приходят к Богу, чтобы в жизни был мир и покой. И это все, чтобы Бог для них делал. И как мало сегодня тех людей, которые не ищут от Бога, не ищут от Бога даяний, как мало сегодня тех, которые говорят: «Господи, говори, слушает раб твой, что повелишь мне делать, пойду туда за тобой, куда ты поведешь. Может быть, будет не хватать в жизни, может быть, будет не так, как я хочу, но я буду исполнять твою святую волю». Есть христианство, которое подчиняет себя в рабы Богу, а есть христианство, которое пытается Бога сделать себе рабом. Достоинство его примет другой. Классический пример. Саул и Давид. Мы читаем о том, что Господь помазал Саула в цари над Израилем. И я не думаю, что Господь, он помазал Саула

сказано, в яме его я усмотрел себе царя. То есть Самуил, он помазал Саула. Это был, можно сказать, рукоположил Саула на служение особое. И, конечно, Самуил печалился. Конечно, Самуил хотел видеть успех. Конечно, Самуил хотел, чтобы его тот человек, которого он помазал, через которого его Господь поставил, он хотел, чтобы он дальше шел правильно. И он печалился. Но Господь говорит, зачем? Сколько ты будешь печалиться? Наполни свой рог елеем. Дело Господне, братья и сестры, не остановится. Дело Господне, оно не замедлится. Если есть человек, если есть церковь, если есть кто бы то ни был, какое-то общество народа Господнего, которое отступает от Господа, которое теряет Божью благодать, теряет Божью силу, выходит из повиновения Божьей воли, Бог обязательно найдет, на кого излить свой елей, и достоинство его примет другой. У Господа есть достаточно людей на этой земле, через которых Он будет совершать в последнее время свою работу. Потому что Церковь Господня должна прийти в состояние готовности встречи с Иисусом Христом. Аллилуйя! Братья и сестры, Бог будет готовить свою Церковь. Бог будет делать великое. Церковь поднимется, Церковь расправит свои крылья, Церковь поднимется на высоту духовную, и Церковь будет поражать все эти демонические силы. И у Господа есть люди, для которых Он приготовил елей помазания. И Бог говорит... Держи, что имеешь, чтобы твой венец не перешел на другого. Бог говорит, у меня есть дело на этой земле, которое я буду делать, несмотря ни на что. У меня есть планы для этого поколения, которые я буду совершать, и я найду людей, которые примут помазание Святого Духа и будут послушны моему голосу. Где будешь ты? Будешь ли ты послушен голосу Святого Духа? И Господь послал Самуила. «Иди к Иисею, — говорит, — я себе усмотрел там человека». И мы знаем, как Иисей он выбирал. Он смотрел там старший, там второй, третий. Но Господь предупредил его, не смотри на человека. Я смотрю не так, как ты. Я смотрю на сердце. И вот привели последнего. Смотрите, 13 стих. «И взял Самуил рог с елеем и помазал Давида среди братьев его». И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Господь помазал Саула на царство. Это было помазание Божье. Но из-за того, что Саул не ходил правильно пред Богом, из-за того, что Саул, он не искал Господнего лица, мы видим, что достоинство его, помазание его перешло на Давида. Да, у Саула была позиция. У Саула еще долгое время он был царем. Долгое время он царствовал. Долгое время его слову повиновался Израиль. Долгое время он вел войны, даже до своей смерти. Он сидел на престоле. И хотя он был официальным царем в Израиле, помазание уже было на Давиде. Помазание уже было на другом. Помазание уже было на том, который искал лицо Господа. Потому что Бог смотрит на сердце. И можно всю жизнь что-то делать для Бога. Можно всю жизнь иметь позицию. Можно всю жизнь крутить что-то, вертеть что-то, но потерять Божье помазание. И можно быть в тени. Можно быть там, где тебя никто не видит. Может быть там, где тебя никто не празднует. Там, где тебя гонят. Там, где у твоего слова, может быть, Израиль не подчиняется. Но на тебе рог елея Господнего. Можно остаться на троне, но потерять венец. Можно остаться в церкви, но потерять силу Святого Духа. Можно ходить на собрании, но никогда не слышать голос Божий. Можно быть всю жизнь верующим, но никогда не достигнуть познания глубин Божьих. Церковь, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.
Матфея 25 главе

0: Христос рассказал притчу о талантах. И мы знаем, что там было, кому дали 10, кому 5, кому 2, кому 1. И вот когда господин вернулся, он стал судить или расспрашивать этих рабов. И кто-то принес еще 5 талантов, кто-то еще 2. И вот господин говорит тому, который взял свой талант и закопал его. Господин говорит ему: «Лукавый и ленивый раб, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал». 27 стих. «Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющемуся дано будет, и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Друзья, если мы не умножаем Божью благодать в нашей жизни, то мы ее теряем. Ибо у всякого имеющего, всякого, у кого есть, тому будет дано, и оно приумножится. А кто не имеет, тот потеряет и то, что имел. Если мы стоим на месте, мы теряем Божью благодать. Если мы оглянемся назад 5-10 лет, и если наше духовное состояние не улучшилось, если мы не стали ходить ближе с Богом, братья и сестры, мы теряем. Если мы такие, как 10 лет назад, мы теряем. Невозможно ходить искренне пред Богом и не расти духовно. Такого не бывает. «Кто не собирает со мною, тот расточает», — сказал Иисус Христос. «Кто не собирает со мною, тот расточает». Заметьте, такого нету, как просто держать на месте. Вот просто у меня есть, и я держу, как в банке, в сберегательном банке. Я держу на аккаунте у себя и не трачу, вот просто не трачу. Такого в духовном плане нету. Если мы не увеличиваем, если мы не собираем, то мы расточаем, мы теряем. Братья и сестры, я хотел бы еще одно место посмотреть в Священном Писании. Это книга «Песни песней» Соломоновых, «Песни песней», известная книга, на которую редко проповедуется, но я хотел бы одну мысль оставить перед нашей молитвой. С первой главы мы прочитаем 4 и 5 стих. «Чер Иерусалимские, черная, но красиво, как шатры кедарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня. Поставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника я не стерегла». Мы знаем, что вот эта невеста или Суламита, да, как в песне песней ее имя, мы знаем, что она практически в богословии, она уподобляется церкви невесте Иисуса Христа. То есть книга «Песни песней» как бы это книга любви между церковью и Господом или между Соломоном и этой Суламитой. И мы знаем этот прообраз. И когда читаем мы эту книгу, то очень много можно найти того, что мы можем в своей жизни посмотреть и приложить к своему сердцу. И эта невеста, она говорит, «Черная, но красиво, как шатры кедарские. Не смотрите на меня, что я смугла, солнце опалило меня». Вы знаете, в то время совсем были другие понятия, представления красоты, чем в наше время. В наше время мы живем, особенно в солнечной Калифорнии, красота здесь совсем по-другому оценивается. Сегодня, наоборот, красиво быть смуглым. Сегодня, наоборот, красиво все модели, все звезды. Они обязательно ходят в какие-то салоны, они на себя этот загар делают, чтобы тело загорело. Тейнинг-салон, да, ходят туда. Или как-то мажутся чем-то, как-то брызгают на свое тело, чтобы кожа была смуглая. И даже не так часто они загорают на пляже, на солнце, как они больше это делают искусственным образом. Это особое считается, ну, в нашем понятии культуры, в современном. Человек считается, особенно если это женщина, девушка, какая-то видная где-то на телевидении, где-то в фильмах, это считается красиво. И сегодня многие даже среди среди христиан, они живут в этой культуре. И, конечно, мы кушаем то, что этот мир кушает, мы кушаем в тех же ресторанах. И очень часто многие вещи этой культуры, они проникают и в церковь. И стандарты культуры мира, они также входят, к большому сожалению, очень часто и в Церковь Господню. Но в то время было совсем по-другому. Дело в том, что в то время мы знаем, что в основном все люди работали на полях. Очень мало было работ в помещении закрыто, не было кондиционеров, и мало кто работал в помещении. Очень было ограниченное количество таких бизнесов или таких работ. Но большинство всех людей, они работали на полях. Была очень трудная работа, были поля пшеницы, ржи, были различные виноградники и тому подобное. И когда человек работал на поле, то хотел он этого или не хотел, на него палило жаркое солнце, на него постоянно палило это солнце. И как бы он ни старался, сохранить свое тело от этого загара, он не мог это сделать, потому что ежедневно ему нужно было работать для своей жизни. И он становился темным, особенно палестинское солнце очень сильно палило, и люди были очень загоревшими. И лишь те люди, которые были богатые, лишь те люди, которые, как Писание говорит, что изнеженные, которые даже ногой не соизволили стать на землю, но их носили, вот эти богатые женщины, или, может, мужчины тоже, они могли не работать, у них были рабы, у них было достаточно рабов, которые работали на ихних полях, а они отдыхали, они охлаждались в своих домах больших, они прибавляли дом к дому, и символ, или чем светлее была кожа, цвет кожи у человека, тем более высокий был ранг у него, или чем более богатый он считался. То есть это была привилегия быть светлокожим. Это была привилегия быть неопаленным солнцем, потому что это доказывало то, что ты богатый человек. И вот эта невеста, она говорит, не смотрите на меня, что я смугла, солнце опалило меня. То есть она работала, она очень много работала, и солнце опалило ее. Братья и сестры, Церковь Иисуса Христа — это рабочая церковь. Церковь Иисуса Христа — это та, которая работает, это та, которая не бездельничает, это та, которая делает дело Иисуса Христа на земле. Не смотрите на меня. Может быть, в глазах этого мира я некрасивая. Может быть, в глазах этого мира я не такая, не вписываюсь в их культуру. Но я делаю дело Господа Иисуса Христа. Солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня. Посмотрите, братья и сестры, она работает. И сыновья матери ее начинают гневаться на нее. Всякий человек, который начинает работать в церкви Иисуса Христа, вызовет на себя вот эти атаки демонических сил, которые будут воплощаться даже в людей и распространяться вокруг. Если вы трудитесь для Господа, то вы обязательно встретите против себя какое-то давление тьмы. Но, братья и сестры, какую мысль я хотел бы тут подметить? Посмотрите, друзья матери разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла. Она вышла, чтобы трудиться на винограднике своем. У нее был свой виноградник. У нее был тот виноградник, который она должна была стеречь. У нее был тот виноградник, который был ей дан для возделывания. И вот эти вот сыновья матери, которые разгневались, они взяли, и они забрали ее с его виноградника и заставили стеречь ихние виноградники. И она говорит, я там работала, я там делала, солнце палило меня, я стерегла ихние виноградники, а своего виноградника я не стерегла. Братья и сестры, позвольте спросить вас, правильно ли она поступила? Правильно ли она поступила, что она пошла на чужие виноградники? А своего собственного виноградника не стерегла. Дорогая церковь, друзья дорогие, каждому из нас Господь дал призвание. Каждому из нас Бог говорит, держи, что имеешь. Дьявол будет пытаться тебя отвлечь. Дьявол будет пытаться тебя увести с твоего поля. Да, он так все сделает, что ты будешь трудиться, ты будешь делать, ты будешь работать, ты будешь суетиться. Ты будешь стеречь, но не то, что Господь определил тебе. И сегодня церковь, она похожа вот на эту вот невесту.
1: она похожа на эту невесту, которой дал Господь виноградник. Виноградник, в котором вот эти грозды, вот этот сок свежий, помазание Святого Духа. Господь дал церкви виноградник благодати, виноградник присутствия Божьего. И он говорит, стереги, чтобы кто не восхитил это помазание. Стереги, чтобы никто не забрал эту благодать. И приходят сыновья матери и увлекают церковь на другие виноградники, на другие поля. И увлекают церковь от благодати. И увлекают церковь от помазания. И церковь начинает суетиться, церковь начинает много делать. И она теряет чувствительность к Святому Духу. И Бог говорит, церковь моя потеряла присутствие моего Духа. Сейчас давайте мы поднимемся на наши ноги. Я верю, что Господь хочет в это последнее время излить Дух Свой Святой на свою церковь. Я верю, что церковь Иисуса Христа, она славная должна быть церковью. Мы все это знаем, что Господь придет, и Он заберет церковь, в которой написано, она будет славная, без пятна и порока, и без даже чего-либо подобного. Церковь Иисуса будет исполнена благодати и могущества Божьего. Это та церковь, которую Господь хочет сегодня сделать из нас, из каждого из нас. Посмотрите, что говорит пророк Исаия. Пророк Исаия о народе Господнем. Он говорит, множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающиеся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя. Аллилуйя, братья и сестры. Господь Саваоф посетит тебя, церковь. Господь Саваоф посетит тебя, народ Божий, чтобы ты была славною церковью, славною, чтобы враги твои разлетелись. Господь посетит тебя громом и землетрясением, и сильным голосом, бурей и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И дальше Писание говорит, что как ночное привидение будут все враги твои, они рассыплются, они будут как ничто. Господь сегодня хочет посетить свой народ Духом Святым, благодатью Своею. Господь хочет наполнить нас своим могущественным присутствием. Он хочет умножать благодать. Он сказал, не мерою дает Господь Духа Святого просящему Него. Друзья, мы сегодня имеем полное право войти во святилище Иисуса Христа. Мы имеем полное право наполниться Божьим Духом и присутствием славы. Мы имеем полное право подняться над всем земным. Мы имеем полное право соприкоснуться с Богом Небесным. Мы имеем полное право наполниться Его благодатью и жить этой благодатью, идти в этой благодати и подниматься все выше и выше. Господь дал Своей Церкви это обетование. И Он сказал, я дам вам Дух Святой, Дух Утешитель, который придет, который научит, наставит, который будущее возвестит. Я пошлю вам Дух Святой, который будет как заместительная личность моя, который будет все делать вас среди вас, то, что я делал. Этот Дух Святой, Он поведет вас. И Господь сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного, ждите, пока не сойдет на вас обетование свыше. И сегодня церковь, мы должны сегодня опять вернуться к Пятидесятнице, вернуться к этому огненному служению во Святом Духе, вернуться к этому служению, когда огонь горит и не угасает, когда пламя Божье поднимается, когда сила Божья сходит на нас, когда грешники, они входя в присутствие народа Божьего, они чувствуют, что Господь на этом месте, Господь царствует, Господь великий. Аллилуйя! Братья и сестры, жив наш Господь! Господь великий! У Него есть благодать для церкви своей. Давайте молиться. Аллилуйя, Боже! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя!

остаток мой, к тебе взываю я. Готовься к встрече, скоро восхищение. Поправ светильник свой, гори горя, других запаливай своим служением. Коль нужно обличать, не бойся ты, я буду при твоих устах трубою. И дам я дерзновение и сил, и враг не устоит перед тобою. Коль ранен кто, ему спеши помочь, ты словом добрым, искренней молитвой. Спеши, пока есть день, а скоро ночь, ведь солнце на закат уже склонилось. Знай, времени немного у тебя, а миллионы христиан сегодня имеют вид, но нет внутри огня, их засосало суеты болото. Не все, увы, не все услышат глас, и многие, отвергнув мое слово, останутся на скорби. И близок час, как ты войдешь в небесные чертоги. Я приготовил место для тебя, моя невеста, мой родной остаток, любовью вечной. Возлюбив тебя, я жду той встречи, день за днем считая.

Момент творения. Рыбья наука. Наверное, каждый согласится с тем, что когда мы сами еще малы, нам кажется, будто наши родители знают все. Потом, в подростковом возрасте, наши представления радикально меняются, и мы считаем, что родители не знают ровным счетом ничего. А когда мы сами становимся родителями, то наконец понимаем, насколько все-таки наши родители были мудры. Разум и способность к познанию считаются продуктами эволюционного развития человека, поэтому когда речь идет об аналогах этих качеств у животных, в учебниках всегда говорится об инстинктах. Но действительно ли животные родители чему-то обучают своих детей? И действительно ли их дети чему-то учатся? Биолог Роберт Уорнер из Калифорнийского университета показал, что даже у рыб взрослые учат свое потомство реалиям жизни. Изучая губанов, Уорнер перемещал их на рифы, где они обычно спариваются, и обнаружил следующее. Если на новом месте не было других губанов, молодые особи выбирали себе места для спаривания. Но если на рифе уже были другие, взрослые губаны, устроившие себе там место для встреч, молодые искали себе пару в тех местах, на которые им указывали взрослые особи. Другими словами, взрослые знакомили подрастающее поколение с традиционными местами спаривания. Творение свидетельствует, что разумность созданий не имеет ничего общего с их местом на так называемой эволюционной лестнице. Даже рыбы учат своих детей. А значит, Божий замысел подразумевает передачу опыта от старшего поколения младшему. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Наша семья была в Узбекистане, и мы с мужем пошли в город, чтобы купить чего-то. И в это время милиция его арестовала. Я побежала домой и начала плакать, потому что они арестовали моего мужа, думая, что я не смогу видеть его долгое время. Дух Святой начал успокаивать меня и говорить мне, что все будет хорошо, и что они не смогут его задержать. Но я продолжала плакать, и тогда Дух Святой сказал: «Ты увидишь его лицом к лицу очень скоро». И незадолго после этого, где-то через час, он пришел домой. Он сказал, что они допрашивали его, кто он такой, откуда он и почему он был в Узбекистане. Он им отвечал все честно. Тогда они сказали ему: «Мы тебя не будем задерживать, только ты должен пойти и принести нам все свои документы. Мы просто хотим увидеть, правду ли ты говоришь нам». Мы помолились, и он пошел обратно показать им свои документы. Пока он ушел, они собрали всю милицию со всей округи на милицейский участок. Так что к тому времени, как мой муж возвратился к ним, там собралось много милиционеров. Он вначале немножко поделился с ними евангельской вестью. И теперь, когда он возвратился, он имел возможность делиться со всеми ими в течение долгого времени. Он много им говорил об Иисусе Христе, а также и обо всем, что Бог сделал в нашей жизни. Какая чудесная возможность! Если кто-то понимает, какие гонения были в СССР в то время, они не поверили бы, что это вообще возможно. Но Бог это сделал. И помимо всего, Узбекистан — мусульманская страна. Они слушали, как мой муж делился с ними благой вестью. С того времени мы не боялись милиции в этом городе, потому что вся милиция благословила нас и пожелала нам всего самого наилучшего в наших странствованиях. Библия говорит, что если Господу угодны пути человека, то Он и врагов его примиряет с ним. И это точно то, что Бог сделал для нас там. В другое время мы прибыли в дом верующего человека. Его жены не было с ним в это время. В те дни христиан вызывали в КГБ и задавали вопросы насчет других верующих. И тогда некоторые люди продолжали докладывать информацию о других верующих в их церквях и обо всем, что происходило в церкви. Человек, у которого мы остановились, сказал нам, что один из его соседей — Иуда, и он предает христиан, и чтобы мы были очень осторожными. В тот вечер тот человек, которого нам предоставили как Иуду, пришел к нам. Я немножко заволновалась. Когда мы начали молиться, Дух Святой сказал: «Нет-нет, не этот человек Иуда». Мой муж и я молились с ним, и Дух Святой наполняет нас удивительным образом. И мы знали, что этот человек не был тем, кем его представил нам хозяин. Рано утром на следующий день, когда наш хозяин ушел на работу, он оставил нам ключи от дома. Дух Святой сказал нам торопиться, упаковать свои вещи и идти на автобус, чтобы ехать к железнодорожной станции. Мы хотели идти к ближайшей остановке к нашему дому, но Дух Святой сказал нам пройти на одну остановку назад. В этом, казалось, не было смысла, но мы уже научились слушать Святой Дух. Даже если что-то кажется непонятным, он знает, что он делает. КГБ наблюдала за каждой остановкой, но они не подумали наблюдать за предыдущей. Мы проехали мимо к железнодорожной станции и уехали из города. Позже мы встретились с людьми с того города. И они сказали нам, что мужчина из того дома, где мы ночевали, договорился с КГБ, что они придут в его дом и арестуют нас, когда он будет на работе, и тогда никто не будет его подозревать, как Иуду. Но прежде чем КГБ прибыл в его дом, мы уже уехали. Так что сам хозяин того дома был Иудой, а не тот человек, о котором он нам говорил. Было много людей, которых КГБ запугивало, для того, чтобы они рассказывали информацию о других братьях и сестрах. Из-за страха своей безопасности или безопасности и защиты их семей люди рассказывали. Но Бог говорит доверяться Ему, и Он будет заботиться о нас. Попали как-то мы в Омскую область. Третья ферма.
Там было несколько русских семей, а все село было немецким. Была в нем и община. Мы попали к ним на собрание. Сами они проводили собрание на немецком, но когда приезжали русские гости, они проводили по-русски. Они нас спросили: «Вы немецкий знаете?» Я им ответила, что нет. Собрание шло, и Бог меня исполнил Святым Духом. Обычно, если нет истолкования, то я в собрании не говорю на языках громко. А мне там было очень хорошо. Такое наслаждение, что говорила на языках всю ночь. Когда встали с колен, они все стояли онемевшие, смотрели друг на друга. У всех были измененные лица. Моего мужа оставили в селе ночевать, а меня одна сестра попросила пойти ночевать к ней. Когда мы выходили из собрания, один брат подошел ко мне и спрашивает: «Сестра, вы говорите по-немецки?» «Нет». Одела пальто. Иду к калитке. Второй брат подходит: «Сестра, вы знаете немецкий?» И так три или четыре брата меня спрашивали. Больше ничего не говорили. Когда мы пришли к сестре, она меня положила на русскую печь, чтобы я согрелась, а сама расположилась внизу. Лежим, не спим. Тогда она спрашивает: «Ты понимаешь, сестра София, по-немецки?» Я удивилась: «Почему меня все об этом спрашивают?» Она говорит: «Ну вот, сестра, я не хотела тебе говорить, но для укрепления твоей веры я тебе скажу. Через тебя Дух Святой говорил на чисто немецком литературном языке. Мы сами так чисто не можем разговаривать. У нас в церкви был разлад, споры, разборы, друг друга обвиняли, не могли разобраться, кто виноват. Собирались без какого-либо назидания. Через тебя Дух Святой начал всех обличать. Началось обличение с пресвитера. Все тайные грехи, все Бог открыл. И другие грехи. Бог начал открывать всех-всех поголовно. Теперь назначили на четверг исповедание и примирение. Сейчас многие из них живут в Германии. Кто-то живой, а кто-то уже отошел в вечность. Там, в той общине, мой муж преподавал водное крещение. Было очень чудное собрание. Пришлось нам пожить в Узбекистане в Ташкентской области, городке Ахангаран. На праздник Рождества поехали в город Алмалык. Он был рядом. Всю ночь участвовала молодежь. Пение, стихотворение, проповеди, молитвы. Меня Бог так исполнил Святым Духом, что было очень легко и приятно молиться. Во время молитвы вдруг открыла глаза и вижу, один молодой юноша в очках аж на цыпочки поднимается за спинами других, смотрит на меня. Я посмотрела, а потом забыла о нем. Продолжала молиться. Но когда под утро расходились, он подошел ко мне и попросил отойти с ним в сторону и поговорить. Там был столик. Он сел, и я села. Он спрашивает: «Откуда вы так хорошо знаете испанский и латынский языки?» Я сказала: «Я их не знаю». Он говорит: «Но вы же так хорошо говорили на них. Я их изучаю в институте. Но как вы так хорошо их знаете?» Я ему начала объяснять из Писания, что это как Дух давал провещевать. Он очень удивился. «Я абсолютно неверующий. У меня есть брат. Его взяли в армию в Афганистан, а оттуда же привозят в железных гробах. Я пришел с мамой к верующим. Нам всегда говорили, что верующие тупые, отсталые. А здесь я увидел совершенно другое. Молодежь не отсталая, не тупая, так хорошо поют, играют, участвуют». Я спросила: «Будьте любезны, скажите, пожалуйста, что я говорила?» Он рассказал о великих делах Божьих. «Меня сейчас направляют на один месяц в армию, но когда я приеду, я буду искать верующих». Меня больше не могли ждать, нужно было немедленно уезжать. И мне пришлось прекратить разговор, потому что нужно было уезжать. Однажды в России мы ожидали поезда. Это была зима. Иногда нужно было долго ждать. Я взяла своего старшего сына, ему тогда было лет 12, и мы пошли раздавать брошюры с Евангелием.
Мы пришли к православной церкви и решили дать брошюрку священнику. Мы подошли к его дому и постучали, но никто не ответил. Мы оставили брошюрку в почтовом ящике. У нас было много трактатов, и все они были у моего сына. Мы решили обратно проехать автобусом, потому что мы прошли длинную дистанцию от железнодорожного вокзала. Священник слышал, что кто-то стучит, но не открыл дверь. А когда он услышал, что кто-то бросил в его почтовый ящик что-то, он вышел посмотреть, что же это было. Когда он увидел, что это был трактат, он пошел по следам на снегу к автобусной остановке. Когда он увидел меня, он спросил, я ли бросила в его ящик эту брошюрку. Я сказала, что я. Тогда он сказал, что мы сейчас же должны идти в милицию, и вы сможете все им об этом рассказать. Он должен был быть священником, но он предавал людей. В то время было много священников, которые предавали людей. И когда люди исповедовали свои грехи, некоторых из них тоже предавали. Многие священники работали с КГБ. Когда подъехал автобус, этот священник сказал водителю скинуть нас возле милиции. Когда мы сошли, я сказала сыну бегом бежать на железнодорожную станцию и сказать моему мужу, что меня арестовали. Я не хотела, чтобы у него обнаружили трактаты, потому что за распространение христианской литературы давали 5 лет тюрьмы. Священник завел меня в полицию и начал говорить, что кто-то кинул в его почтовый ящик трактаты, и он пошел по следам и нашел меня с моим сыном, ожидающими автобуса, и что он не видел трактатов, но знал, что у моего сына их много. Они допрашивали меня, задавали самые разные вопросы, спрашивая меня насчет семьи и почему я вышла замуж за настолько старшего человека, и, возможно, он меня заставил верить в его убеждения. Я спросила его, женат ли он, и он ответил, что да. А теперь, когда приедете домой, спросите свою жену, почему она вышла за вас замуж. После этого он почувствовал себя неловко и сказал: «Я извиняюсь, я влез не в свое дело». После этого он стал очень снисходителен ко мне. Я спросила также священника, «Кому вы служите, Богу или КГБ?» Он ответил, что он служит людям. Я по его разговору с КГБистом увидела, что он один из них, который выучился на священника и готов был предать любого, кто был настоящим христианином. Он пытался отправить КГБ искать моего сына как можно быстрее, чтобы меня могли судить за свидетельство и посадить в тюрьму. Начальник КГБ спросил меня, «Вы что, молитесь внутри?» Я ответила, «Да, и я знаю, что моего сына не поймают. Они бы меня отпустили, но священник давил на них, чтобы они посадили меня в тюрьму». Мой сын шел на вокзал главной дорогой, но он почувствовал внутри, что его кто-то преследует и что ему нужно вбежать в дом при дороге. Он у них что-то спросил, и его впустили в дом. А это дало ему укрытие от КГБ, когда они усиленно искали его. Они в тот момент проехали мимо, а потом возвратились в милицию и отчитались, что они не смогли найти моего сына. Они искали его везде, по всей окрестности, но его нигде не было. Тогда начальник КГБ сказал, что я могу идти. У него больше нет ко мне вопросов. Но священник продолжал настаивать, что у мальчика много трактатов, и мы могли бы посадить ее в тюрьму. Но они меня отпустили, а священнику сказали остаться и не позволили ему уходить. Бог мне помог доехать до вокзала, где я нашла моего сына. Он только что пришел. Я вспомнила, что если Бог кого-то охраняет и защищает, то никто не сможет причинить им зла. Когда уже после всех скитаний мы жили в Литве, я пошла к дому одной сестры, и к ней зашла соседка. Мы засвидетельствовали ей о Боге. Вечером соседка ушла домой, а я начала собираться идти домой одна. Она сказала, что проведет меня до автобуса. Когда мы были готовы выходить, мы помолились, чтобы Бог сопровождал нас. И Дух Святой сказал не выходить из дома, даже в туалет, который был во дворе.
Я осталась с ней на ночь. Утром, когда я возвратилась домой, мой муж начал рассказывать, что в эту ночь примерно в 2 часа ночи кто-то стучал в дверь. Он быстро соскочил с кровати, думая, что я возвратилась домой и забыла свой ключ дома, даже не думая, что это может быть кто-то другой. Когда он шел к двери, Бог сказал ему дверь не открывать. Он лег обратно, хотя в дверь еще какое-то время стучали. Я не знаю, кто это был, но я думаю, кто-то, кто не хотел, чтобы мы проповедовали. Много раз Бог хранил нас и защищал от людей, которые хотели нас убить. Много раз Бог использовал милицию и КГБ для того, чтобы нас защитить. Они осознавали, что мы на самом деле были не такими, как о нас говорили, а мы были гонимы за нашу веру. Однажды на железнодорожной станции мы увидели группу журналистов из Литвы, человек 20. Как раз объявляли, что поезд, на который мы должны были садиться, прибывает, и все должны приготовиться к посадке. Когда мы подходили, чтобы приготовиться к посадке, журналисты увидели нас и поняли, кто мы, и они были поражены. Все, что они могли сделать, это стоять там и смотреть, как мы садились на поезд. Они могли позвонить в полицию, чтобы нас арестовали, но Бог не позволил им ничего сделать, потому что время еще не пришло. Точно так, как с Иисусом, когда Его хотели убить. Он прошел сквозь толпу, потому что Его время еще не пришло. Журналисты могли воспользоваться возможностью. Это означало бы продвижение по карьере или признание их, потому что милиция не могла нас найти, а эти журналисты нас обнаружили. Но Бог этого не допустил. Бог сказал нам в тот день, когда мы уезжали из Литвы, «Сохраню до конца». И Он это сделал. Хотя у нас ничего не было, но у нас и не было недостатка. Бог заботился о каждой нашей нужде. Мы даже другим сделали посылки с помощью Божьей. Когда мы уже вернулись в Литву и обустроились там, однажды работники КГБ переписывали всех, кто были на собрании. Мой муж не был на том собрании. К тому времени мы уже подали заявление на выезд в любую капиталистическую страну, где можно было бы детей воспитывать в христианском духе. Работник КГБ создал грозный вид. «Где вы болтались столько времени?» А я ему сказала: «Мы не болтались, Бог нас хранил. Вы подбираете слова, когда обращаетесь. Даже звери защищают своих детей. А вы хотели, чтобы мы разрешили вам отнять наших детей?» Он спросил: «Вы хотите выехать за границу?» А я ответила: «А я к вам по этому поводу обращалась?» Он ответил: «Нет». А я тогда говорю: «Тогда почему вы спрашиваете?» Потом, когда я проходила мимо него, он тихонько сказал: «Мы знаем, ваши сыновья работают в совхозе Мичурин. Будьте очень осторожны, потому что за ними сильно следят. Видно, наших сыновей туда Бог послал, потому что там председатель совхоза уверовал. А этот кегебист раньше был журналистом в Шауляе, и он хотел отнять наших детей. А к этому времени он работал в Каунасе и уже хотел нам помочь. Очевидно, совесть его судила». Водительство Духом Святым необходимо и в будущем. Друзья мои, тяжелое время приходит. Доверяйте Богу. Если вам нужно будет все оставить, не волнуйтесь и не бойтесь, только доверяйте Богу. Не оглядывайтесь назад, как жена Лотова, на то, что нужно будет оставить. У Бога есть что-то намного лучшее для Его детей. Бог тот же вчера, сегодня и вовеки. Мы это написали для того, чтобы чья-то вера утвердилась. И самое главное, чтобы Бог прославился.

Ответ придет тогда, когда не ждешь. Не потому, что он уже не нужен. Когда в смиренье боль свою несешь и думаешь, ведь быть могло и хуже. Когда иссякнут все зачем и почему, и сердце не колотится в тревоге. Но знаешь, Бог не даст пойти ко дну, к Нему ведут земные все дороги. Ответ придет тогда, когда не ждешь, когда покажется, что выжданы все сроки. Но все равно с надеждой живешь, доверив свои нужды только Богу. Ответ придет тогда, когда не ждешь, как гром средь бела дня, а может ночи, нежданно и негаданно, и дрожь хватит от реальности вдруг Божьей. Поймешь, что боль твою с собой делил, хотя казалось небо на засове. Когда порой не хватало сил, он раны исцелял своей любовью. Поймешь, что слышал он всегда молитвы, стон и слезное прошение. Хотя ответа не было тогда, но у него всегда все в свое время, не позже и не раньше, только в срок. Хотя нам непонятно то молчание, но Господу важнее всего итог терпения и веры в испытаниях. Ответ придет тогда, когда не ждешь, объемли уголки всего сознания, и в сердце благодать, как поздний дождь, прольется все собою, заполняя.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где и я. Иоанна 14:3. Приду опять. После того, как наш благословенный Господь и Спаситель Иисус Христос совершил то, чего никто из нас никогда бы не смог сделать, а именно разрешил вопрос греха так, что это полностью удовлетворило Бога, Он пошел приготовить нам место в доме Отца. Как? Со Своей кровью однажды Он вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Евреям 9:12. Однако Он не только пошел приготовить нам место, но и пообещал вернуться, чтобы взять нас к себе, в это самое место. И Он ясно сказал об этом, чтобы и вы были, где я. Разве не то же самое Он сказал потом и апостолу Павлу? Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4:16-17. Но когда наступит этот благословенный момент? В Библии нет пророчеств, которые должны были бы исполниться перед тем, как Господь придет, чтобы забрать нас к себе. Есть знамения последних дней, но для нас знамений нет никаких, нет точных указаний, но есть намеки касательно Божьего замысла. Если мы посмотрим на состояние Церкви в связи с ее соответственностью в плане свидетельства, а также на этот мир и на то, что события развиваются все быстрее, мы можем прийти к выводу, что еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Евреям 10:37. Давайте не будем унывать ни из-за того, что происходит в мире, ни из-за состояния Церкви, ни из-за бед и проблем, так как Господь близко.

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

0: Книга Исход, глава 5. «После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: „Так, говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне“. Но фараон сказал: „Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу“. Они сказали: „Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом“. И сказал им царь египетский: „Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу“. И сказал фараон: „Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его“. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: „Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: „Пойдем принесем жертву Богу нашему“. Дать им больше работы, чтоб они работали и не занимались пустыми речами“. И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: „Так говорит фараон: не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется“. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: „Выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома“. А надзиратели из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: „Почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочное число кирпичей, как было до сих пор?“ И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: „Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему“. Но он сказал: „Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: „Пойдем принесем жертву Господу“. Пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте“. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: „Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день“. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: „Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас“. И обратился Моисей к Господу и сказал: „Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом этим. Избавить же ты не избавил народа твоего“. Я читаю книгу Исход, главу 6. «И сказал Господь Моисею: „Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действии руки крепкой он отпустит их, по действии руки крепкой даже выгонит их из земли своей“. И говорил Бог Моисею и сказал ему: „Я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь и Иегова не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым: «Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон, а я не словесен?» И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Я пропущу теперь стихи от 14 до 22, потому что опять здесь перечисление имен, и продолжаю с 23 стиха и ниже. «Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара, сыны Корея, Асир, Елкана и Авиасаф». Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финиеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей — это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я не словесен, как же послушает меня фараон?» Книга Исход, глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова, и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось перед фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь, и бросил Аарон жезл свой перед фараоном и перед рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращается в змея, возьми в руку твою. И скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне, но вот ты доселе не послушался». «Так, — говорит Господь, — из этого узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река воссмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки». И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах». И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и этим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Книга Исход, глава 8. И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот, я поражаю всю область твою жабами, и воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы». И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Да будет по слову твоему, чтобы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш, и удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и от рабов твоих, и от твоего народа, только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он навел на фараона, и сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и воссмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся дома египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет это знамение». Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему в этой земле». Но Моисей сказал: «Нельзя этого сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам». И сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко, помолитесь обо мне». Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песьи мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу, и сделал Господь по слову Моисея, и удалил песьих мух от фараона, от рабов его и от народа его не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа.
1: О грехе непрощении. Как велика любовь Христова, как мизерна любовь моя! Во всех грехах моих Христос простил мне, а я людей порою не прощаю. В молитве, преклоня колени, я говорю Создателю миров: «Христос, как тяжело мне, даруй мне силы, обида залегла в моей груди». Смиренно Он приходит на молитву: «Я знаю все, прости им, дочь моя». «О нет, Христос, они невыносимы, их не могу простить, прости, Христос, меня». «О дочь моя, неуж ты лицемерка, как я могу простить тебя? Сначала ты прости, будь кротка, будь смиренна, будь, дочь моя, такая же, как я. Христос, я немощна, и, впрочем, я невинна, они должны прощения у меня просить». И вдруг Христос заговорил ко мне тихонько, тогда ты не войдешь в небесный пир». «О, как же так?» — сказала в возмущении. «Как можешь быть ко мне несправедлив?» «Я справедлив. Моя любовь безмерна. Тебе могу я все грехи простить. Я возлюбил весь мир, и злых, и добрых. За вас я на кресте свой дух томил. Представить ты своим умом не можешь, как очень сильно мне пришлось страдать. Прости им, но если ты не сможешь, придется приговор твоей душе сказать».

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Сегодня сердца людей охвачены беспокойством, смятением и предчувствием великих бедствий и своего неминуемого конца. Куда бы мы ни пришли, где бы мы ни были, мы ощущаем в окружающих нас людях уныние, страх и безнадежность. Те же ощущения у нас вызывают газетные заголовки, последние известия радиопередач. Мы видим это в глубокой морщинке сдвинутых бровей на лицах людей, обеспокоенных своим будущим и неразрешимыми проблемами настоящего. Об этом свидетельствует чувство бесцельности своего существования, которое охватывает многих и лишает радости жизни. Даже атмосфера вокруг нас кажется насыщенной беспомощностью, безысходностью и отчаянием. Все это отнимает у нас вкус к жизни и радость бытия. Сегодня человечество больше всего нуждается в духовно зрелых христианах, которые бы не только несли миру веру в Иисуса Христа, но и проявляли бы ее в своей повседневной, безгрешной и святой жизни. Моя задача как евангелиста состоит в том, чтобы сеять семена веры, подобно фермеру, который производит весенний посев семян, чтобы осенью собрать урожай. Фермер не может заставить семя расти. Он не может генерировать его жизнь, потому что это делает Господь. Подобно этому семя веры, посеянное в сердце человека. Бог побуждает расти и развивать, и помогает человеку превращаться в духовно зрелого человека при соблюдении всех необходимых условий. Момент, когда человек принимает Иисуса Христа в свое сердце как своего Спасителя, является началом его новой жизни. Иисус Христос говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».

позволяет великие державы мира держать нож у горла друг друга? Почему у нас такая явная нетерпимость к тем, кто выглядит и думает по-другому, не так, как мы? Почему мировые лидеры играют жизнями миллионов людей и держат мир на краю пропасти? Какая дьявольская сила толкает молодежь на совершение преступлений, приводит к бесцельной, разнузнанной, безнравственной и безбожной жизни? Какая сила рушит семейные очаги, заставляет мужа бросать детей и жену ради другой женщины? Что заставляет человека испортить свое будущее и поменять дорогих сердцу родных, любимую работу, карьеру и тепло домашнего очага на вино и наркотики? Психологи сталкиваются с неразрешимыми дилеммами. Они беседуют с тысячами людей, которые психически неустойчивы, ставят диагноз, но затрудняются в выборе лекарственного средства. Вот в этом мне признался один из них, сказав, что для него это всегда является проблемой. Только Библия может дать нужное и эффективное лекарство, которое можно найти только в Иисусе Христе. Библия говорит, что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Иеремия 17:9. Мы живем, думаем и поступаем неправильно, потому что в нас живет природный грех. Слово «грех» имеет несколько значений. Нужно признать, что это не совсем приятное слово, так же, как и слова «рак», «лейкемия», «проказа». Эти слова напоминают нам о смерти, приводят в отчаяние, лишают надежды, покоя и счастья. Но Библия говорит, что для тех, кто инфицирован болезнью греха, есть надежда на излечение. Существует лекарство, которое излечивает болезнь греха. От нее не остается и следа, потому что Бог очищает даже самого страшного грешника и делает его чистым, как свежий, только что выпавший снег. Библия говорит, что путь веры выводит нас из долины отчаяния и безвыходности и ведет к вершине прославленной надежды во Христе. Бог говорит, что нам нужно идти к Нему через крест Христа, потому что без Христа не может произойти наше воссоединение с Господом. Без креста не может быть мира в нашем сердце и вокруг нас. Один из крупнейших бизнесменов в Австралии оставил жену и детей и ушел к другой женщине. Через некоторое время его бизнес пришел в упадок. Он стал выпивать и опускался все ниже и ниже. Однажды он зашел в церковь, принял Христа своим Спасителем. Чувство великого освобождения охватило его душу. Он освободился от постоянных мук совести. Его ум просветлел, и сердце наполнилось радостью и благодарностью Богу за свое спасение. Он пришел в свою семью, которую давно оставил, и со слезами радости был принят и женой, и детьми. Он сказал мне: «Все, что пытались сделать психиатры и доктора, все лекарства, которые я выпил, не сделали того, что совершил Христос в моей жизни». Затем он сделал заявление, которое я никогда не забуду. Он сказал: «Быть христианином невыразимо приятно. Оно бодрит, оживляет, восторгает и окрыляет». Современный мир приходит в упадок, гибнет и опускается в пучину зла и беззакония с каждым днем. И это все глубже и глубже. Вам надо спешить узнать Христа, полюбить Его, поверить Ему, отдать Ему свое сердце. Начните новую жизнь, и вы наследуете Божье Царство и жизнь, которая будет вам вечной и невыразимо прекрасной с нашим великим и всемогущим Богом, милостивым и любящим Отцом Небесным.

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремии 32, 38, 39.

Я буду, друзья, проповедовать на тему, которая беспокоит меня в последнее время. Меня в последнее время беспокоит, друзья, состояние христианства. Вы заметили, что в последнее время появились определения внутри христианства, которых не было вчера и третьего дня. Ну, например, такое слово, как депрессия, довольно позднее слово. Я вообще, будучи христианином, был такой период времени, когда я вообще не понимал этого слова. И был такой период времени, когда проповедовалось, это не для христианина, это с христианином не случается. А сейчас все дальше и дальше я вижу, что, например, это определение набирает силу в народе Божьем. Другими словами, скажем так, если вчера и третьего дня мы его не переживали, то мы его начинаем переживать. Если мы с этим были не знакомы, то наши дети с этими понятиями, не только с этим, они очень близко стыкаются и переживают. И я когда-то уже рассказывал, знаете, как у меня был на работе человек неверующий, который пришел к выводу, молодой человек, ему, ну, может, 26-28 лет было на то время, когда мы с ним общались, он пришел к выводу, друзья, что прожить вот эту жизнь без стимуляторов невозможно. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть ему нужны или наркотики, или ему нужны антидепрессанты, или ему что-то нужно, чтобы просто нормально жить. И он в этом настолько глубоко уверен, что если он встречает кейс, который выходит за рамки этого понятия, то есть человек, который просто живет, без всяких стрессоснимателей, вы обратите внимание, как сегодня мир живет. Даже те, кто, допустим, не употребляет наркотики, у каждого есть какой-то такой момент снятия стресса. Кто-то, я не знаю, в казино едет, да? Христиане попроще, они оккупировали рыбалки. Я не против рыбалки, друзья, но если, например, у христианина забрать рыбалку, он вдруг сразу впадает в депрессию. Он привязан к рыбалке или еще. И ему просто не воно. У каждого свой, друзья, наркотик. И я, извините, что я так выражаюсь, и я задался вопросом, правильно ли это, друзья? Я буду читать место из 83-го псалма, не сильно такое читаемое место, но все же, я думаю, оно на слуху. И мы немножко об этом порассуждаем. Тема моей проповеди, друзья, источник счастья, источник настоящего счастья. Итак, Слово Божие говорит так. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези, направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Друзья, к этому стиху второму я обращусь попозже. Прежде я хочу напомнить мою проповедь, которую я проповедовал довольно недавно. Та проповедь я назвал ее «Величайший дар Господа нашего Иисуса Христа». И в этой проповеди, коротко напомню вам, что в этой проповеди, друзья, я анализировал причины, почему люди стремятся, например, к богатству. Да? Почему, например, люди хотят разбогатеть? Почему мы говорим, Боже, дай мне миллион, и как-то на сердце появляется надежда. Эта надежда, она приносит тебе какое-то такое странное, приятное состояние. Вот хорошо бы был у меня миллион. Да? Наверняка не найдется ни одного человека, который бы мечтал, что он сделает, когда у него появится, ну, скажем, не миллион, 100 тысяч. Наверняка нету. Почему мы вообще об этом мечтаем? Потому что сами мысли об этом, они приносят нам какое-то что? Счастье, какую-то радость. Да? Нету человека, который бы не мечтал, например, ну не знаю, получить позицию выше, чем он есть сегодня. Правда? Если ты сегодня менеджер, я хотел бы стать директором. Да? Ну, может быть, вы, так сказать, не мечтали об этом, но наверняка есть такие люди, которые подумывали о том, что было бы неплохо стать и президентом, не знаю, там,
Соединенных Штатов. Позиция гарантирует, ну, нам она закрыта, мы мигранты, ну, дети наши. Да. Друзья мои, есть вещи в этом мире, к которым человек стремится. И стремится человек к этим вещам, потому что он думает, что эти вещи дают ему чувство счастья. Человек думает, что деньги, или, скажем, неправильно, не деньги. Человек думает, что определенное количество денег даст ему чувство комфорта. Если я заработаю миллион, я не буду переживать за белый, за то, за пятое, десятое, я буду счастлив. Да? Другой человек думает, если я на позицию выйду, я буду счастлив. Третий думает, если я вот эта болезнь от меня отойдет, я буду счастлив. Друзья, на самом деле чувство счастья от этих вещей что не зависит. Вы можете заработать миллион и все же быть самым несчастным человеком на земле. Люди будут смотреть на вас и думать, богатый человек, что он комплексует, а у него депрессия каждый день, потому что деньги не имеют в себе силы давать счастье, друзья. То же самое с позицией, то же самое абсолютно с любыми вещами, друзья. Некоторые страдают от мнения человеческого, да? Научитесь уже в конце концов от Павла. Некоторые сказали про меня плохо. Все, человек спать жить не может. Да говорите сколько угодно про Христа. Сколько про Христа говорят сегодня плохо. Что вы думаете, он на небе сидит, там таблетки пьет от депрессии? Друзья мои, просто реально посмотрите на эти нормальные и вообще нормальные христиане. Павел говорит, да мне все равно, что обо мне думают. Меня интересует только одно мнение. Вот это мнение, я буду проверять, как он о мне думает. А все остальное меня не интересует, и я зато не переживаю. И я не буду впадать в какую-то депрессию. И, конечно, Боже, помоги мне. Если завтра кто-то поменяет про меня мнение, будет говорить про меня плохо, все, что мне надо сделать, надо посмотреть, или на самом деле я этого что? Достоин. Если достоин, справляйся. Если ты за собой ничего не находишь, не депрессуй. Есть много вещей, знаете, некоторые просто на этом авторитете, у них какая-то фишка с этим авторитетом. Они создают вид, чтобы у них был авторитет. Они специально поступают. Не то, что поступают. Были люди, с которыми мы встречались в своей жизни, которые говорили, я тебя научу, как надо поступать. Чтобы тебя все воспринимали авторитетно. Да. И, друзья мои, в авторитете тоже нету счастья, поверьте мне. Его очень тяжело держать. Кто держится за авторитет, тот знает, о чем я говорю. Удержать авторитет очень тяжело, если ты его строишь. А если строит его Бог, то он просто за тобой ходит и от тебя никуда не отстает. Потому что Бог его тебе дал, этот авторитет, и он часть твоей жизни, часть твоей позиции. Друзья, я не буду углубляться дальше, понимаете? Я хочу просто вам показать, что есть вещи, в которых мы думаем, в мире сложилось впечатление, что в этих вещах счастье. Когда человек начинает их переживать, он видит, что в этих вещах счастья что? Нету. Абсолютно нету. Он стремится к ним всю жизнь, он достигает их где-то на середине или в конце своей жизни, и потом приходит к разочарованию. И это одна из причин тоже депрессии и так дальше. Вообще, друзья, знаете, если здесь написано «блажен», человек слово «блажен» означает состояние счастья. Блаженство – это счастье. Вы знаете, какой антоним к слову «блаженство», к слову «счастье»? Противоположное слово. Несчастье. А вы знаете, где оно первый раз употребляется в Библии? Я сегодня только узнал, когда я готовил эту проповедь, да? Я сегодня только узнал, что дерево познания добра и зла правильнее будет перевести, как дерево познания добра и несчастья. И несчастье. Проверьте, если вы хотите. Итак, друзья, Адам когда-то сделал одно дело. И знаете, что он сделал? Он вергнул нас в познание несчастья. И мы все на земле живущие, хотим мы этого или нет, будем с вами познавать несчастье. Кто не познал еще несчастье в своей жизни? Нету таких. Все такие, как я. Да? И часто задаем себе вопрос, зачем оно мне? Да? Ну зачем? Я что, стремлюсь к этому несчастью? Я что, хочу этого несчастья? Ну, оно само приходит, оно само входит в нашу жизнь, и мы хотим или не хотим, мы это несчастье вынуждены что? Познавать. Вкушаем, наедаемся, уже не из ушей лезет, да? Все равно это несчастье. Знаете, что еще интересно, друзья? Еще интересно, что корневое слово к этому слову несчастье, да? Вы знаете вообще, что такое корневое слово? Я часто использую эту
это определение и пришел к выводу, что вы наверняка не знаете, что такое несчастье. Я вам попробую на русском языке объяснить, по-русски. Да? Например, по-русски есть слово «подушка». Вы все знаете это слово. Так вот, знаете, какое корневое слово к слову «подушка»? Ушко. Потому что она под ушко. И когда вы понимаете, что она под ушко, да, понимаете корень этого слова, то вы подушку, ну, вы можете под ноги ее положить, но нормально ее использовать под ушком, да? Так сама речь тебя этому учит. Конечно, может быть не сильно такая, пример глубокий, но веселый зато пример, да? Я когда узнал, что это подушка как подушку, все, мне очень понравилось, потому что она у меня всегда подушком и так дальше. Так вот, корневое слово позволяет тебе взглянуть на вещи, которые ты знаешь, немножко с другой стороны. Понять суть этого слова немножко глубже. Так вот, слово, друзья, несчастье, оно переведено в синодальном переводе еще как слово беззаконие. Да? И посмотрел Бог и видит, что беззаконие, помните, там время Ноя. Друзья мои, вот это все связано между собой. Несчастье и беззаконие, они идут что? Вместе. Они идут вместе. И мы с вами будем страдать. Почему в последние дни настолько тяжело народу Божьему идти? Потому что умножилось беззаконие и умножилось несчастье. Закономерность, друзья. Вы все видите, что умножается беззаконие? Так или нет? Мы все видим. И умножая беззаконие, этот мир не понимает, что он умножает свое несчастье. Друзья мои, но что интересно, потому что, ну, по логике вещей, если беззаконие – это несчастье, то праведность вроде как должно быть счастье. Похоже, близко, друзья. Но вот корневое слово, которое здесь переведено как «блаженный» или как слово «счастье», корневое слово обозначает «поступать правильно». Друзья мои, послушайте меня внимательно. Я хочу, чтобы вы поняли это просто сердцем. Некоторые вещи, они нуждаются в переосмыслении. Понимаете, что временами, когда мы живем на этой земле, и когда мы встречаем различные переживания, то эти переживания, которые имеют негативный оттенок, они предназначены именно для того, чтобы ты перестал поступать что? Правильно. Вот для чего это все навало, поймите меня правильно. Когда Адам взял дерево добра и зла, он заключил в некоторые законы эту землю. И этот закон говорит так, что зло, оно приходит всегда для того, чтобы разрушить тебя и принести тебе несчастье. И вы знаете, когда мы встречаем вот это несчастье, очень часто я вижу, как реакция человека на это несчастье абсолютно неправильная. Знаете, ну возьмите пример, когда тебя обижают. Мы все знаем, как надо поступать. Как надо поступать, когда тебя обижают? Надо смириться, надо любить, правда? А что у тебя возникает, когда тебя обижают? Сейчас как вклепаю, передних зубов не будет, да? Я говорю, друзья, по факту разговора последних дней, это я не то, что я сейчас придумал на ходу. Да, когда приходит несчастье, и знаете, что интересно? Интересно, что когда приходит эта мысль и это движение, и некоторые люди поддаются этой мысли, ладно, кто-то не будет там бить кого-то физически, но на зло человек начинает отвечать злом, то двойное зло, оно увеличивается и разгорается, и из двойного выходит, знаете, что такое арифметическая прогрессия? 2 на 2 – 4, 4 на 4 – 8, 8 на 8 – 16. И оно увеличивается вот в такой мере, друзья. И достигает такой высоты, что бывает, что вот эти конфликты, они неразрешимы. Просто невозможно ничего сделать. С какого-то слова началось, закрутилось в такой узел, что на протяжении годов ты уже не знаешь, как с этим вообще работать. Как к этому подойти? Зло, умноженное на зло, дает зло. И очень тяжело, друзья, поступать правильно. Знаете почему? Потому что когда ты приходишь и стоишь перед злом, ты не чувствуешь никакого счастья и никакого блаженства. Знаете, если бы поступать правильно, всегда было блаженно, мы бы все поступали правильно. Но поступать правильно, блаженство от поступков правильных, ты ощутишь не сразу. Бог в премудрости своей отстрочил. Бог сделал так, что оно скрыто от тебя в тот момент, когда зло против тебя идет, когда кипит все на тебя. Оно от тебя скрыто, оно от тебя далеко, друзья. И вот почему, конечно, написано здесь, что блажен человек, у которого что?
Вы слушали, что я читал или нет? Блажен человек, у которого сила. Я пока поставлю точку. Блажен человек, у которого сила. Там написано «в тебе», да? Ну, мы сейчас до этого дойдем. Блажен человек, у которого сила. Почему? Ну, почему? Да потому что, друзья, поступать правильно нужна сила. Вы никуда от этого не денетесь. Поступать правильно нужна сила. И, конечно, я не буду проповедовать эту мысль. Эта мысль вам давно известна, что это не сила физическая, это не сила моего характера, это не сила моего убеждения. Это сила, которая исходит от Бога, друзья. Поймите правильно, этот стих, он очень глубокий. Он меня потряс, этот стих. Когда я начал его изучать, друзья, поступать правильно, это быть блаженным. А как мне быть блаженным? Как мне, чтобы было хорошо, друзья? Это надо поступать. Поступать через силу, бо надо, чтобы Бог тебе дал способность так поступать. Потому что я вам гарантирую, даю 100% гарантию, что будут моменты в твоей жизни, когда ты просто не сможешь поступать правильно. Знаете, мне приходит на ум свидетельство одной сестры, если вы помните это свидетельство, оно в 90-е годы было очень популярным, это сестра, которая была на грани самоубийства, потому что она была красивая, у нее была... карьера, она собиралась стать моделью, ей сделал, начал ухаживать за ней какой-то мужчина, и она в ухаживании отказала, и этот мужчина подстерег ее и вылил ей на лицо кислоты. Помните это свидетельство? Не помните? И когда он вылил, она, естественно, лицо обезобразилось, вся карьера рухнула, и эта женщина неверующая попала на грань самоубийства. Она... хотела закончить жизнь самоубийством, и в этот момент она встретила верующих. И Господь обратил ее к себе, и она стала верующей. Мало того, что она стала верующей, она стала евангелистом. То есть она начала ездить, рассказывать свою историю, и очень много людей каялись. И была евангелизация, где собрались в 90-х годах, в то время, вы помните, такое очень время проповеди, когда Бог призвал очень многих, и она собралась очередная евангелизация, и она проповедовала о... Божьем прощении, о том, что Бог прощает всех, независимо, что ты сделал, если ты хочешь, ты можешь сегодня получить прощение, приходи, Господь любит всех. И из толпы вышел человек и сказал, это правда, что ваш Бог прощает всех, да, а вы похожи на своего Бога, вы тоже такие же люди, да. И когда он подвел ее под этот вопрос, он подошел ближе и говорит, тогда простите меня. И перед ней стоял тот человек, который несколько десятков лет облил кислотой и сломал ее жизнь. И вот к чему я веду эту историю, друзья, она описывает сама, что она говорит, я смотрела на этого человека, и при том всем, что я, говорит, христианка, рожденная свыше, при том всем, что я знаю, как надо поступить, говорит, простить этого человека у меня силы не было. Я на него смотрела, и в моей душе поднималось негодование, в моей душе поднималась злость, в моей душе поднималось желание суда, а самое большее, говорит, мне не нравилось то, что этот человек будет спасен, как и я. Я, говорит, желала, чтобы он погиб за то, что он со мной сделал. И когда, говорит, это все взбухло, говорит, но толпа, которая стояла, они понимали, что здесь что-то происходит, что-то, знаете, атмосфера наэлектризовалась, и они все смотрели на эту женщину, что она скажет, что она ответит. Она говорит, я закрыла глаза и сказала, Боже, я ее простить не могу. Ты видишь мое сердце, но сделай что-то, потому что я не хочу посадить твое имя, или убери меня прямо здесь, или что-то сделай. Она говорит, во время такой короткой молитвы я почувствовала, как будто струечка света пролилась с неба, и как мое сердце, говорит, оттаяло. И когда я открыла глаза после такой короткой молитвы, которая длилась не больше минуты, я была способна сказать ему от всего сердца, я вас прощаю, так как прощает вас Иисус. Друзья мои, в нашей жизни есть моменты, когда мы не сможем просто физически простить человека. Поэтому нам надо научиться черпать силу от Бога. Я читаю еще, я не буду останавливаться. Можно было немножко на счастье больше остановиться. Но я хочу проанализировать 83-й псалом сегодня. Друзья, смотрите.
Блажен человек, которого сила в тебе, и дальше написано, и у которого сердце стези направлено к тебе. Блажен человек, у которого сила в тебе, и написано, и в сердце стези, они направлены к тебе. Потому что, знаете, друзья, что интересно? Интересно, когда я вам скажу, черпайте силу, вот как вы, скажите, как вы черпаете силу от Бога? Это хорошая история про эту женщину, но я не хотел бы оказаться в ее положении. Знаете почему? Потому что получается, что она оказалась не готова к этому, к этой ситуации. Правда? Я вам советую, друзья, быть готовыми к любой ситуации, чтобы у вас было достаточно силы. И здесь мы стоим перед проблемой. Скажите, друзья, как брать эту силу? Откуда ее брать? Мы говорим от Бога, да? Мы говорим, бери силу от Господа. И думаем приблизительно следующее. Пришла молитва, мы сейчас с вами будем молиться. Я желаю, чтобы вы помолились правильно, чтобы от Господа изошла сила. Но когда она сходит, скажите, сходит ли она тогда, когда я возвышаю голос и начинаю громко кричать, сходит или нет? Временами сходит, а временами не сходит. Мы потому и кричим, что был какой момент в нашей жизни, когда мы кричали, она сошла. Если бы мы всю жизнь кричали, она никогда не сходила, мы перестали бы кричать, правда? Друзья, метод сошествия силы благодати, он различный. Но знаете, что интересно? В этом стихе написано, блажен человек, у которого стези или дороги, американская Библия даже переводит как highway, да? Направлены к тебе. Но это переводы неправильные все. Вернее, правильные, но не совсем. Правильное было бы перевести, у которого лестница направлена к тебе. Я еще раз говорю, проверьте, если вы мне не верите. Иврит позволяет нам сделать такую вариацию. Это даже, знаете, Господь, когда Он писал Евангелие, когда Он писал Ветхий Завет, Новый Завет, Он писал это для пытливого уха, для пытливого сердца. Потому что если у тебя нет вопроса, как получить от Господа силу, то ты просто не будешь обращать внимания на эти стихи. Ты будешь их всю жизнь читать. И читать, и просто как читать. Но если ты ищешь, то ты поймешь, друзья, что он где-то в этих стихах, где он говорит о силе, и что сила в нем, он где-то там заключил и инструкцию, как эту силу получить, друзья. И эта сила, она дается, друзья, тем, кто научится подниматься к Богу, что по лестнице. Когда мы поймем эти вопросы, поймите, я сейчас объясню вам, и вы наверняка меня поймете. Смотрите, сегодняшнее служение, это утеряно у нас. Почему я об этом хочу проповедовать? Потому что мы это утеряли. Смотрите, как сегодня работает служение в церкви, и в нашей в том числе. Оно работает приблизительно так. Ты заправил 3 галлона, на следующее служение ты приходишь с пустым баком. Так или нет? Я простыми словами говорю. Ты заправил 3 галлона, следующее служение ты в большинстве случаев приходишь с пустым баком. А есть такие церкви, где ты 3 галлона заправляешь раз в год. Да? И ты вынужден или толкать свою машину, или бегать, позычать бензин. Правильно? Вы понимаете, о чем я говорю? В своей церкви заправки нету, и люди с канистрами по конференциям, еще где-то. Поняли, да? Это неправильно. В нормальной церкви должно быть каждое служение, это место заправки. Да? Это там, где мы получаем от Бога силу. И мы заправляемся этой силой, и мы заправляемся этой силой, друзья. Знаете зачем? Чтобы вот так, как вы за порог выйдете, вы сразу встречаете зло. Вы встречаете несчастье, вы встречаете беззаконие. И эта сила расходуется. Вы замечали такие моменты? Ты в собрании такой... На взлете, крылья распростерты, благодать тебя посетила. Да? Были мы вот сейчас на конференции, попереживали туда-сюда, пока ехали еще, беседовали, приехали сюда, как пошел в

Вовремя заправлять. Когда вы приходите в собрание, вы не должны здесь в собрание прийти и просто посидеть. Вы должны пережить присутствие Божьей благодати. Вы должны пережить сошествие силы Божьей. Вы должны наполниться Его силой. Ваш бак должен наполниться горючкой, которая позволит вам двигаться. Когда вы отсюда выйдете, вы же выходите сюда такие: аллилуйя, аминь, вперед. Господь, дай мне силы. Эй, где там это мои неверующие, которые со мной работают? Я сегодня аллилуйя. Вот так должно быть, друзья. И это, вы замечаете, друзья, вы помните эти моменты, да? Я был молодой верующий, я вот так ходил. У меня была Библия, я говорил: дайте мне Библию, чтобы крест был на ней. Еще большие буквы Библия. Знаете зачем? Потому что я ее брал в руки и кругом шел. Мы ездили в автобусах тогда. Не было своей машины. И я прихожу в автобус и беру свою Библию и всем показываю. Вы знаете, что это за книга? Конечно, все знают, что это за книга. Потому что внутри меня была сила, она требовала выхода. Я нуждался в том, чтобы говорить о моем Господе. В то время, когда нас Господь призывает, вы помните, да? Вы как какой-то, не знаю, аккумулятор полный заряженной энергии, и она нуждается в выходе. Со временем мы стаем верующие, и наши аккумуляторы стареют. Сыплются эти все элементы внутри, и наш заряд из 100% приходит на 20%. Друзья, это не приговор, вы понимаете? Это не приговор. Смотрите теперь, к чему я веду вам вообще. Я вам веду к тому, что служение силы, оно должно быть ступенчатое. Да? Ну, представьте себе человека, который буквально следующим образом поднимается на второй этаж. Он встал на одну ступеньку, встал на вторую, потом сошел назад. Он встал на одну ступеньку, встал на вторую, потом сошел назад. И так годами. И вы наблюдаете за этим человеком и спрашиваете его: ты что делаешь? Он говорит: я на второй этаж иду. Ну так по логике на третью поднимайся. Не, на третью нет. У меня не хватает что? Силы. У меня не хватает силы. Все, что я собрал, мне хватает на две ступеньки. Вперед и назад. Вперед и назад. Друзья, вы должны сюда приходить, чтобы не вся сила была вами израсходована. Поняли закон? Ступенчатое служение силы, благодати. Павел был исполнен силой. Ну, и Христос наш, и Он знал, что для этого надо время, для этого надо посвящение, для этого надо отделить часть своей жизни, чтобы тебе была дана сила. Потому что если ты здесь пришел и наполнился силой, и вышел, и встретил зло этого мира достаточно сильное, что оно тебя высосало за один день, это значит, что у тебя дома должен был быть другой источник, где ты можешь склонить колени и пополнить свою силу, и не ждать пятницы, среды или воскресенья. Ты должен иметь этих источников достаточно, друзья. Ты должен, на работе у тебя должен быть источник, где ты приходишь и пообщался ты со своими коворкерами, и они высосали тебя, и ты высосанный. И ты сидишь и злишься на всех. Иди, там должен у тебя колодец где-то быть. Иди на перемене, на брейке, иди вместо того, чтобы пузо напихать, извините за выражение, иди к этому источнику, там черпни. И когда ты придешь в собрание, где является основной источник силы, потому что там колодези маленькие, хотя как у кого, конечно, но обычно, по практике. А здесь должен быть большой колодец. Для чего мы собираемся? Потому что здесь Господь иссякает достаточно воды для всех нас, с избытком, друзья. Он высекает столько воды, что ты бы никогда не взял. Понимаете, теоретически я могу выпить 3 литра. Бог видит, что я могу выпить 3 литра. Но это только теоретически. Я никогда 3 литра не выпиваю. Я обычно напиваю за 2 литра. Но Бог всегда вот здесь приготовит для меня 3 литра, понимаете? Потому что теоретически, может быть, когда-то мне захочется выпить 3 литра, и я скажу: Бог приготовил недостаточно. Источник, который здесь, он громадный источник, и мы здесь пополняем его пополняем Божью силу очень часто, друзья. Но мы забываем то, что мы должны двигаться в силе Божьей вверх, мы должны ступенчато подниматься к Богу, пути к Богу. Это не дорога, это не хайвей, это не машина, это усилие лестницы, которые ты должен применять, чтобы получать от Господа новую силу, друзья, и ты должен исполняться этой силой. Давайте по-другому объясню, чтобы вас вообще не запутывать в этом, потому что временами трудно понять. Друзья, вы должны со временем вашей христианской жизни, вы должны переживать силу Божию все больше и большей мере. Поймите меня правильно, друзья, что Пятидесятническая церковь сегодня она зациклилась на языках. Это правильно и хорошо, и я абсолютно ничего не имею против говорения на языках. Но мы сегодня знаем благодать языков. Большинство из нас, да це, точка. Благодать языков. Мы как те люди, которые на первой ступенечке и назад, на первую ступенечку назад. Потому что сегодня уже, к удивлению, надо пятидесятникам проповедовать, что надо молиться на языках. Вы заметили? Сейчас очень популярные проповеди: молитесь на языках. Это то же самое, чтобы я подошел к Шевцову и говорю: учись ходить. Учись ходить, Шевцов.

Учись ходить, тебе 40 лет, ты ходить не умеешь. Ты ходить разучился. Вот что мы сегодня делаем, друзья. Это не должно быть. Мы должны познавать Бога ступенчато. Мы должны научиться, что кроме благодати языков, например, есть благодать истолкования языков. Потому что так написано. И когда ты познаешь и утвердишься в этой благодати, это значит, что ни один пышный здесь должен истолковывать. Слышите меня? Где остальные? Почему вас Бог не использует? Что, я особенный среди вас? Но просто захотите и ревнуйте об этом. Ревнуйте, пускай Бог вас употребляет в этом. Я хотел бы, сказал когда-то Моисею, что я хотел бы, чтобы все были как я, даже больше, чем я. Нам работы меньше, слава Богу. Никто не ревнует об этом. Благодать, когда действует, это приятно. Друзья, и вот мы приходим в собрание, и что, все, что мы делаем, мы набираем силы. На первую ступенечку мы помолились языками и ушли и расточили ее. Порой на полбаке, а порой в столкача сюда приводим. Опять машину нашу опять набираем и опять. И это идет по кругу. И вы знаете, друзья, я заметил, что некоторые даже уверяют, что это правильно, так должно быть. Так не должно быть, друзья. Что должно быть в церкви? Это то, что твоя сила должна день ото дня расти, увеличиваться. Ты должен более его познавать. Ты должен иметь большую силу, чем ты имел вчера. Ты должен иметь больше благодати, чем та благодать, в которой ты уверовал, друзья. А сегодня у нас проповедь. Возвратитесь к тому, где вы уверовали. Так не должно быть. Мы сегодня, друзья, высосаны беззаконием и несчастьем. Почему ты в депрессиях, друзья? Потому что ты на определенном этапе перестал поступать правильно. И потому что ты перестал поступать правильно. Почему ты перестал поступать правильно? Потому что ты обессилен. У тебя недостаточно силы сегодня нести этот мир и эти проблемы этого мира. Ты забыл, как наполняться. Друзья, я один стих читаю, и мы уже помолимся. Я не знаю. Блаженны живущие, блажен человек. Смотрите, 7 стих. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Это первый стих там написано. Блажен человек, который сила в тебе, сидит в тебе. И дальше написано, что такие люди попадают в долину плача. Вы знаете, что такое долина плача? Что это за место? Что все люди там делают в этой долине? Согласны? Любой человек, который туда попадает, он начинает плакать. А что он начинает плакать? От радости. Если бы это была гора плача, ну, я еще бы сказал, может быть, да, от радости. Но если это долина, то явно не от хорошего состояния. Итак, друзья, поймите меня правильно. Есть обстоятельства в жизни, где все люди начинают в этих обстоятельствах что? Плакать. Все, как бы мостовым, большинство из них... Общая масса людей, проходя первое, второе, третье, депрессия, проблемы, плач, медицина, еще что-то, безысходность. Но есть очень мало людей, которые, попадая в эту долину, что начинают делать? Они начинают искать источники. Это то, что я вам только что сказал. Поймите, они попали в долину плача, видят, что тут надо плакать. Но я ж плакать не должен. А чтобы я не должен был плакать, мне нужна сила. А где сила? А сила у Господа, в его источнике. А есть ли, друзья, в долине плача источники, скажите? Друзья, ты потерял самого близкого человека. В этой ситуации есть источник, который может тебя утешить? Есть? Есть. Тебе дали диагноз страшный. Рак. Тебе не жить. Есть в этой долине источник? Есть. А есть ли такая долина, где его источника найти нельзя, скажите. Есть ли такое переживание, в которое Господь не войдет и не даст тебе силы в этом переживании? Есть или нет? Нету. Друзья, на земле не существует долины плача, в которой не было бы сокрытых Божьих источников. Я вам даже больше скажу. Вы поймите, когда у тебя все хорошо, и когда Божья сила тебя переполняет, и все, аллилуйя, слава Богу, ты можешь временами пренебрегать этим источником. Но когда ты проходишь долину плача, долину смертной тени, там есть разные долины в Писании, знаете, да? Но вот ты проходишь долину плача, и ты нашел источник. Друзья мои, поверьте, этот источник будет для тебя большим благословением. Ты станешь возле этого
святого источника на колени и скажешь: Боже, я не знал, что в этой ситуации можно получить от Тебя силу, и эта ситуация станет источником счастья. Я не понимал это раньше, я не понимал, что когда Ты проводишь меня через эту болезнь, что эта болезнь предназначена для того, чтобы я наплакался, не для того, чтобы я страдал, но эта болезнь предназначена, чтобы я нашел источник, который я раньше не знал, чтобы я вот этого источника взял и вышел с этой долины, друзья. Смотрите, и там написано так, смотрите, как интересно написано. Долиною плача, они открывают мне источники, и дальше написано как? И дождь покрывает ее благословением. Понимаете, друзья, есть две категории людей. Есть первая категория людей, которые всегда в этих долинах будут плакать и духовно умирать. Другая категория людей, которая в этой долине способна найти источник не только для себя, а что? И для тех, кто там умирает. Я не хочу сегодня осуждать никого. Я не хочу сказать, что люди, которые попали в долину плача и не могут найти от Бога поддержки, что эти люди какие-то неправильные. Я это не говорю, друзья. Есть различные ситуации в жизни. Обессилел. Я сам был в такой ситуации, когда ты обессилел. Вспомните Илью и так дальше. Но ты попал в эту долину, и ты плачешь, и ты просто не в силе доползти до источника. Как бы было хорошо, чтобы рядом оказался кто-то, кто открыл источник и сделал так, чтобы в эту долину пришло Божье благословение. Вы выбирайте, где вы хотите быть. Как вы будете проходить вашу? Это ваше право. Или вы пойдете долинами и будете в каждой долине депрессовать, и будете в каждой долине скорбеть, и будете доходить до крайности, или же вы будете проходить от силы в силу, друзья, увеличивая свою силу. Понимаете, друзья, последняя мысль, и мы идем к молитве. Понимаете, что интересно? Интересно то, я заметил, чем больше ты растешь в благодати, чем больше проблемы ты встречаешь. Да? Вы знаете это? Вы слышали об этом? Заметьте, друзья, настоящий христианин, и это некоторых людей пугает. Пугает то, что, знаете, почему я так задавал вопрос, почему люди по кругу ходят, как евреи? Почему люди на этой лестнице, они первая ступенька, вторая и назад? Потому что, когда ты поднимешься на третью ступеньку, ты понимаешь, что ты освобождаешь в свою жизнь некоторые силы, и сатана имеет право, если против тебя воевал лейтенант-демон, то когда ты перешел на ступеньку номер три, ты, лейтенант уже не котируется, тебе майор нужен, и майор приходит. Лейтенант приходит и говорит: все, я с этой Викой не могу ничего сделать уже. Я как прихожу, она мне как щенка выкидывает в своей жизни. И майор говорит: хорошо, лейтенант, теперь мое время. И мы встречаемся с майором. И знаете, временами сатана запугивает нас и говорит: ты лучше туда не лезь. Лучше не бери это, лучше не ревнуй об этой силе. Лучше не проси у Господа. Тебе сейчас комфортно, и все, и мне комфортно. Мы с тобой побурякаемся, где-то ты выиграешь, где-то я. И так и будем всю жизнь с тобой бурякаться. На самом деле, друзья, знаете, что конец этой иерархии есть. То есть, когда ты будешь возвышаться в силе и в благодати Божьей расти, наступит момент, когда просто не останется в царстве сатаны никого, кто бы мог тебе противостоять. Аминь. Знаете, приятно осознавать, что в нашем Господе есть победа над всем. Я верю, что Павел знал это, он достиг этой высоты. Мало он прошел? Много. Мы даже и не знаем, что он прошел. Мы не знаем, какие трудности и какие проблемы в его. Мы отчасти, приоткрыта для нас тайна, что прошел апостол Павел. Но он шел по этой лестнице и увеличивал свою силу в Боге, друзья. И мы сейчас с вами помолимся. Цель моей проповеди очень простая. Друзья, если у вас есть депрессия, если у вас есть трудности, если есть вещи, с которыми вы не можете бороться в последнее время, если вы видите, что сила сатанинская увеличилась, я вам даю первый совет: поступайте первое правильно. Абсолютно не важно, как поступают другие люди, не смотрите на них. Поймите, друзья, когда вы проживете жизнь, и вы встретите какие-то трудности большие, а потом вы оглянетесь на свою жизнь назад и посмотрите, и увидите, я в каждом моменте из прожитой жизни поступал правильно, то одна эта мысль даст вам что? Силу, правда? Ты чувствуешь силу, я знаю по себе. Знаете, когда я был в таких глубоких моментах, я смотрел назад, например, я складывал стихи, когда я только уверовал, и потом я попал в такие тяжелые духовные испытания, знаете. И потом посмотрел, задумаю: Господи, ну я ж стихи складывал. Это ж правильно. Правильно. И мне хорошо так стало.
Думаю, значит, все нормально. Значит, идем правильно, идем, друзья. И когда вы это понимаете, понимаете, в самих поступках, в правильных поступках, в самих правильных поступках в них есть сила. Я не хочу анализировать, потому что в самих правильных поступках, друзья, есть деньги. Правильно. Поступай правильно, и Бог всегда позаботится за вас финансово. В правильных поступках всегда есть авторитет. Если ты будешь поступать правильно, твой авторитет будет расти. Пускай против твоего авторитета будут воевать самые главные начальники. Неважно. Поступай правильно, и твой авторитет вырастет, друзья. И все то, к чему стремятся люди, оно будет преследовать, оно будет с тобою. По одной причине ты поступаешь правильно. Но когда вы изнеможете и станет вам тяжело поступать правильно, то вспомните, что в Боге есть сила. Идите к Его источнику. Идите к Нему регулярно. Умножайте меру вашей силы. Давайте будем ревновать, чтобы служение в доме горшечника, они и шли вверх, а не стояли на месте. А? Давайте будем ревновать, чтобы наши молитвенные служения, они неплохие. Я не говорю, что они плохие. Мне нравится. Я насыщаюсь, назидаюсь. Но давайте все вместе возревнуем, чтобы они были еще лучше. Разве нам некуда двигаться, друзья? Разве нам некуда использовать силу Божьей благодати? А? Разве нам нечего еще познавать в нашем Господе? Разве, друзья, мы уже все имеем? Давайте мы сейчас совершим вот такую молитву пред Богом и скажем откровенно, скажем: Боже, у нас есть еще куда двигаться. Нам нужна сила, нам нравится служение, когда мы покричим, когда мы попророчествуем, нам нравится служение, когда языки звучат, нам это все нравится. Но, Боже, сделай что-то еще. Аминь. Сделай что-то еще. Боже, мне нравится, что я делал то и третье, вчера и третьего дня. Но я бы хотел бы узнать. Знаете, последний пример вам расскажу. Покойная моя мама попала в собрание первый раз. Встает сосуд и рассказывает видение. Я видела то, я видела то. Она неверующая. Член коммунистических там всех движений этих, неважно. И она смотрит на эту бабушку и думает: наверное, бреше. Что там она бачила? Но Бог же есть, знаете, что все коммунисты верующие. Вы знаете это или нет? Но атеистов нету на самом деле. Есть люди, которые верят, что Бога нету. Есть люди, которые верят, что Бог есть. И те, и другие верующие. Поняли? И она смотрит на эту бабушку и говорит: да нет, такого не может быть. Но Бог же есть. Абсолютно неверующий человек, что до покаяния. И она склоняет колени и молится, говорит: Господи, покажи мне то, что ты тебе бабе показал. Я говорю дословно ее слова, извините, что может быть грубо звучит. И она говорит, это она мне лично рассказывала. И она говорит: я так помолилась, и думаю, ну все ясно. А потом, говорит, как будто такое состояние полусна, говорит, на меня нашло. Не то, что я заснула, а такое. И говорит, я стою, смотрю, а передо мной, говорит, ручеек такой течет, прозрачный, зеленая травка, такие цветы. Я говорю: так, ух ты, ручеек. Я говорю: так раз ее зачерпнуть, и как будто от этого полусна как бы пробудилась. Говорю: смотри, стою на коленях среди этого общества. Да? Вот это, друзья, простота человека, простота младенца. Потому что мы с вами такие богословы стали. Давайте скажем: Господи, я вот это еще не переживал. Вот много рассказывали там, и в воздухе летали, и то происходило, и то происходило, и много что происходило. А я, Господи, этого никогда не видел. Я хочу, чтобы ты сделал это все. Я хочу, чтобы это место наполнилось благодатью. Есть много вещей, которые, друзья, мы не можем делать. У нас не хватает языка. Но нам нужно, чтобы сегодня американцы спасались. Нужно или нет? Нужно. Для этого у Бога есть дары. Для этого у Бога есть движение. Для этого у Бога есть все. Мы этого не знаем. Давайте за это помолимся. Чтобы наши служения не превратились в сонные служения отбываловки. Пускай Божья благодать действует. Аминь. Склоним колени. Ава Отче.

отдаю долги. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. В должниках ходить мне не положено. Никому быть должной не хочу. Отношусь к себе как можно строже я. Отдаю долги, за все плачу. Содолжала многим неумышленно. Точный счет долгам я не вела. Накопились. Сожалею, вышло так. Вовремя долги не отдала. Нужно возвращать. И пусть не копятся. Без долгов гораздо легче жить. И теперь спешу, душа торопится этому помочь, того простить. Отдаю сполна давно забытые. Нет, долги нетрудно отдавать. Кто-то слово говорил сердитое. Возвращаю добрые слова. Возвращаю. Долг плачу терпением тем, кто был нетерпелив ко мне. Отдаю за чей-то гнев смирение. И не просто отдаю, вдвойне. У Христа учусь долги оплачивать. Видела, как Он мне возвращал. Помню крест, где за меня заплачено. Так, как Иисус, хочу прощать. И за грубость расплатиться нежностью. Милосердием воздать за боль. Черный цвет закрасить белой с нежностью. И за ненависть вернуть любовь. Я не все вернула и должна еще. Заплати нам, говорят враги, и, благословляя проклинающих, возвращаю им свои долги. Пусть возьмут, быть должной не положено. И копить долги я не хочу. У Христа учусь платить по-божьему. Отдаю долги. За все плачу любовью, любовью, любовью.

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Вскоре позвонил колокол, и началось молитвенное служение. Я зашел в здание, и сразу следом пришли мистер и миссис С. Выражение его лица говорило о том, что он был глубоко тронут. Люди оглядывались и удивлялись тому, что мистер С. пришел на собрание. Он обычно приходил на воскресное служение, но прийти на молитвенное служение, да еще среди недели и в дневное время, это было для него необычно. Его жена позже рассказывала мне, что когда они возвращались с молитвенного собрания, он говорил: «Моя дорогая, куда делось мое все неверие? Я не могу восстановить в памяти его основы. В том, во что я верил, не было смысла. Не могу представить, что мог быть таким несведущим и держаться подобных взглядов. Мне кажется, будто меня попросили высказать свое суждение о роскошном архитектурном творении, о величественном храме. Но как только я увидел один из углов структуры, то почувствовал отвращение и отказался рассматривать строение дальше. Я осудил целое, не оценив всю его пропорциональность. Таким же образом отнесся и к Божьей праведности. Он всегда относился негативно к доктрине вечного наказания, но когда они возвращались домой, высказал по этому поводу, что заслужил вечное осуждение за то, как относился к Богу. Его покаяние было очевидным. Приняв Христа в свою жизнь, он все силы приложил для труда на ниве пробуждения. Он присоединился к церкви и в скором времени стал диаконом. Насколько мне известно, до дня своей смерти он был искренним христианином. После покаяния мистера С. и группы тех молодых людей, о которых говорилось ранее, я решил, что пришло время положить конец сопротивлению Баптистской церкви и их служителей. Поэтому сначала встретился с диаконом этой Баптистской церкви. Он был ярым противником пробуждения. Я сказал ему: «Вы в своем противлении уже слишком далеко зашли. Вам бы следовало уразуметь, что это Божья работа. Я ничего не говорил людям о вашей враждебной настроенности и не желаю даже делать вид, что знаю о ней. Но вы зашли слишком далеко. Если немедленно не остановитесь, мой долг — публично разоблачить вас с кафедры». То, как развивались события, укрепляло меня в уверенности, что и Бог, и люди поддержат меня в применении подобных мер. Он раскаялся, сказав, что сожалеет о своих поступках, и пообещал больше не противиться труду пробуждения. Еще сказал, что совершил большую ошибку, потому что был обманут. Кроме того, признался, что испытывал озлобление. Затем он позвал пастора, и я долго с ним беседовал. Пастор исповедал свое ошибочное отношение и признал, что был обманутым и озлобленным человеком, что плотские чувства затмили его здравый разум. Он надеялся, что я прощу его, и попросил помолиться за него. Я сказал, что забуду об этом противлении, если служители сами остановят это в своей церкви. Они пообещали сделать именно так. Тогда я сказал: «Покаялось очень много молодых людей, чьи родители принадлежат к вашей церкви. Если мне не изменяет память, за время пробуждения покаялось где-то 40 человек молодежи. И сейчас, если вы начнете перетягивать их в свою церковь, обе христианские общины увидят в этом политические мотивы, и нарушится дух единства между верующими. Это принесет телу Божьему больше вреда, чем то, что вы сделали до сих пор. Несмотря на ваше противление, духовная работа продолжается, потому что братья-пресвитериане сохраняют молитвенный дух. Но если вы начнете бороться по плоти, то ваши действия все разрушат. И это мгновенно остановит распространение пробуждения». Пастор заверил, что понимает это.
Поэтому, пока не закончится пробуждение, он ничего не будет говорить новообращенным о вступлении в члены его церкви, не будет никого приглашать присоединиться к общине и без всякого нажима позволит им самим выбрать ту церковь, которую они хотят. Это было в пятницу. На следующий день, в субботу, было ежемесячное служение, когда люди совершали причастие. Когда все собрались, он, вместо того, чтобы сдержать свое слово, начал открыто приглашать новообращенных принять водное крещение в их церкви. Многих убедили это сделать, и на следующий день там совершили пышный церемониал, приуроченный к крещению. Для этого он также пригласил одного из самых известных баптистских проповедников. Они обошли город во всех направлениях, приглашая всех новообращенных присоединиться к их процессии. Они шли по улицам и пели. Это выглядело как торжественный парад. Таким образом, они предложили крещение многим новообращенным, которые покаялись накануне. Это настолько огорчило пресвитерианскую церковь, что нарушило дух молитвы и ослабило веру так, что весь духовный труд остановился. За 6 недель не было ни одного случая покаяния. Все, и христиане, и неверующие, только и делали, что обсуждали события, связанные с крещением. Многие люди, среди которых были знаменитые в обществе фигуры, проживавшие в этом городке, были очень близки к покаянию, но события, связанные с крещением, отвлекли их от этого. Все видели, что пробуждение остановилось, а баптисты просто завлекли в свою церковь всех новообращенных. Думаю, что большинство из них тогда просто уговорили принять водное крещение. В воскресенье я сказал: «Видите, как приостановилось пробуждение? За 6 недель не было ни одного случая покаяния, и вы знаете причину». Я не говорил им о том, как пастор баптистской церкви нарушил свое слово, и даже не намекал на это. А поступил я так, потому что знал, если сообщить людям, что он виноват в происходящем, это не принесет добра, а только покалечит души многих людей. Спустя несколько дней молитвенный дух вернулся, и пробуждение возобновилось с новой силой. Через некоторое время были совершены церковные таинства, и множество новообращенных присоединилось к церкви. Я говорил уже о том, что был гостем у мистера С. У него была очень интересная семья. Они с женой, которую все называли тетя Люси, не имели собственных детей, но по сильному желанию сердца стали усыновлять их, одного за другим, пока их не стало 10. Дети все были приблизительно одного возраста. Поэтому семья состояла из мистера С., его жены, тети Люси и 10 молодых людей, думаю, поровну девушек и юношей. Они вскоре все покаялись, и жизнь каждого из них поразительно преобразилась. Они были яркими новообращенными и очень умными молодыми людьми. После их покаяния счастливее и чудеснее семьи я никогда не видел. Но тетя Люси покаялась при других обстоятельствах, когда еще не было пробуждения. До этого она никогда не видела свежести чувств, силы, радости в глазах новообращенных. Их вера и любовь, радость и мир очень ее смутили. Она начала думать, что ее жизнь не была преобразована. Хотя она положила сердце и душу для продвижения Божьей работы, тем не менее впала в отчаяние и сделала вывод, что ее имя не записано в книге жизни, что она никогда не будет спасена. Это принесло много переживаний и беспокойства всей семье. Ее муж думал, что она сходит с ума. Молодые люди, которые считали ее матерью, сильно за нее переживали. Все впали в уныние. Мистер С. проводил с ней много времени, беседовал, молился с нею, пытаясь оживить ее надежду.
Я несколько раз с ней разговаривал, но в свете того, что она каждый день слышала в свидетельствах новообращенных, было невозможно убедить ее в том, что ее покаяние было истинным. Это продолжалось изо дня в день, до тех пор, пока я не начал опасаться того, что она сойдет с ума. Улица, на которой они жили, была густонаселенной и простиралась на 3 мили. За время пробуждения все жители той улицы покаялись, кроме одного человека. Это был юноша по имени Бэхэ, и его противление Божьему труду было абсолютно неистовым. Весь район за него молился, и его имя звучало на устах почти у каждого. Однажды я зашел в дом и услышал, как тетя Люси выражала свое сильное беспокойство об этом человеке. «О, дорогой!» — говорила она. «Что же с ним будет?» «Мистер С., почему все так? Он же потеряет свою душу. Что же с ним произойдет?» Казалось, она была в великом отчаянии по поводу этого молодого человека. Я послушал ее несколько минут, а затем посмотрел на нее серьезным взглядом и затем сказал: «Тетя Люси, когда вы и Бэхэ умрете, Богу придется поделить ад на части, дав вам отдельное место». Ее голубые глаза расширились. Она посмотрела на меня с упреком. «Почему это, мистер Финей?» «А вот так», — сказал я. «Неужели вы думаете, что Бог поступит так несправедливо, что определит человека, который бесновался, услышав о Божьих делах, и женщину, которая до безумства переживала за то, что он оскорбляет Бога и поэтому идет в ад, в одно место? И теперь могут ли 2 таких человека с абсолютно противоположным состоянием духа находиться рядом?» Я спокойно встретил ее укоризненный взгляд и посмотрел ей прямо в лицо. Через несколько минут черты ее лица изменились, и она улыбнулась впервые за многие дни. «Абсолютно верно, моя дорогая», — сказал мистер С. «Как можешь ты и Бэхэ отправиться в одно и то же место?» Она засмеялась и сказала: «Никак». С того момента ее отчаяние развеялось, и она стала такой же счастливой, как и молодые новообращенные. Вскоре и покаялся этот молодой человек. Около 3-4 миль от дома мистера С. жил мистер М., который был ярым приверженцем универсализма и обходил стороной наши собрания. Однажды утром отец Нэш, который в то время жил со мною в доме мистера и миссис С., как обычно, проснулся очень рано и пошел в рощу помолиться. Еще не взошло солнце, и брат Нэш был сильно поглощен общением с Богом. Это было очень ясное утро, одно из таких, когда можно услышать звуки, даже находясь на большом расстоянии. Тем же утром мистер М. проснулся, вышел из дома и услышал голос молящегося человека. Он прислушался и понял, что это голос отца Нэша. Было ясно, что это молитва, хотя и невозможно разобрать слов. Но это запустило стрелу в его сердце. Как он рассказывал позже, это прояснило его сознание и убедило в реальности веры. Он не чувствовал облегчения до тех пор, пока не поверил в Иисуса. Я не знаю точного количества людей, которые покаялись во время пробуждения. Это было большое фермерское поселение, в котором жили состоятельные люди. Но я уверен, что большинство из них обратились ко Христу. Я не был в этом месте много лет, но часто о нем слышал. Насколько мне известно, в этом городе всегда было хорошее духовное состояние. За все время моего пребывания там я так и не обличил публично братьев-баптистов за то противление, которое они выражали.

Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Друзья, искушений никому не избежать, но можно избежать падений. Всякое искушение, которое мы побеждаем, делает нас сильнее в победе над следующим искушением, а всякое искушение, побеждающее нас, делает нас слабее. Мы можем становиться слабее и слабее или сильнее и сильнее. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, читаем такие слова –

почувствовал опасность и послал за подмогой, а король не пришел. Молодой Эдвард послал просьбу вторично, взывая о немедленной помощи. Отец направил ему гонца со словами: «Должен сказать тебе, сын мой, что я не настолько неопытный воин, чтобы не знать, где нужна помощь, и не столь безответственный отец, чтобы не прийти на помощь сыну». Эта история показывает нам взаимоотношения отца с верующими, борющимися с искушениями и грехом. Часто мы вопим о помощи, но кажется, что Бог не посылает облегчения. Тем не менее, Он не спускает глаз своих с нашего неустойчивого положения. Он никогда не допустит искушения сверх сил. И если Он видит, что мы близки к поражению, Он посылает нам помощь или дает путь ко спасению. А потому нам не следует приходить в неистовство. Наш Отец знает наши обстоятельства. В 1 Коринфянам 1:9 апостол Павел сказал: «Верен Бог». Имея это в виду, Амброуз Серл отметил: «Он мудр предвидеть и допустить все опасности на моем пути. Он верен совершить и исполнить все свои обетования. Не имеет значения, насколько сильно разгорелся конфликт. Господь готов вмешиваться в нужный момент. Он всегда рядом».

Отец спешил, и, экономя время, решил он до моста не доходить. Прошел речушку он мосточком ветхим, что с давних пор заброшенный стоит. Два малыша свернули той же тропкой и вслед кричали: «Папа, подожди, и мы с тобой!» Но быстрой тот походкой все дальше уходил от детворы. Последний раз мелькнула его шляпа, и видно лишь зеленую листву. А два мальца бегут и плачут: «Папа!» Остановились лишь на берегу. Полуразваленный мосток пугает, прогнулись жерди, нет совсем перил. А вода глубокая такая. Брат братишку за руку схватил. Шаг другой, спешат, догнать бы папу. Мысли нет другой у ребятни. Соскользнула ножка. Удержаться не за что. И падают они. Не утешить и не успокоить безутешное сердце отца. Страшный суд — это наша совесть. Истерзает ее голос, а уйти от нее нельзя. Приговор, что она выносит, тяжелей и горячей суда. Это то, что до смерти гложет, то, что снять человек не может. Это вина. Пусть эти строки говорят с отцами, заставят их подумать наперед. Если дети следуют за нами, куда дорога эта приведет? Нас дети знают лучше, чем мы сами, да мелочи фиксируют они. Любой подвох, неискренность с годами, воспринимая это все сердцами, такими же становятся, как мы. Что жить спешим, не упрекнуть нас в этом, не жизнь ли научила нас тому? Но не спешите, если рядом дети, как красный свет взметнувшейся ракеты, пусть будет крик ребенка, крик к отцу.

они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откроем первую главу книги Деяний и прочтем первые два стиха. В этих стихах я хочу обратить ваше внимание на одну короткую, но многозначительную фразу во втором стихе. Читаю с первого стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и учил от начала до того дня, в который вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых избрал». Вот на этих словах я и хочу остановиться и поразмышлять над их значением. «Дав Святым Духом повеление апостолам». На первый взгляд эти слова кажутся нам, если не странными, то, может быть, лишними, или, по крайней мере, не совсем понятными. Выходит, что воскресший Христос зависит от Духа Святого. Вы заметили, Он наставляет Своих учеников посредством Духа Святого. Но если вы внимательно прочтете четырех евангелистов, Матфея, Марка, Луку и Иоанна, повествующих о земной жизни и служении Иисуса Христа, то вы увидите, какую важную роль Дух Святой сыграл в жизни Иисуса. От самого рождения и до восхищения на небо между человеком Иисусом Христом и Духом Святым были удивительные взаимоотношения. На эту истину мы не обращаем должного внимания. Если мы вникнем в нее, то обнаружим, насколько она важна для нас. Если мы поймем, какого рода взаимоотношения были между Иисусом Христом и Духом Святым, то нам понятнее станет, каким должно быть отношение чада Божьего к Духу Святому. И в этом наш Господь Иисус Христос является наивысшим примером. Во-первых, следует отметить, что служение Духа Святого резко изменяется с явлением на землю Иисуса Христа. И снова после того, как Христос оставляет землю после Его вознесения, действие и служение Духа Святого опять значительно изменяется. И вот несмотря на то, что Его служение в течение ветхозаветного периода в течение периода земной жизни Иисуса Христа и после Дня Пятидесятницы разные, одно ясно, что Дух Святой всегда был заинтересован в делах человека. Нам очень важно усвоить эти три аспекта действия Духа Святого и разницу между ними. Если мы этого не сделаем, то у нас все перепутается. У нас будет неправильное представление как о самой личности Духа Святого, так и о Его служении. Например, служение и действие Духа Святого сегодня отличается от Его служения и действия во времена Ветхого Завета или в дни жизни на земле Сына Божьего. В Ветхом Завете Дух Святой нисходил на людей, исполнял их и давал силу для какого-то специального труда или служения. Но оно всегда было временным, особым, ограниченным. Например, Дух Святой говорил через пророков. Он нисходил на них, делая их способными к определенному делу. О Гедеоне сказано, что Дух Господень объял его, и это сделало его способным к битве с врагом. Слово «объять» значит «одеть». Дух Святой объял, то есть одел, окутал его собой, как одеждой. О Самсоне сказано, что сошел на него Дух Святой, или Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. Тоже мы читаем о тех, которые были заняты работами при сооружении скинии. Сказано, что они были исполнены Духом Святым. В книге «Исход» написано, что Дух Святой исполнил Веселиила и таким образом сделал его способным работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. Так что вся работа в Скинии была результатом мудрости, знаний и искусства, данных Духом Святым. Но эти действия Духа Святого всегда были ограниченными только на определенное время. Можно было привести целый ряд других примеров действий и служений Духа Святого на протяжении Ветхого Заветного периода. Например, 88 раз Дух Святой определенно упоминается в Ветхом Завете. И все эти случаи говорят нам о том, что Дух Святой всегда был заинтересован человеком и оказывал ему содействие для его блага. Но что следует особо отметить о служении Духа Святого в Ветхом Завете, это его непостоянное пребывание на земле. Время от времени он посещал человека, но только в особых случаях. Например, если бы у нас не было Нового Завета, если бы не было того, что Иисус Христос сам учил о Духе Святом, и что учили апостолы после сошествия Духа Святого в своих посланиях, и особенно в книге Деяний, то у нас было бы очень ограниченное понятие о нем. Из сказанного о Духе Святом в Ветхом Завете вряд ли мы догадались бы, что он является личностью. Мы сочли бы его просто за божественную силу или влияние. И вот, раскрывая первые страницы Нового Завета, нельзя не заметить, что Духу Святому отведена новая роль. В Евангелиях мы видим его новую роль главным образом по отношению к Иисусу Христу, а в книге Деяния, начиная с второй главы, по отношению ко всему роду человеческому. Моя молитва Господу, чтобы мы проникли в эту важную истину при помощи Духа Святого. И разумеется, что нашу беседу мы ограничим исключительно Словом Божьим. Давайте начнем с самого начала, а именно с рождения Иисуса Христа. Наш Господь Иисус Христос был зачат от Духа Святого. Его рождение было сверхъестественным. Оно произошло при содействии Духа Святого. В Евангелии от Луки, в 1 главе, стих 35, мы читаем о том, как ангел Господень посетил Марию и сказал ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Тайну эту мы, конечно, не в состоянии постигнуть нашим человеческим умом. Как может святой безгрешный человек родиться от женщины, которая принадлежала греховному роду человеческому? В том, что Мария была необыкновенной, самой преданной Господу женщиной того времени, нет никакого сомнения. Однако это не значит, что она не имела той же греховной натуры, как и все мы имеем. Один единственный из всего рода человеческого, в котором не было греха, это Иисус Христос, Сын Божий. Поэтому Его зачатие и рождение является величайшей тайной и чудом. Это единственное чудо в истории человечества, которое никогда не повторилось и больше не повторится. Но сказав это, тем не менее, оно сравнимо с переживанием человека, родившегося свыше. Чадо Божие тоже переживает рождение свыше при содействии Духа Святого. Христос сказал, если человек не родится от Духа, то он не может войти в Царствие Божие, ибо рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. И вот это рождение от Духа, возлюбленные, является величайшим чудом, который может пережить человек. В этом смысле можно сказать, что каждый раз, когда душа рождается свыше от Духа Святого и становится новым творением во Христе Иисусе, происходит чудо воплощения. Дух Святой поселяется в таком человеке. И один Дух Святой может совершить это чудо, точно так же, как Он совершил чудо при зачатии и рождении Иисуса Христа. Подумайте, дорогие мои, что в этих наших греховных сосудах Духом Святым насаждено семя нетленное и жизнь вечная. В результате этого насаждения рождается новое создание. И хотя человек, переживший это чудо, кажется таким несовершенным существом, тем не менее, пребывающее в нем есть это святое и божественное семя. Об этом Иоанн говорит в своем послании, в первом послании, в 3 главе, 9 стихе. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Да, сам человек способен грешить, так как он живет во плоти греховной, но новое создание, насажденное в нем, не может, ибо его автор и создатель – Дух Святой. В этом наше возрождение подобно его рождению. Оно сверхъестественно, и оно от Духа Святого, и поэтому автор послания к евреям говорит, «Ибо и освящающий, и освящаемые – все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями. Но дальше заметьте, что наш Господь Иисус Христос был помазан Духом Святым. Дух Божий пребывал на нем. Все четыре евангелиста говорят о том, как Дух Святой снизошел с неба на Иисуса, когда он был крещен в Иордане Иоанном Крестителем. Он сошел в телесном виде, как голубь. Но в связи с этим событием один только Иоанн в своем Евангелии добавляет нечто весьма значительное. Я читаю из первой главы Евангелия от Иоанна, с 31 стиха. «И свидетельствовал Иоанн, говоря», речь идет здесь об Иоанне Крестителе, «я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Вы обратили внимание на слово «пребывающего»? Оно повторяется два раза. Матфей, Марк и Лука говорят, что Дух Святой не шел на него, как голубь не спускался на него. А Иоанн добавляет, что он пребывал на нем, то есть остался, остановился на Иисусе Христе. Возлюбленные, впервые со времени Едемского сада, с момента грехопадения, Дух Святой нашел человека, в котором он мог пребывать. Как мы же отметили, в течение Ветхого Заветного периода Дух Святой посещал землю от времени до времени, когда в этом была необходимость, всегда с особой миссией для особого служения и всегда на ограниченное время. После чего он покидал землю и возвращался на небо, подобно голубю, выпущенному Ноем из ковчега и не нашедшему места покоя для ног своих, что заставило его возвратиться к Ною в ковчег, так и Дух Святой в период Ветхого Завета до явления Иисуса Христа не находил места для обитания на земле и должен был возвратиться в небесный ковчег к Отцу Небесному. Но вот когда наш чудный примиритель, человек Иисус Христос, пришел на эту землю, впервые в истории рода человеческого Дух Святой нисходит с неба в виде голубя и уже больше не возвращается туда обратно на небо. «Я видел Духа, сходящего и пребывающего на нем». Ни на одном человеке Дух Святой так не пребывал, ни на Моисее, ни на Давиде, ни на Самуиле, ни на других пророках. Ни на ком из них Дух Святой не мог пребывать. Почему? Возлюбленные, умилостивление за грех не было совершено. Дух Святой может только в чистом, святом, безгрешном сосуде пребывать. Первым и единственным был Господь Иисус Христос. В связи с этим событием, сошествие Духа Святого в виде голубя на Господа Иисуса Христа, был глас с неба глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Это был голос Отца о Сыне Своем, в котором не было ни пятна, ни порока. И этот глас ободрения последовал сразу же после того, как Дух Святой сошел на Него и пребывал на Нем. Дух Святой нашел, наконец, для себя место покоя. Но как мы можем сравнить это событие в жизни нашего Господа с нашим переживанием? Можем ли мы найти в нем подобие с переживаемым нами? Да, можем. В этом, возлюбленные, и заключается величайшая милость и благодать Божия, что теперь Дух Святой не только пребывает с каждым искупленным чадом Божьим, но Он живет в нем. Вы слышали? Чадо Божие, в тебе живет Дух Святой. Это не какая-нибудь фантазия, придуманная нами. Нет, это факт. Слушайте, что говорит Сын Божий. Сам наш Господь Иисус Христос, это Его слова. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Вы слышите? «Он с вами пребывает и в вас будет». Когда это произошло? Ведь об этом пророчествовали древние. Этого ожидали святые сотни и тысячи лет. Неужели действительно настал такой момент в истории человечества, что Дух Святой соизволил обитать в падшем греховном человеке? И этого не было в дни земной жизни Иисуса Христа, кроме того, как Дух Святой пребывал на нем самом. Почему это невозможно было в период земной жизни нашего Господа? По той самой причине, по которой Дух Святой не мог пребывать в человеке в период Ветхого Завета. Возлюбленные, только после того, как Христос совершил искупление за нас, пролив свою святую кровь в умилостивление за грехи наши, смертью Своею примирив нас с Богом, Дух Святой мог обитать с нами, и, дорогие мои, не только с нами, но и в нас». Кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха, сделала возможным для Духа Святого обитать в нас. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Помните эти слова, сказанные Иисусом Христом в последний день великого праздника? «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И здесь следуют пояснительные слова Иоанна. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Слова «на них» написаны курсивом, как вы, наверное, заметили, и это значит, что их не было в подлиннике. Они добавлены переводчиками, как пояснение. Эти два слова лучше было бы заменить словом «дан», ибо еще не был дан Дух Святой. Почему? Потому что Иисус еще не был прославлен. Это значит, что Он еще не вкусил смерти. Он еще не совершил искупление смертью крестной. Спасение не было еще завершено. Дух Святой был дан только после Его смерти и воскресения. Возлюбленные, без искупления, без Голгофы, Дух Святой не мог быть дан. «Огонь пришел я низвесть на землю», — сказал Христос. «Для того пришел Он на эту землю, дорогие мои, чтобы крестить нас Духом Святым и огнем. Это и есть итог спасения. Оно было исполнено только тогда, когда огонь этот сошел на землю в день Пятидесятницы. Там явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого». Миссия Христова завершена, но не раньше этого знаменательного дня. Дорогие мои, мы не можем отделить Пятидесятницу от Голгофы. Они неразделимы, они взаимозависимы. Пятидесятница, когда Дух Святой сошел на эту землю и вселился в сердца последователей Иисуса Христа, была итогом дела искупления, результат Голгофы. Для того Христос нас искупил, чтобы Дух Святой имел постоянное место обитания здесь на земле. Да, в сердцах искупленных Его детей. О, какое это чудное спасение! Я не только прощен, но во мне живет Дух Святой. О, благодатная, непостижимая тайна! Христос в нас, надежда славы! Скажите, дорогие мои, разве есть причина нам, детям Божьим, унывать, быть обескураженными, огорченными и подавленными? Ведь мы дети царя, царя царей, в нас живет всемогущий Бог. Того, который в нас, разве можно сравнить с тем, который в мире? Почему же тогда ты так печален, мой дорогой друг? Почему так низко склонилась твоя голова? Подними свой взор на Христа. Разве что-либо сможет отлучить тебя от возлюбившего тебя? Мой друг, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить тебя от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Неужели ты думаешь, что тот, который так дорого заплатил за твое спасение, допустит, чтобы ты его утратил? Так это невозможно. В тебе живет он сам. Ты запечатлен Духом Святым. Ты принадлежишь ему. Дух Святой положил на тебя свою печать. Ты мой, говорит Господь. Не оставлю тебя и не покину. Слава и благодарение Богу за такое чудное спасение. Но в заключение посмотрите вкратце на последующее служение Духа Святого в земной жизни Иисуса Христа. Сразу же после этого чудного помазания Духа Святого в Иордане, Марк говорит, что немедленно Дух ведет его в пустыню. А Лука добавляет, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. После чудного помазания и исполнения испытания. Всегда в таком порядке. Если Дух Святой нас ведет и нас исполняет, это вовсе не значит, что мы избежим испытаний. Пример Иисуса говорит об обратном. И когда прошло это испытание, после 40-дневного пребывания в пустыне, сказано, что Иисус возвратился в Галилею в силе Духа. Сперва помазание Духа, затем исполнение Духом, дальше водительство Духа и, наконец, сила Духа. И тогда только Христос является народу и начинает свое служение. И как совершает Он свое служение? Опять-таки, в силе Духа Святого. В книге Деяния сказано в 10 главе, это Петр говорит, «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом». Об этом свидетельствовал сам Христос. Фарисеям, враждебно настроенным против Него и обвинявшим Христа, что Он изгонял бесов силой дьявола, Иисус сказал, «Если же Я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, постигло до вас Царствие Божье». Помните, когда Он пришел в свой город, Назарет, в синагоге, в день субботний, Он встает и читает из книги пророка Исаии. Слушайте, что Он говорит. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». В этом заключалось его служение – благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное. Все это он совершал силой Духа Святого. Да, Духом Святым он не только исполнял свое служение, совершал чудеса, но сказано, что он также посвятил себя Богу на самое великое дело, совершенное им – твое и мое искупление. Слушайте, что сказано в послании к евреям, это в 9 главе. «Христос, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Возлюбленный, силой Духа Святого Он принес себя в жертву, чтобы очистить нас, чтобы в нас обитал тот же Дух Святой. Разве это не чудно? И кто воскресил Иисуса из мертвых? Дух Святой. Возлюбленный, это гарантия того, что Дух Святой воскресит и нас. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, говорит апостол Павел, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. О, какая чудная истина! Тот самый Дух, который помазал Иисуса и пребывал с Ним, который действовал через Него, Он же дан и нам, чтобы мы совершали Его святое дело. Христос сказал: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Возлюбленные, если мы дети Божьи, то тот же самый Дух, через которого Иисус совершал великие дела, живет и в нас. Вот почему Христос говорит, что мы будем творить дела, которые творил Он. Но больше того, Он говорит, что мы можем больше сотворить. Как это понять? Ответ вы найдете в искупительной смерти Иисуса. После Голгофы Дух Святой мог совершать большие дела. Это и есть тот чудный дар Отца, о котором Он говорил своим ученикам. Если ты его не имеешь, мой дорогой друг, то причина не в Боге, а в тебе. Ты должен прийти к Иисусу Христу и принять Его. Как? Верой. Это значит прийти на Божьих условиях.

«С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Иакова 1:2. Испытания и искушения – разные вещи. Хотя одно без другого не обходится, между ними существует тонкая грань. В Новом Завете одно греческое слово использовано для обоих случаев. В Иакова 1:2 говорится, чтобы мы радовались, если впадаем в искушение. А в Матфея 26:41 Иисус говорит ученикам молиться, чтобы не впасть в искушение. В первом случае речь идет о чем-то хорошем, но во втором – о плохом, чего следует избегать. В проповеди, названной «Вера, испытанная и увенчанная», Александр Макларен устанавливает различие между искушением и испытанием. Он говорит, что первый термин относится ко всему плохому, что есть в человеке, подозревая, что он не устоит и согрешит. Второй термин касается всего хорошего, что есть в человеке, подразумевая, что он выдержит испытание. Искушение говорит: «Ну, сделай это и насладись. Не думай о том, что это скверно». Испытание же говорит: «Поступи правильно и благородно. Не останавливайся, даже если это причинит боль». Первое звучит, как очаровывающая сладкая музыка, навевающая душе снисхождение и расслабление. Второе же есть призывный глас к достижению победы. Любые трудности содержат в себе элементы как искушения, так и испытания. Отвергая всякую поддержку, о которой нам известно, что она противоправна, мы действуем в согласии со Святым Духом, ведущим в нас дело освящения. Мы движемся к желанной цели – быть совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иакова 1:4. Сатана искушает, пытаясь возбудить все скверное внутри нас. Бог испытывает, чтобы мы явили все наилучшее в нас.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

слез человеческих океан. Беды людские стоят, словно горы. Стелится всюду страданий туман. Глянешь вокруг, сколько зла и пороков правит землею неверие, князь, ложь и насилие, разврат и жестокость. Люди грешат, никого не стыдясь. Но кто-то скажет: пусть будет иначе. Мир, опустившийся ныне на дно, мир, что сегодня болеет и плачет, можно спасти только жертвой одной. Пусть пострадает ребенок невинный, чистый, безгрешный. Мир будет спасен, спросят меня. Спросят меня: ты отдать сможешь сына, чтобы за всех пострадал только он? Слезы иссякнут, и горя не будет. Добрым и станут злые сердца. Примут спасение грешные люди. Радости, счастью не будет конца. Если б и знать мне, что жертвою этой мир я спасу и избавлю от зла, ни за какие блага на свете я бы ребенка не отдала. Пусть погибают, они плохо жили, и за грехи нужно смерть пожинать. Все справедливо, они заслужили. Нет, не смогу я ребенка отдать. Нет, ни за что не отдам за весь мир я сына или дочь. Плоть от плоти и кровь. Не потому, что дети — кумир мой. Я их люблю, в моем сердце любовь. Я только мать. Я люблю детей нежно, я б не сумела землю спасти. Весь погибающий мир этот грешный сердце мое не способно вместить. А ты, Господь, отдал единственного сына, не знавшего греха, святого, непорочного, за грешный мир, за нас. Хочу тебя спросить я, как выдержало сердце твое, Отче? Иисуса ты отдал на крестное распятие, на незаслуженный позор и поругание. На сына своего ты наше возложил проклятие, а он носил на небе царственное звание. Но ты не пощадил, не оберег любовью того, кому принадлежала вся вселенная. Ты видел, как сын истекал там на Голгофе кровью, и как над ним глумилась чернь презренная. Грешили мы заслужили наказание, а на кресте страдал твой сын возлюбленный. И ты смотрел на крест отцовскими глазами, как умирал Иисус, чтоб мы были искуплены. Ты возложил наш грех на Иисуса плечи. Ты протянул к нам падшим руки милосердные. Ты возлюбил нас, грешников, любовью вечной, и Сына Своего ты сделал жертвою. Ты видел, как терзались болью мы и ложью, как плакали, какими были грешными. Твое большое сердце, сердце Божье, смогло вместить нас всех с огромной нежностью. И ради нас, погрязших в злобе и коварстве, живущих во грехах и дышащих жестокостью, ты отдал Сына Своего, чтобы вручить нам царство. Не нас, Его ты наказал со всею строгостью. Как нам постичь, Господь, любви Твоей пределы? Как охватить умом любовь Твою безмерную? Нет, разум не поймет того, что Ты соделал. Мы сердцем это понимаем, верою. Твой Сын — надежда наша и спасение. О Боже, как в любви Своей Ты благ, чтоб мы имели жизнь и воскресение. Ты отдал Сына, я бы не смогла.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели. Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельства, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание святого апостола Павла к Галатам, 1 глава. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но и Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Послание Галатам, 2 глава. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезываться. а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидевши, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Послание Галатам, 3 глава. О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа и Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».

Это было давно. Но молчать я не буду об этом. Мне историю эту мой друг рассказал. Бог есть Дух, но Он действует рядом, не где-то. Надо просто, чтоб каждый Его чудеса замечал. Удивительный Бог, Он живой и реальный. Если веришь Ему, Он в беде не оставит тебя. Даже если тебя назовут ненормальный, ты доверься, а Он совершит все любя. В продуктовую лавку вошла изможденная леди. Попросила продуктов немного, детей накормить. Бакалейщик бездушен был, что ему дети? Он сказал: «За любые продукты вам надо платить». Но она объяснила: «Недавно совсем овдовела. Муж погиб на жестокой проклятой войне. Дети голодны, да и сама уж неделю не ела. Умоляю вас, дайте хоть хлебушка мне». Бакалейщик сказал: «А сколько есть денег?» Отвечала она: «Ни копейки, есть только молитва моя». Усмехнулся торговец: «Ну где же вас денешь? Вот бумага, пишите молитву, ее взвешу я». К удивлению, леди ее написала моментом, и бумаги клочок положила на чашу весов. Бакалейщик сказал: «Отойдите, чтоб было заметно всем, что я не бросаю на ветер своих мудрых слов. Заберете вы то, что клочок ваш не перевесит». И небрежно на чашу другую он хлеб положил. Стоит стрелка весов, будто булка ни грамма не весит. Нет, такого не видел никто, сколько бы он ни жил. Бакалейщик добавил еще одну черствую булку. Стрелка дрогнула, но не подвинулась даже на грамм. Леди даже немного весы подтолкнула, но не двинулась стрелка. Не верит никто чудесам. Бакалейщик еще положил на весы макароны, чай и масло, немного картошки и сыр. Но весы нарушают людские законы. И торговец добавил на чашу морковку и жир. Дал пакет и сказал: «Поскорее же все забирайте, а иначе не выдержат веса такие весы». И добавил в сердцах: «Доброту мою знайте», чтобы видела очередь, кинул в пакет колбасы. Леди, плача, в пакет свой продукты собрала. Прочитая молитву: «Спасибо, Господь дорогой», обомлевшая очередь взглядом ее провожала. А она, утирая глаза, улыбаясь, уже шла домой. Бакалейщик записку прочел, чтобы слышали люди: «Хлеб насущный нам, Господи, свыше пошли». И покаялся он, вслух сказал, что красть больше не будет. Потрясенные чудом тем, люди из лавки ушли.

ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб,

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство брата Вадима из Узбекистана. Я хотел бы засвидетельствовать всем о том, как Господь вошел в мою жизнь, в мою семью и совершил великое чудо, избавив меня от трясины греха. Я расскажу вам о великой силе любви Божией, которую Он проявил в моей жизни. Прежде всего, давайте вспомним одну чудесную историю из Евангелия. Думаю, что многие, кто читает Писание, знают такого человека, как Закхей. Об этом записано в Луке 19:1-3. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Иисус, когда зашел на это место, взглянул, увидев его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Из этого описания мы видим, что Закхей был богат, но не был счастлив. У него были деньги, но не было счастья, радости и мира в сердце. Поэтому его сердце жаждало перемен. Он был грешником. Об этом говорили и люди, которые роптали на Христа, за то, что Он зашел, как они говорили, к грешному человеку. Грех Закхея, как и всякого сборщика подати, заключался в сребролюбии и алчности. У таких людей не было чувства сострадания. Иными словами, сердце его было окаменено. Но когда Иисус вошел в его дом, в его жизнь, произошло великое чудо. От прежнего Закхея со всеми его грехами ничего не осталось. Он решил отдать половину имения своего нищим и воздать вчетверо тем, кого он обидел. Родился новый Закхей, сердце которого полно любви и сострадания. Такое чудо возрождения может делать только Бог. В чем же секрет такого чуда? Ответ очень простой. Закхей пригласил в свой дом Иисуса. Сегодня миллионы людей становятся причастниками такого чуда. Они приглашают в свои сердца Иисуса, и Тот, Который изменил сердце Закхея, преображает и их к новой жизни. 11 лет тому назад я сделал то же. Наша семья была небольшой. Отец, мать, я и старший брат. Когда мне было 7 лет, мать умерла от болезни. Действительно, судьбу человек не избирает. Она постигает его независимо от его желания. Нас осталось трое мужчин. Отец много пил. С работы он всегда приходил пьяный. А если он не успевал там напиться, то приносил домой бутылку со спиртным. Если не хватало денег на спиртное, он покупал одеколон, стремясь во что бы то ни стало оказаться в нетрезвом состоянии. Характер его был таков. Когда он был трезвый, он был любящий и заботливый отец. Но как только он напивался, с ним что-то происходило. Он начинал ругаться, кричать и говорил: «Если я не подерусь с кем-нибудь, не лягу спать». Мой брат с 1963 года рождения. Он был намного старше меня и был спортсменом. И закончил техникум. И все в его жизни, можно сказать, шло гладко. У него были определенные жизненные цели. Он занимался своеобразным видом спорта — хоккеем на траве. И достиг в этом больших успехов. Все у него было хорошо, но была плохая компания.
он связался с людьми с сомнительной репутацией. Сперва он начал курить анашу, потом перешел на наркотик. В течение 10 лет он занимался наркоманией. Друзья, которые видели, куда он идет, пытались остановить его, особенно после того, как однажды долгое время в клинике не могли попасть в его вену, так как вены у него были полностью исколотые, и они исчезли. Приходилось колоть в капилляры на пальцах или в вену, которая проходит по шее. Он весь был в крови. Ему говорили: «Остановись, или ты умрешь». Со многими из его компании так и случилось. По причине наркомании их уже давно нет в живых. Такова была моя семья. Отец, как мы уже говорили, был любителем выпить и подраться. Брат стал наркоманом. Моя жизнь тоже пошла бы по тому же руслу, если бы не Господь. Я тоже начал заниматься спортом, и какое-то время эти занятия сдерживали меня от некоторых грехов. Но пошла другая крайность. Когда человек чувствует силу, он, живя без Бога, зачастую использует ее в неправильном направлении. Поэтому часто после дискотек мы с друзьями устраивали драки. У меня тоже впоследствии появились плохие друзья, и я тоже начал с курения анаши. Затем стал подставлять руку для получения дозы наркотика. Поэтому, если в общем посмотреть на мою семью, то она представляла собой не что иное, как частицу ада на земле. В детстве очень часто мне приходилось вытирать кровь с полов и со стен после того, как мой старший брат дрался с отцом. Обоих мне было жалко, но я ничего не мог поделать, и только стоял и плакал, смотря, как они жестоко избивают друг друга. В сердце своем я с детства твердил, что никогда не буду ни пить, ни курить, потому что не хотел, чтобы вся эта матерщина и постоянные драки были уделом моей жизни. Но проходило время, и какая-то сила сталкивала меня на тот же путь, по которому шли мой отец и брат. Еще раз хочу напомнить, что жизнь без Бога — это начало ада на земле. Но слава Богу, что Он есть, и Он начал стучаться в мое сердце. У Него много путей к сердцам грешников, и один из путей — это проблемы. Известно, что когда нет проблем, люди не обращаются к Богу. Но когда они возникают, люди начинают задумываться о вечности и ищут Бога. И вот Господь, я верю, специально допустил эту проблему в мою жизнь, через которую я нашел моего Господа и обратился к Нему. Однажды обворовали наших соседей, и когда милиция спрашивала их, кто, по их мнению, мог это сделать, они с некоторой долей предположения указали на нас, назвав моего старшего брата, которому было около 30 лет, а также меня, младшего, 18-летнего. Подозрение соседей обуславливалось тем, что в нашу квартиру стучались и ночью, и днем, и утром. К нам приходили люди всякого рода, и рецидивисты, и наркоманы, и воры-карманники, кого только не было. Поэтому неудивительно, что соседи подозревали, что их обворовали именно мы. Конечно же, мы воровством никогда не занимались, хотя у нас был далеко не святой образ жизни, но воровать мы никогда не воровали. Первый на допрос попал я. Допросы были очень тяжелые, и вся тяжесть их усугублялась тем, что мой брат не мог явиться на вызов в милицию. Поэтому на допросах мне говорили: «Вот видишь, твой брат не появляется, значит, это сделали вы». И я уверял их, что мы не воры и никогда воровством не занимались. Но они снова и снова ссылались на моего брата и говорили: «А почему же тогда твой брат не придет и не подтвердит того, что ты говоришь, письменно или устно?» И действительно, в течение 5 месяцев брат скрывался от милиции. И причина была вовсе не в воровстве, а в том, что все его руки были исколоты, и на них не было живого места. Поэтому он понимал, что как только он явится в милицию, он подпишет себе приговор.
Если его не осудили бы, как вора, то осудили бы, как наркомана. В милиции сказали нам: «Все ясно, значит, вы воры, это вы, и мы обязательно вас посадим». Однажды, после очередного допроса, по пути домой, мне было очень скверно на душе. Настолько скверно, что я решил повеситься. Я считал, что со смертью окончатся все мои невзгоды, и я не буду больше видеть этих проблем, нахлынувших на меня. Я не буду видеть своего брата за решеткой и ничего того, что видел раньше. В комнате у меня был турник, и на нем висела веревка, на которую я закидывал ногу, чтобы делать растяжку. Кто занимался спортом, тот знает, что это такое. Я уже мысленно представлял себе, как я буду висеть на этом турнике. Но когда я зашел в комнату, веревки на турнике почему-то не было. По-видимому, по какой-то причине я убрал ее раньше. Я стоял в раздумье, сделать мне этот шаг или нет. Но благодарение моему Господу, что в этой комнате я был не один. Я твердо верю, что Господь видел меня там, и Он как бы говорил мне: «Не делай этого». После этого переживания я начал искать Бога, потому что понимал, что самому мне не выйти из этой проблемы. Я стал задумываться о вечности. А если бы я повесился, то куда бы я пошел? Но тут же приходили мысли, оправдывающие меня. «Ты же никого не убил и не обворовал». Но я забывал те моменты, когда я грешил и осквернял свое тело вином и наркотиками. Я забывал, когда мы дрались на дискотеках и делали людям зло. Враг душ человеческих, дьявол, просто затмевал в моей памяти все эти беззакония. И вот как-то один из моих друзей сказал: «В нашем училище учится один интересный парень. Он не курит, не пьет, не матерится и не дерется. Он святой. Нам очень нравится, когда он говорит, что он в такой-то день в посте и не идет в столовую. Тогда мы съедаем его порцию». Выслушав такое сообщение, я решил немедленно с ним встретиться. Мой друг добавил, что этому парню лет 15-16. Я спросил, где находится это училище, чтобы мне встретиться с ним, и друг мне все указал. Через какое-то время я встретился с этим парнем. Он назвал себя христианином полного Евангелия. Когда я начал с ним беседовать, он немного мог мне сказать, потому что он был простым христианином, особо не посвященным в глубины Писания. Он просто любил Бога и верил в Него. Но я узнал от него две вещи. Первое — это что я грешник, и второе — что я иду в ад. Уразумев эти две вещи, проблема с милицией как бы отодвинулась в моем сознании на второй план. Дух Святой так заострил слова этого христианина, что я начал самым серьезным образом переживать, как бы мне не попасть в это страшное озеро огненное, пребыванию в котором не будет конца. «Там будет вечный плач и скрежет зубов», — говорил мне этот парень. Затем он добавил: «Приходи в собрание, и ты услышишь об Иисусе Христе. Там есть старшие братья, которые расскажут тебе о Боге больше, чем я, и ты поймешь и уверуешь в Него». В следующее воскресенье я пошел в собрание. Там я услышал удивительную проповедь о Господе Иисусе Христе, о том, что Он настолько возлюбил грешных людей, что отдал свою жизнь за наши грехи на Голгофском кресте. В этот момент я осознал, что я последний грешник, что я недостоин вечной жизни и недостоин Бога. Но Дух Святой постоянно твердил, что Бог именно для того и пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. И как только прозвучал призыв выйти вперед тем, кто хочет покаяться, я вышел и открыл свое сердце для Бога. Я просил: «Иисус, войди в мое сердце и измени меня, грешника». Я глубоко понимал, что сам я не изменюсь, ведь уже были такие попытки, когда я хотел исправиться. Но у меня не хватало для этого сил больше, чем на 10 дней.
Затем снова эта ветхая адамовская природа безудержно увлекала меня ко греху. Я сказал: «Только Ты, Иисус, можешь меня изменить». После этого я почувствовал, как Иисус вошел в мое сердце, и радость наполнила все мое существо. Выходя из дома молитвы, я смотрел на небо. Оно показалось мне каким-то более прекрасным, как будто кто-то мне дал другие глаза. Я стал новым человеком. Внутри у меня все поменялось. Библия называет это рождением свыше. С того момента никто никогда не видел меня с сигаретой вот уже на протяжении этих долгих лет. Никто никогда не слышал от меня матерщины. Никто не видел меня с рюмкой водки в руках. Я получил полное освобождение от всех мучивших меня грехов. В моем сердце была радость. Я был счастлив, что стал спасенным человеком, Детем Божиим. Но у меня по-прежнему оставалась проблема. Мой старший брат — наркоман, и его разыскивает милиция. Как меня, так и его должны посадить в тюрьму. Беседуя со старшим братьями, я спросил: «Что мне делать с этой проблемой?» «Тебе нужно молиться Иисусу, который любит тебя». С этого момента я действительно стал взывать к Иисусу, чтобы Он разрешил эту проблему, так как знал, что без Него никто ее не разрешит. И начались твориться чудеса. Однажды милиция все-таки поймала моего брата. Теперь все они были уверены, что смогут воздать ему по заслугам. Но он сказал, что он не вор и никогда воровством не занимался. Они не могли доказать его виновность, потому что действительно к этому делу мы были совершенно непричастны. Но когда он пришел домой, он был сильно удивлен одним необъяснимым явлением, о котором я скажу позже. В Деяниях апостолов написано, что когда ангел выводил Петра из темницы, стражи, охранявшие его, не видели, как он выходил. Я слышал и другие свидетельства о подобных событиях уже в наше время. Что-то похожее произошло и с моим братом. Он рассказывал, что когда он зашел в кабинет, там было много милиционеров. Сразу дополню, что в это время я сильно молился за него с постом и говорил: «Да, Господи, он грешник, он злой человек и преступник, но это мой брат, и я его люблю. Дай, чтобы он вышел оттуда, и ничего не было найдено к обвинению его». Бог видел мое сердце и слышал мою молитву, и принял мой пост. И вот произошло первое чудо. Когда они начали смотреть его руки, то Бог просто-напросто закрыл им глаза. Брат мой потом рассказывал: «Я был удивлен и потрясен. Я видел эти уколы. Они были так явны. Все руки были исколоты, но ни один из милиционеров не заметил того». Брат мой не знал, как объяснить то, что произошло, и сказал, что это не что иное, как чудо.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Титу 2 глава 11 стих. Для всех людей. Благодать несет спасение всем, ибо все в ней нуждаются. Она больше не ограничена иудеями. Солнце поднялось над иудейским горизонтом и пролило эти благословенные лучи на весь мир, чтобы всякое создание под небом могло купаться в них. Читателю должно быть понятно, что слово «все» включает и его. Иначе и быть не может, ведь в противном случае следовало бы, что есть кто-то, для кого благодать Бога не принесла спасения, но Святой Дух заявляет, что она спасительна для всех. Это должно успокоить любую встревоженную душу, которая задается вопросом: «А как узнать, что спасение для меня?» Нет никакого исключения. Спасение принесено всем. Это слово охватывает каждого. Утверждение из уст богодухновенного автора звучит так: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, и это ясно, как день». Люди могут отвергать это спасение. К сожалению, они так и делают. Но это никак не затрагивает вопрос о широком аспекте благодати, которая ярко сверкает в Евангелии и несет полное спасение всем. Вина, что его отвергают, связана с тем фактом, что оно предлагается бесплатно. Ведь если бы люди не имели возможности его обрести, то в чем была бы их вина? Где праведный суд, наказывающий человека за то, что он не получил того, что ему не предназначалось? Верно, что Бог суверенен, но верно и то, что человек ответственен. Надо ли это доказывать? Нет, поскольку и тому, и другому учит слово. Все, что нужно сделать, так это просто поверить этому.

Сліпой Вартімей, не видя светлого сияння, в печальной горести своей, прося себе на пропитание, сидит Тимею Вартимей. И каждый раз его к дороге, наверное, кто-то приводил. Иисус в тот день из Иерихона с учениками выходил. Последний раз перед страданием дорогой этой он пошел, имея к бедным сострадание, чтобы слепой его нашел. У Вартимея была вера, Иисус есть всемогущий Бог. И чтобы получить прозрение, лишь он один бы сделать мог. Услышав, что Иисус проходит, за ними шла толпа шумя. Он крикнул громко: «Сын Давидов, помилуй бедного меня!» «Ты не кричи, имей сознание!» — повелевают замолчать. Но он не обращал внимания, еще сильнее стал кричать: «Да что с тобой? Кому ты нужен? Иисусу разве до тебя?» Но он кричал: «О, сын Давидов, помилуй грешного меня!» И не хотят люди представить, что значит быть таким слепцом, лишь осязать, что окружает, не видя матери с отцом. Такие вот с жестоким сердцем и заставляли замолчать. Но Вартимей, не видя света, еще сильнее стал кричать. Иисус тотчас остановился и подозвал его, любя: «Скажи скорее, что случилось? Чего ты хочешь от меня?» И Вартимей сказал: «Учитель, хочу немедленно прозреть. Открой мне очи, мой Спаситель. Тебя хочу я лицезреть, хочу тобою наслаждаться и целиком отдать себя, чтоб мне с тобой не разлучаться, твоим навек быть навсегда». Иисус услышал то моление и по желанию воздал: «Смотри, мой друг, чтоб в промедлении прийти к нему не опоздал. Взывай погромче, если даже враг заставляет замолчать. Быть может, Иисус проходит сегодня здесь в последний раз, и ты останешься без Бога, а день заката настает, и в темноте твоя дорога тебя в погибель приведет. Взывай, мой друг, пока возможно, ведь ты в греховной слепоте. Скорее сбрось греха лохмотья, он даст прозрение тебе. Какое счастье быть спасенным, от грешной слепоты прозреть, Христом на небо восхищенным, его всю вечность лицезреть».

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжим наши размышления над нашей темой «Встречая будущее». В этих беседах мы вместе рассматриваем картину, которую рисует Библия на тему нашего мира, когда мы приближаемся к концу настоящего текущего века. Вчера я разрисовал фон за занавесом той сцены, на которой разыграется заключительная драма текущего века. Мы употребили два цвета, с одной стороны темный и мрачный, с другой стороны бриллиантовый и сияющий. Этот мир и его люди находятся во мраке, но Божьи дети в бриллиантовом сияющем свете. Я указал на 5 способов, при помощи которых мы видим события, приближающиеся к кульминации. Первый – мрак и свет усиливается. Второй – воссобрание и реставрация Божьих людей. Третий – нации обращаются к Божьему народу за ответом на свои проблемы. Четвертый – ресурсы наций будут доступны Божьим детям, чтобы им выполнять им врученную задачу. И пятый – все возрастающая сепарация между праведным и нечестивым, не оставляющая места для нейтралитета или компромисса. Сегодня мы будем беседовать о нашей реакции, ответе на критическую ситуацию. Как мы должны ответить? Я хочу представить вам 3 способа, которыми мы должны отвечать на ту ситуацию, перед которой мы стоим в этом мире, на давление, на кризис, на все, что мы видим вокруг себя, на все, что шагает против нас. Я считаю, что Божьи дети в ургентном порядке должны знать, какой ответ является правильным, что говорит об этом Божье Слово. И я желаю представить вам 3 способа, которыми в норме мы должны отвечать. Первое. Оптимизм. Я верю, что мы обязаны быть оптимистами перед лицом всего, с чем только встречаемся. В Евангелии от Луки, 21 главе, Иисус нарисовал ясную картину событий и наклонностей, которые приведут к окончанию этого века, и Он упомянул о многих вещах, о которых мы говорим. И, наконец, в Евангелии от Луки, 21 главе, в 28 стихе он говорит следующее. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Он не говорит «бойтесь, ужасайтесь», он не говорит «ищите убежище», он не говорит «планировать для себя способ избавления и концентрировать свое внимание на выживании». Его совет был «поднимите головы ваши». Ситуация улучшается, приближается искупление ваше. Очень важно, чтобы мы, Божьи люди, представили миру картину уверенной убежденности, и это повлияет на него. Это заставит мир узнать, что такое имеем мы, чего он не имеет, что помогает нам переносить давление, кризис, с таким спокойствием и с такой уверенностью. Раньше в этих беседах я привел пример об оптимисте и пессимисте. Они оба вошли в ту же комнату в то же самое время. Они увидели стакан на столе с определенным количеством воды, половина стакана. Но реакция этих двух людей, их оценка реальности была совершенно различной. Оптимист сказал: «Стакан наполнен до половины». Пессимист же сказал: «Стакан опустошен до половины». Мы обязаны быть оптимистами, глядя на ситуацию в этом мире и сравнивая ее с библейскими пророчествами, мы должны сказать: «Стакан наполнен до половины». Другими словами, если столько библейских пророчеств уже исполнилось, то как мы можем не верить,
что и остальные не исполнятся так же, как и предыдущие. Вот в чем наша уверенность. Стакан будет наполнен до края. Он не опустошается, а наполняется. Все эти события и наклонности подтверждают достоверность Библии. Если бы они не имели места, мы могли бы сказать, что Библия – недостоверная книга. Но так как все осуществляется, хотя много есть злого и много есть давления и сил, работающих против нас, все это доказывает, что Библия истинна, достоверна, современна, имеющая в себе предсказания, которые сбываются сегодня в наши дни. Это жизненно важная вещь. А теперь наш второй способ реакции – это посвящение, полная безусловная самоотдача себя Богу. Есть один стих в Псалме 109, этот стих, третий стих, который, как я верю, выражает следующее. Псалмопевец говорит пророчески Господу о событиях, которыми окончится наш последний век. Читаю. «В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде денницы, подобно росе рождение Твое». Прежде всего, Библия реалистична. Она говорит, что день битвы – силы. Это день битвы, это день силы. Это не день мира, это день битвы. Божьи дети – это Божья армия. Об этом говорится во многих местах Священного Писания, в частности, в послании к Ефесянам, 6 главе. Итак, псалмопевец говорит Господу, «В день силы Твоей народ Твой готов». Гебрайский оригинал дает нам немного иную мысль. «Народ Твой будет добровольной жертвой». Итак, картина выглядит так. Божий народ жертвует себя Богу безраздельно и безусловно. Они отдают себя Богу полностью в Его распоряжение. Это неправда, что Бог действительно желает вашего времени, или ваших талантов, или денег. Если вы даете это Богу и думаете, что делаете Богу приятность, вы обманываете себя. Бог на самом деле говорит «Я хочу вас самих, и когда вы принадлежите мне, я имею все, что есть у вас». В эти последние дни Бог не захочет чего-то меньшего, чем вас, вашей личности. Отдали ли вы когда-либо себя все цело Богу, безусловно, безответно, безоговорочно, в Его распоряжение? Если да, то это посвящение себя, это верная реакция, это верный ответ. А теперь я повторю вторую половину третьего стиха 109-го псалма. «Из чрева прежде денницы, подобно росе, рождение Твое». Я сильно убежден в том, что в период окончания века восстанет, появится большая армия молодых людей, полностью посвятивших себя Иисусу Христу, исполненных Святым Духом, оторванных от интересов, от амбиций, гордости и желаний этого мира, отделенных для Бога, облаченных в святое величие. Они пробьются сквозь мрак последнего века, как из чрева денницы. Они будут приходить к Иисусу, как роса. Одним из наиболее прекрасных зрелищ в природе есть роса в ранний рассвет на траве, когда откосные лучи солнца улавливают маленькие капли влаги на траве, и каждая капля искрится и сияет. Это картина молодежи, которую Христос зовет на свою сторону для своей службы, для битвы последних дней этого века. Я больше не молодой человек, но желаю сделать вызов молодым людям, слушающим эту радиобеседу. Помните, что в Божьей армии есть место и для юношей, и для девушек. Сделайте реальностью посвящение самих себя Богу. Будьте добровольцами в Божьей армии, потому что победа на вашей стороне.

Дорогие друзья, часто человек не может совершать грех по многим причинам. Например, страх перед людьми нередко предотвращает грех. Помышления же совершаются безбоязненно и без труда. Так, например, нередко кто-нибудь из вас обращал невоздержанный взор и увлекался своим помыслом, но тот час проходил мимо. Такой уподобляется подстреленной серне, которая убегает от ловцов, но уносит в себе вонзенную стрелу. Потому что тот, кто из вас побежден помыслом, тот уже не целомудрен перед Богом. Если бы не страх людской и не стыд, человек вместе с душой своей часто расслевал бы и тело. Потому он не увенчается уже как целомудренный, но если не покается, непрестанно будет нести наказание. И если нечистый помысел найдет себе вход в душу твою, он представляется ей сладостным и занимает ее собою, чтобы умертвить. И делается лукавый помысел как бы сетью в душе, если не будет изгнан молитвой, слезами, воздержанием и бдением. Как змей, извлеченный из темной норы на свет, старается убежать и скрыться, так и злые помыслы, будучи обнаружены откровенным признанием и покаянием, стараются бежать от человека. Каждый должен вести борьбу с помыслами, чтобы в его сердце воссиял Христос.

земля земное о земном. Мы думаем порою очень много, и наша жизнь не раз

Момент творения. Блошиный цирк. Когда царь Саул преследовал Давида, чтобы убить его, Давид сравнил себя с блохой. Неужели, недоумевал он, царь и его войско вышли на поиски одной единственной блохи? Но хотя блоха и мала, это не значит, что Бог, создав ее, отнесся к ней как к чему-то маловажному. Блоха, подпрыгивающая на высоту во много раз превышающую длину ее тела, представляет собой крошечное инженерное чудо. Если вам повезет увидеть, как прыгает блоха, вы поневоле задумаетесь, а нет ли у нее где-нибудь встроенной пружинки? Ответ на этот вопрос удивит вас. Такие пружинки есть. Когда блоха прыгает, она высвобождает в 5,5 раз больше энергии, чем могут выработать самые совершенные мышцы. Блохе удается проделывать такие фокусы, потому что в ее лапках имеются крохотные подушки из природной белковой резины, которая называется резелин. Медленно сжимая эту подушечку, блоха сохраняет энергию, которая будет использована при следующем прыжке за 1/7 того времени, которое потребовалось для ее сбережения. Для нашего Творца нет никого и ничего маловажного, потому что по своей природе Он – любящий и заботливый Бог. А вы испытали на себе Его любовь? Знаете ли вы о том, что Он стремится к дружбе с вами через жертву Иисуса, принесенную за вас на кресте? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Пастух погнал овец слугов зеленых на берег моря глыбам и камням. Ни стебелька съедобного на склонах бредет все стадо по пустынным рвам. И коль смотреть со стороны на это, то осудить нетрудно пастуха. Но в осуждении нет добра и света. Кто судит, тот в объятия греха. Пастух не глуп, ему чужды капризы. Он в своей сфере властелин, король. Он гонит стадо к морю, верхом, низом. Он знает, что нужна животным соль. Вот ряд камней, все бело-сероваты. Как жадно овцы лижут камни те. Покинув луг травой, водой богатой, они столпились в дружной тесноте. Какое этой притче поучение? И нас Господь порой ведет туда, где будто бы нам предстоит мучение, где средь камней соленая вода. Наш пастырь добрый все учел и взвесил. Легко на тучном луге зажиреть, лишь соль, приняв душою, будет весел тот, кто в довольстве может охладеть. В земных путях с восторгом рядом горе, на смену счастью цепь печальных дней. Не век луга, порою берег моря, не век трава, порою соль

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

Из Кувернера я поехал в Декалб. Этот городок находился в 16 милях к северу от Кувернера. Здесь находилась пресвитерианская церковь, в которой был свой пастор. Церковь была маленькой, и создавалось впечатление, что пастор не имел особого влияния на людей, хотя это был очень хороший человек. Я начал проводить собрания в Декалбе в разных частях этого небольшого городка, где люди проживали на некотором расстоянии друг от друга. Это было новое поселение, и дороги там только начали прокладывать. Пробуждение началось мгновенно и распространилось с великой силой во всех районах городка. За несколько лет до этого там уже было пробуждение, благодаря труду методистов. Оно проводилось с большим пылом и рвением. Трудясь в Декалбе, я познакомился с мистером Ф. из Огденбурга. Он услышал о пробуждении в Декалбе и проехал 16 миль, чтобы увидеть все своими глазами. Мистер Ф. был богатым и щедрым человеком и предложил мне быть его миссионером, то есть трудиться в городах того региона, а он будет мне платить зарплату. Однако я отказался от обязательств проповедовать в каком-то конкретном месте или ограничивать свои труды любыми рамками. Мистер Ф. провел у меня несколько дней, посещал дома людей и присутствовал на наших собраниях. Он получил образование в Филадельфии, и его преподавателями были представители старой пресвитерианской школы. Сам же он был старейшиной пресвитерианской церкви в Огденсбурге. Уезжая, он оставил мне конверт, в котором лежало $30. Несколько дней спустя он снова приехал и провел 2 или 3 дня в нашем городе, посещая наши собрания. Он очень заинтересовался всем происходящим. Уезжая, снова оставил конверт, в котором было $30. Таким образом, у меня появилось $60, на которые я сразу же купил повозку. До этого у меня была только лошадь, поэтому мы с женой преодолевали очень длинные расстояния пешком, добираясь до места проведения собраний. Пробуждение достигло очень большой силы в церкви той местности. Старейшина по имени Б, по сравнению с остальными, очень изменился, став абсолютно новым человеком. Это глубоко подействовало на остальных. В один из субботних вечеров меня навестил немецкий портной по имени Ф. Он сказал, что его прислал огденсбургский помещик снять с меня мерки для пошива одежды. Моя одежда была сильно изношена, и ранее я говорил Господу, что нуждаюсь в новой одежде. Мистер Ф. это заметил и прислал ко мне портного католика. Я попросил его остаться у меня до понедельника, так как хотел, чтобы он был на воскресном служении. Портной согласился. В тот же день приехали и другие люди из Огденсбурга. Старейшина С., который был в той же церкви, что и мистер Ф., и сын старейшины С. Это был молодой человек, который еще не примирился с Господом. Старейшина С. посетил утреннее собрание в воскресенье, а в перерыве между собраниями его пригласил к себе домой для отдыха старейшина Б. Этот человек был исполнен Святого Духа. По пути к дому он проповедовал старейшине С., который сильно охладел в вере. Эта проповедь глубоко тронула старейшину С. Когда они вошли в дом, стол уже был накрыт. Приблизившись к столу, старейшина С. спросил хозяина: «Как тебе удалось так исполниться духом?» Старейшина Б. ответил: «Я перестал обманывать Бога. Всю свою христианскую жизнь я противился и просил Бога о том, чего, в общем-то, не хотел иметь. Продолжая молиться так, как другие люди, часто был неискренним, что в действительности было обманом Бога. Но как только решил, что больше никогда не попрошу у Бога того, чего на самом деле не хочу, Бог сразу же мне ответил, и Дух сошел на меня».
Таким образом, я исполнился Святым Духом. В этот момент мистер С, который еще не начал есть, отодвинул стул, упал на колени и стал исповедоваться в том, как он обманывал Бога, лицемерил в своих молитвах и в жизни. В тот же момент на него сошел Святой Дух и наполнил его так, что он едва мог стоять. После обеда люди собрались на второе служение. Я стоял за кафедрой, читая гимн, и услышал, как кто-то громко разговаривает, приближаясь к зданию, потому что двери и окна были открытыми. Зашли два человека. Это были старейшина Б, которого я знал, и еще один человек, незнакомый мне. Зайдя в здание, он сразу же посмотрел на меня, подошел к кафедре, взял под руки и, приподняв, сказал: «Да благословит вас Господь! Да благословит вас Господь!» Затем он рассказал мне и людям о том, что Господь только что совершил в его жизни. Его лицо сияло. Он настолько изменился, что знавшие его были сильно изумлены, увидев явную перемену. Его сын, который не знал об изменениях, произошедших с отцом, увидев, услышав его, поднялся и выбежал из церкви. Отец закричал: «Не уходи, сынок! Я никогда в своей жизни тебя так сильно не любил, как сейчас!» Он продолжал говорить, и удивительная сила звучала в его голосе. Все были тронуты. Его сын не выдержал и разрыдался. Вскоре поднялся портной мистер Ф., который был по вероисповеданию католик. Он сказал: «Я должен рассказать вам, что Господь сделал для моей души. Я был воспитан в католической семье, но никогда не читал Библию. Мне говорили, что если сделаю это, то дьявол меня живьем сведет в могилу. Иногда, когда я дерзал взглянуть на Библию, мне казалось, будто дьявол стоит у меня за спиной и наблюдает. Но я понял, что это заблуждение». И тогда он засвидетельствовал о том, что Господь сделал в его жизни прямо на этом месте. Мистер Ф. ясно осознал, что Иисус Христос дарует ему спасение. Всем было очевидно, что он искренне покаялся. Это произвело большое впечатление на прихожан. Я не мог проповедовать, и ход служения пошел в том направлении, которое указал Господь. Я спокойно сидел и наблюдал за тем, как осуществляется спасение Божье. На протяжении всего служения поднимались и свидетельствовали все больше людей. Они говорили о том, как Господь преобразил жизнь каждого из них. Их откровения производили все большее и большее впечатление. Действие Святого Духа, обличающего в грехах и преобразующего жизни грешников, стало совершенно непредсказуемым. Такого мне видеть еще не приходилось. На следующий день старейшина С возвратился в Огденсбург, но я понял, что по пути домой он заезжал в разные места, беседовал и молился с разными людьми. Таким образом, пробуждение распространилось до Огденсбурга. В начале октября в Ютике было собрание Совета Духовенства, которому я тоже принадлежал. Вместе с женой мы поехали туда, чтобы побывать на съезде и посетить семью ее отца, которая жила поблизости. Мой учитель богословия, мистер Гейл, уехал из Адамса вскоре после меня. Он переехал в маленький фермерский городок, расположенный на западе Анейт-Каунти. Там он пытался восстановить свое здоровье, а также обучал некоторых молодых людей, которые желали проповедовать Евангелие. Несколько дней я провел на съезде Совета Духовенства в Ютике, а затем отправился на мое прежнее место труда в Сент-Лоренс-Каунти. Не проехав и дюжины миль,
мы встретили мистера Гейла, который направлялся в Ютику. Он спрыгнул с повозки и сказал: «Да благословит вас Бог, брат Финей! Я ехал на съезд духовенства, чтобы вас там увидеть. Вы должны поехать со мной. Отказа не приму, так как я понял, что все еще не родился свыше». На днях я написал письмо в Адамс, желая связаться с вами. Мне хочется рассказать обо всем, что произошло со мной. Он был очень настойчив, поэтому я согласился, и мы сразу поехали в Уэстерн. Размышляя о событиях, произошедших в ходе пробуждения в Джефферсоне и Сент-Лоренс-Каунти, я хочу особо подчеркнуть роль Святого Духа в этом процессе. Очень хотелось бы, чтобы из моего рассказа о тех пробуждениях, свидетелем которых я стал, читатель четко понял, что я всегда уделял этому явлению самое пристальное внимание. Самым важным для меня является то, что лежит в основе этого движения и направляет его благодаря эффективным методам, без которых ничего не было бы достигнуто. Я не однажды говорил о том, что отличительной чертой тех пробуждений являлось преобладание молитвенного духа. Новообращенные весьма усердно упражнялись в молитве. Иногда они проводили в молитве целые ночи, не поднимаясь с колен до тех пор, пока их физические силы не истощались. Воздействие Святого Духа на христиан было настолько велико, что, казалось, они несли на себе всю тяжесть борьбы за бессмертные души людей. Среди христиан было довольно распространено вставать на колени и молиться всякий раз, когда они даже случайно встречались. Мало того, что молитвенные собрания проводились все чаще, приобретали огромную важность, привлекали все больше людей, они еще дали толчок развитию личной молитвы, в которой христиане проводили долгие часы. Среди людей царил мощный дух тайной молитвы. Также соглашались молиться по двое или трое, как сказано: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Например, если таким образом молились о каком-то человеке, то такая молитва всегда одерживала победу. Свидетельства о полученных ответах на молитвы были слышны со всех сторон. Так что каждый признавал, что Бог отвечает ежедневно и ежечасно. Если происходило что-то такое, что несло угрозу духовному труду, или возникал некий горький корень, либо появлялась тенденция к фанатизму и беспорядку, христиане сразу же реагировали, начиная в молитве просить Бога, чтобы Он направил их на путь истины и взял все под свой контроль. Было удивительно видеть, как Бог убирал препятствия с пути в ответ на молитву. Исходя из своего личного опыта, должен признать, что если бы не молитвенный дух, я бы ничего не мог сделать. Если бы я потерял на день или на час дух благодати и молитвы, то был бы не способен проповедовать с силой и эффективностью или посредством личной беседы приобретать души людей. На протяжении нескольких недель, перед тем, как ехать на съезд духовенства, я проводил очень много времени в молитве. Я так много молился, буквально сгибаясь под грузом ответственности за бессмертные души окружающих, что молитва стала непрерывной. Некоторые из переживаний настораживали меня, так как они были для меня новыми. Иногда на меня сходил дух настойчивости в такой степени, что я говорил Богу: «Ты обещал ответить на молитвы, и не можешь мне отказать». Была уверенность, что Он меня слышит, и, будучи верным своим обещаниям, не может не ответить мне. И я часто говорил Богу: «Надеюсь, Ты не думаешь, что мне можно отказать. Я пришел с Твоими верными обещаниями в своей руке. Мне нельзя отказывать».
Не могу выразить, насколько абсурдным выглядело для меня неверие, и каким уверенным я был в том, что Бог ответит на молитву. Те просьбы, которые приносились Богу изо дня в день, из часа в час, выражались в большой настойчивости и вере. Я не знал, каким будет ответ, откуда он придет и когда. У меня было такое впечатление, что ответ близко, возможно, у двери, и я укреплялся в божественной жизни, которая вступила в мощную борьбу с силами тьмы. Я ожидал увидеть мощное излияние Духа Божьего в той новой местности, где я трудился».

Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Последнее время наступает, местами это время так собою всех и все скрывает, и над землею густой мрак, черные тучи над землею сгустились, как будто полотно, и над моей, твоей душою открылось в небеса окно. Смотрит и ждет тот, кто небо и землю сотворил сам Бог, кто дал пустыне народу хлеба и все равно спастись не смог. Смотрит там тот могучий и сильный царь царей, вернется скоро он, послушай. О, не останься вне дверей, его шаги нам уже слышны, вот-вот предстанем перед ним, и что ты скажешь перед Богом за грешно прожитые дни? Не утешай себя, брат мой, сестра, не обманешь его, ты скажешь: Боже, я же в церковь ходил, хожу уже давно, я же не как вот с соседом, я лучше жизнь свою прожил, всегда я говорил, я все дам и десятину не забыл. Ответ услышишь: отойди, не было в тебе моей любви, ты ближнего видел всегда, а сам жил по уши в грехах. О, лицемеры, род змеиный, достойный покаяния плод, ты принеси пред Богом ныне, чтоб не остаться вне дверей. Может, ты скажешь: о, учитель, я слово Божие то читал, а жил ли ты, как оно пишет, и сердце ли ему отдал? О, не обманывай напрасно себя, друзей, Бога, семью, ведь то, что сеял в тот день жатвы, получишь меру ты одну. Ведь час настал снопы собрать нам, и что же сеяла твоя, хорошо, что сеял чисто. Любовью жил, все-всех любя. Зачем ты сердце закрываешь, когда он так к тебе стучит? О, неужели ты не знаешь, что враг души твоей не спит? Он хочет погубить в беспечии и заглушить все то зерно, что Дух Святой посеял и дал нам быть одним одно. Проснись, вставай, скинь это бремя, что с года в год ты тащишь сам, ведь очень часто близко время, когда пристанешь пред ним там. Смотри, чтобы этот груз на плечах тебя ни вниз не потянул, сегодня только всем есть время проснуться там, где ты уснул. Не время спать, не время грешно жить сегодня, дорогой друг. Надо вставать, бежать поспешно к нему и к ранам его рук. Время воззвать в молитве к Богу, этот огонь возобновить, ведь он давно уже угашен и еле-еле там дымит. А почему же так беспечны, что вокруг терпит вся земля, что Дух Святой провещевает через песню стих ко всем, друзья? Откройте уши, сердце, окна, туда ты слово то впусти, покайся перед Всевышним Богом, и Он поставит перед идти. Обузды мысли и слова все, и не греши ты пред Христом, не осуждай ты в жизни брата, что он тонет под греха бревном. Лучше руку ты свою подай, и словами ты не угашай, ведь Иисус поднял Петра, когда тонула его душа. А кто ты, что смотришь на сучок в глазе брата, в твоем бревно? Сперва ты сам жизнь свою смени, а тогда ты к брату подойди. Нет, не время, церковь дорогая, это не твои дела, твое дело встать и быть готовой, когда Иисус придет сюда. Быть готовой — вот твоя задача. Не смотреть на жизнь, она не значит ничего пред Богом, это есть подготовка в вечность, и не здесь. С Иисусом там, на небесах, с радостной хвалой на устах, без пятна порока должна быть. Невеста все должна грехи ты смыть. Проверяйте жизнь сегодня, друг. Ты из тела церкви Бога, все, что ты принял с Христа рук, благодарностью осыпь свою дорогу. Проснись, взгляни вокруг скорей, не медли и не жди ты время, Христа пришествия уже у дверей. Скорей скидай свое ты бремя, проси прощения ты у него, и он простит тебя сам все, будешь белее снега ты, ведь хочет он тебя спасти. Аминь.

Дорогие друзья, человек будет судиться не только за дела и слова, но и за злые помыслы на страшном Христовом суде. Прелюбодействует уже тот, кто питает в сердце нечистые мысли. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. 1 Иоанна 3:15. И всякий, кто питает злобу на ближнего и хочет ему повредить или его убить, хотя и не убивает на деле. И тот есть вор и хищник, который желает чужую вещь похитить, хотя и не похищает. И тот пьяница, который хочет упиваться, хотя и не упивается. Этот грех совершается против 10 заповеди «Не желай» Исход 20:17. И хотя такой человек не делает ближнему зла, но хочет сделать, и так грешит против Божьего повеления. Ибо Бог, как говорит к душе и сердцу, так и смотрит, куда клонится сердце человека, и потому его судит. Христианину не только не должно делать, но и хотеть зла, если он не хочет согрешить против своей совести и против Слова Божия. Погибели предшествует гордость. Притчи 16:18. Стало быть, не допускай злых мыслей, и не будет падений. Между тем, о чем больше всего не брегут? О мыслях. Им позволяют бурлить сколько и как угодно. И думать не думают когда-нибудь укрощать их или направлять к разумным занятиям. А между тем, в этой внутренней суматохе подходит враг, влагает зло в сердце, обольщает его и склоняет на это зло. Остается ему или исполнять скованное сердцем зло, или бороться. Но наше горе в том, что за последнее почти никто не берется, а все, как связанные, ведутся на зло. Если помысел тебе представляет сладость греховного действия, ты помышляй о заповеди Божией, запрещающей это действие, о тех плачевных последствиях, каким приводит кратковременная сладость греха, и помысел удалится от тебя».

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня находимся в гостях у нашей сестрички, сестра Наташа. И вот Господь нам подарил такую прекрасную встречу. И мы хотим немножко вот так побеседовать, задать несколько вопросов, чтобы она немножко рассказала о своей жизни, о тех переживаниях, об услышанных молитвах. Ну вот немножко так поделилась с нами, как вот Господь ведет ее семью.
2: Я вас приветствую. Меня зовут Евлахова Наталья. Мне 45 лет. Я овдовела почти 5 лет назад. У меня в семье 5 детей. Старшей 18, младшему 8. По милости Божией Господь не оставил, даже проведя через испытания, через переживания, через беду, которая нас посетила. Тогда еще очень бушевал ковид и болезнь, которая посетила моего супруга Евгения. Ну, конечно, мы очень тяжело пережили эту трагедию, потерю супруга, любимого человека, любимого отца. Конечно, за супругом я была как за стеной. Христианин, любящий Бога, трудящийся для Него, для Господа. И вот так я, первые мои мысли после того, как мне сообщили, что мужа моего не стало на свете, он был в госпитале в ковидном, и можно сказать, что мы даже не попрощались, потому что такие ковидные атаки он испытывал, что даже мы не смогли общаться. Но первые мои мысли, когда уже сообщили, почему так, почему именно я, почему в моей семье, почему Женя, почему мой муж, который, ну, он телосложение крепкого, и, казалось бы, он переживет всех в этом столетии. Но вот так случилось, что он оказался очень хрупким, и так вот Господь забрал его. Первый вопрос был, почему? Почему Господь забрал его? Большим утешением для меня являлась церковь. Господь, конечно же, самое главное, Господь. Через церковь, через братьев, сестер. Если можно, я немножко расскажу мои первые переживания. Вот в тот вечер мы уже знали, что Женю перевели из реанимации в обычную палату. Он с нами с утра связался.
1: То есть у вас здесь тоже была сильная корона, получается?
2: Корона, да? Была сильная, да. Мы с детьми тоже переболели. Мы соболели всей семьей. Но у нас, как бы, получается, было две волны ковида. В первую волну ковид себя не показал. Мы делали тесты все возможные. Вот. И ковид был отрицательный. Естественно, зная о том, что у нас отрицательный, мы спокойно выходили на работу. Муж ездил на работу, но это был обман. И буквально спустя несколько дней уже слегли все. И мы уже понимаем, что даже пришел врач, говорит, давайте я вас на госпитализацию. Это было последнее, когда мы увиделись. Это был последний день. Толком не попрощались, как бы, ну, в надежде, что он поправится, там все полечат его. 10 дней был он в реанимации. Когда он вышел с реанимации, он с нами связался. Он говорит, Наташа, ты не представляешь, как я сильно изменился. Я похудела на 20 килограмм за 10 дней. И в тот день, когда позвонили, чтобы сказать, что супруга не стала, мы с детьми уже отходили. То есть нас уже отпустило, мы уже лучше себя чувствовали. И у нас был ужин. Хотя аппетита не было никакого, но я понимала, что и мне, и детям нужно кушать. Сделали ужин, 5 вечера, сидим, кушаем, и тут этот звонок, я номера не знаю, но я понимаю, что это какой-то очень нехороший звонок. Я ухожу в комнату, у нас тогда там одна комната была, и когда мне говорят, извините, мы сделали все, что могли, но вашего мужа нет, вы знаете, я упала. От того, что мне просто ли ноги отказали, или полуумрачное состояние, я подхватываю этот телефон и говорю, подождите, повторите, что вы сказали, я не поняла. И вот когда мне уже повторили ситуацию, объяснили, что они очень соболезнуют, мужа не стало, конечно, вот у меня вот мир под ногами, вот в прямом смысле, он рухнул. Позвонила служителю, сказала вот о том, о нашей трагедии. Вы знаете, удивительно, но через 20 минут мой дом наполнился церковью. меня Господь посетил. Вы знаете, я тогда, конечно, вообще не соображала ничего. Я полгода не понимала вообще, что со мной происходит. Правда, я как в тумане полгода жила. Это была такая трагедия. Любимый человек, это муж моей юности, это человек, с которым я начинаю и заканчиваю свой день, я с ним всегда советуюсь, да, а тут его просто не стало. Такое впечатление, как будто половину меня разорвали на части и похоронили. И вот первое мое, конечно, впечатление, конечно, трагедия. Я очень много оплакивала его. Но когда я видела человек 20, а то и больше, неравнодушных братьев, сестер, которые хотели, ну, хоть немножко частички взять вот этой трагедии на себя, свое плечо подставить. Вы знаете, я только спустя полгода начала это осознавать и... Вы знаете, у меня через полгода я подхожу к сестре, которую я вспоминаю, что она одна из первых пришла меня поддержать. Вот так вот к ней просто ее обнимаю, говорю, спасибо тебе большое. Она говорит, то за что ты меня благодаришь? Я говорю, да вот ты знаешь, я вспомнила. Мне вот сейчас вот до сих пор вот я вот вспоминаю, что это было полгода назад. Я помню, что ты одна из первых приехала, ты меня так поддержала. Она говорит, ой, да я уже и не помню этого. Вы знаете, таких вот много случаев. Раньше это все как в тумане. Но вот Господь, Он дает возможность немножко и забыть. Знаете, сейчас уже я спокойнее говорю. Раньше я... Сейчас я вот могу рассказать, что Господь, Он силен заживить раны. Да, конечно, всю жизнь буду оплакивать Его. Всю жизнь я буду задаваться этим вопросом, почему? Почему? Я даже, знаете, вот сейчас вот радуюсь, ребенок паспорт получил, дочка школу закончила, дочка поступила, там сын, у него такие-то достижения, он радуется, а я вместе с ним, и я сижу и думаю, Женечка, наши дети, вот посмотри, какое достижение, ты бы радовался, понимаете, все равно я его рядышком с собой как бы вот представляю, что да, вот да. Ты рядом.
1: Может быть, немножко еще сначала мы пойдем немножко назад. Ну, ты бы, может, нам представься тоже или расскажи нашим слушателям, вот с какой-то семьи, когда ты покаялась, когда ты пришла в церковь. Ну, может, не так подробно, да. Но так.
2: Я не из христианской семьи, нет. Но у меня очень много верующих родственников из города Шахты, которые молились за меня и постились, и чтобы я, мама, сестра моя, мы познали Христа.
1: И когда ты первый раз пришла в собрание? Сколько лет тебе было?
2: 18 лет. О, 18. Нет, ну где-то так, да, 18 лет я пришла на собрание. Как это случилось? У меня дедушка при смерти был. Антонов Василий Васильевич. И он однажды мне сказал, а я как раз в 9 классе где-то училась, он сказал, Наташ, найди мне Бога. Он при смерти был, у него был рак легких, последней стадии. Mm-hmm. И он понимал, что его жизнь уже все, его дни сочтены. И он однажды мне говорит, найди мне Бога. Ну, а я такая активистка, у меня жизнь, КВН за КВНом, жизнь на сцене, ну, мне совсем не до Бога. Я говорю, девушка, как я тебя его найду? Я вспомнила, у меня учитель по латыни, вот если оставались минуты там до конца урока, да, он нам свидетельствовал, говорил, что Иисус тебя любит. И я такая вот вспоминаю в этот момент, что вот, у нас же Степан Иванович Аваков есть такой вот учитель, и вот я к нему. Степанович, помогите. Мне нужно для дедушки Бога найти. Он, не проблема, приходи на собрание. Мы сейчас быстро организуем. Я тебе сейчас помогу. После его собрания направляют проповедника ко мне по адресу к дедушке. И я помню, что я завела этого проповедника к дедушке в комнату. Ну, уже плохо ему было, он уже почти не вставал. И минут, наверное, 40-50 они о чем-то разговаривали. А потом, когда ушел проповедник, я захожу к дедушке, а у него такие ангельские, детские, вот младенческие глаза, вот он в потолок, и какой-то вот, знаете, вот беседа с кем-то. Вот слава настолько тебе. Изменился. И вот я просто вот не могу так вот вкратце, да, поэтому да, как да. оно есть. Да, да, да. Вот. И он мне начал говорить, Наташ, найди там где-то в Библии, есть там молитва «Отче наш». Да я же вообще, я помню, что у меня детская голубенькая Библия, и я знаю, где там в детской Библии «Отче наш», а во взрослой я же ее в руках особо не держала. И тут я давай искать. Вот это вот мои первые поиски, вот этого Матвея. Я ему нашла, я начала ему читать, вот слава Богу, успела. Буквально несколько дней спустя его уже не стало. Но я уверена, что он Господа.
1: Слава Богу.
2: Похоронили, прошло какое-то время, а вы знаете, вопросы у меня стали возникать. Вот я живу, а мне кто-нибудь Бога найдет? Вот я ж не знаю даже, когда мои дни сочтены, да? А может, сейчас вот за угол зайду, и все, и это будут мои последние дни, да, последние секунды. И я стала задумываться, есть ли жизнь после смерти? А вообще, как это Бога познать вообще? Как его найти? Я стала молиться. Говорю, Господи, где-то ж у нас в городе есть вот верующие, да? И я нашла верующих. У нас на похоронах у дедушки там были группа верующих, которые нам оставили Новый Завет и там написали свой адрес. Я давай перерыла всю свою библиотеку. Где же эти Библии? Я же просто поставила, они для мебели просто стояли. Нашла, сходила. Несколько собраний посетила. Меня Господь коснулся, и я покаялась. Но знаете, сильно меня привлекала активная такая квн-ская жизнь, и я... У меня много было друзей, они такие все веселые. И я так думала, что я еще успею к Богу прийти. И вообще, можно быть между Богом и друзьями? Ну, как-то можно.
1: Да-да.
2: А мне Бог показал, какие друзья. В одних разочаровалась, в других. Как-то вот оно так велось все. И уже осознанно я стала на путь Христа, уже когда мне было после 20, я уже начала работать учителем. Да, я, кстати, учитель по образованию. Вот, отучилась. И... Все равно мысли меня мучили о том, что я как-то праздно провожу время. Вот эта вся активная жизнь, это как-то все хорошо, а душа, она пустая. Все ты там бегаешь, прыгаешь, там это все музыкально, все красочно, но ты в душе, ты пустой. Я начала уже осознанно искать Бога.
1: Это я самая благодать, что Бог тебе это открыл.
2: Да? Я помню, что пошла я на собрание, как раз у нас в Ростове был Евгений Никифорович Пушков со своим ансамблем. Это было мое первое посещение. Вы знаете, я была тронута. Так меня Господь, вот оно меня касался уже тогда. И буквально через несколько собраний я... Это отдельная история, как я, вы знаете, я проспала собрание. Я нагладила, я приготовила себя с вечера, все, вот я иду к Богу, как на праздник, я уже хотела, ну, я просыпаю, потому что я там тетрадки проверяла детские допоздна, и вот как-то, видимо, засиделась. Я проспала, я смотрю, уже 10, а собрание-то идет, а меня совесть мучает, иди, сходи. Я говорю, да когда ж я пойду, я ж уже проспала, что я пойду позориться? Да ты иди, Бог тебя любит. Пошла борьба, а февраль месяц. Думаю, ну куда ж ты пойдешь, Наташа? Сам, понимаете, борьба внутри. Там же холодно, ты где-нибудь споткнешься, упадешь, и там холодно, замерзнешь. Нет, я пойду, я оделась, я пошла. А идти, я жила очень далеко от дома молитвы. Это надо было здесь пересадки делать. Стою на остановке, нету, 20 минут автобуса нет. Думаю, так вот, если через 5 минут автобус, видите, сама себе ультиматум, через 5 минут автобус из-за угла не выйдет, все, я иду домой. Только сказала, раз автобус выруливает, села. А он едет 20 км в час, и он не спешит. Никуда. У него он раньше времени. Да я думаю, да ну что ж ты так едешь? Ну опоздаю на собрание, даже на аминь не успею. А голос говорит, Наташа, все успеешь, не переживай. Знаете, в этот день я покаялась. Я пришла, голова зачуханная, немытая. Ну как-то вот оно, все это приготовила, а тут все. Думаю, что я выйду вот такая вот вся. Даже там я сидела на собрании, был... Призыв был. Я помню, что Паша Поисков какое-то слово призывное говорил. И меня, вот знаете, такое чувство, что все, что он говорил для меня. Дядь Саша Бублик говорил, все, что говорил, все для меня. Думаю, ну как так? Я вот только ж пришла.
1: Откуда они тебя знают? Да.
2: 10 минут до конца собрания. Понимаете, я пришла уже, можно сказать, на аминь, как говорится, да? И меня Господь касается. А вы знаете, как принято, да? Если кто желает примириться с Богом, да, выходи, помолись. Такого никто не говорил в тот день. Вообще, я думаю, почему? Меня же Бог коснулся. Знаете, вот душа вот трепетала, она хотела вот вырваться и сказать, Господи, прости. А никто не говорит. И я уже так вот, уже не имею покоя. Я уже решила, встану сама и пойду. И уже дядя Саша заканчивает собрание, говорит, так, вот объявления какие-то. А я стою между рядами. Он говорит, вы хотите покаяться? Я говорю, да. Я иду и думаю. Сейчас я скажу вот это. Я там прям пропою. Вы знаете, я хрипела. Что-то там сама спотыкалась со своими словами. Я несвязная какая-то речь была. Я не помню свою молитву. Помню, что хрюканье какое-то было. Ну, Господь, я уверена, Господь меня слышал. Вы знаете, когда я сказала аминь, и все помолились за меня, я шла обратно. Мне казалось, что у меня крылья выросли, я летела. Мне хотелось всех обнимать. Мне хотелось всем говорить, что я всех люблю, а меня любит Бог. Всем говорить, вы знаете, меня Бог коснулся. Я новая душа, понимаете? И вот уже тогда, Богу, да, тогда я вот покаялась. Я уже осознанно. По-настоящему, да. И я следовала за Христом. Мне Господь дал потрудиться. Я 3 года была в молодежи. Я благодарю Господа за молодежь, за то, что могла быть в молодежи. Мы много ездили, много как бы и путешествовали с целью благовестия, посещали другие церкви. Я благодарю Бога, что у меня было... Знаете, мне тогда уже было больше 22 лет, и я рада, что вот в таком уже возрасте, ну, юном, да, в таком хорошем возрасте, я смогла быть полезна Богу. Я была детским работником, я была связана с литературным служением, то есть там какие-то вот сценарии, проведение мероприятий христианских. Вот, ну, много у меня служений было, и я благодарю Бога, что я могла себя испытать во многих отраслях церковной жизни.
1: И вдруг жизнь приходит.
2: А потом Господь мне подарил супруга. Тоже удивительная история, но я думаю, что... Это все очень приятно вспоминать лично моему сердцу. Я детям рассказываю, как мы с папой познакомились с супругом.
1: В церкви тоже?
2: Конечно же. Было молодежное общение. Так. Сначала Господь показал мне, и я потеряла покой, когда я увидела его. А потом, ну, это все почти одновременно. Ему, Евгению, мужу моему, Господь показал, что именно я его спутница. И он потерял покой. И мы друг от друга начали молиться, друг о друге. И вот в скором времени потом объявили. Знаете, мне так понравилось. Я вот вспоминаю такое вот с улыбкой приятное те слова, когда он делал предложение. Он не сказал мне: выходи за меня замуж. Мы сидели у камина, у друзей. Это был романтический вечер. Так нам Господь все устроил через друзей. Когда он просто сказал мне, задал вопрос по отношению к сыночкам, к одежде, к деторождению. Ну, некоторые вопросы задал. А потом говорит: ты знаешь, не могут двое идти по одному пути, не договорившись, не сговорившись. Ты согласна с этим? Я говорю: да. И все, это было вот это предложение. И мы вот взялись за руки, и все. И вот мы поняли, что вот нам...

0: надо, ну, как бы создавать семью вместе.
1: Слава Богу.
0: И Господь нам подарил 5 деток. Я благодарю Бога за дочь, за 4 сыновей.
1: Какой их возраст? Как их зовут?
0: Катюша 18, Никита 17, Михаил 15, Тимофей 13 и Филиппчик 8 лет. Все школьники. Ну, вот уже кто-то студент у нас, кто-то еще школьник. Вот так вот Господь благословил.
1: А Евгений с христианской семьи, да?
0: Евгений тоже не с христианской семьи, но пришел он через друга. Друг уверовал тоже так вот. Он тоже из неверующей семьи. И вот он немножко свидетельствовал, и Женя тоже начал мучить вопрос. Оно действительно были муки, потому что когда с неверующей семьи много вопросов возникает. Вот, а как так? А как довериться Богу? А как жизнь после смерти? А никто же это не говорит, потому что мы все воспитаны были в советское время. Только вот православная церковь, иконки, свечки. Вот, кстати, я чуть-чуть расскажу. Я когда Бога начала искать, я и в православную церковь ходила. Спрашиваю у вот этих вот женщин, которые там прислуживают, говорю, а зачем свечки? А зачем вот иконки? Что это значит вообще? Просто да. Разъясните мне, потому что я хочу делать что-то с пониманием.
1: Если за Богом идти, то
0: по-настоящему. Да. Они говорят, я не знаю, мне сказали, я делаю. А ты что, откуда ты? Иди отсюда. И как-то вот меня прогнали. Ты что, с баптистка? Иди отсюда, и все. Иди отсюда. Ты что-то слишком много вопросов задаешь, понимаете? И меня прогнали, и я ушла. А когда вот... после смерти дедушки, я понимала, что надо искать через Библию, через Слово Божие. Потому что иконки, свечки – это не то, вот не то что-то. Вот. Я благодарю Бога за то, что я его знаю, что я его дети.
1: А Евгений, вот, нес служение кого-нибудь потом в церкви?
0: Да, конечно. Он посещал маленькие церкви. Ему поручали посещать. Вот в Миллерово он очень часто ездил. Где-то мы с семьей ездили. Ну, в основном он сам, потому что я или беременна, или только родила. То есть как бы тяжело вот на такие далекие расстояния. Там 400 километров, по-моему, до Миллерово. Вот. Ну, в проповедях участвовал. Он очень любил петь. Проповеди. Мне нравились его проповеди. Очень. Он даже мне бывало, вот я знаю, что ему завтра участвовать вот в проповеди. Наташ, давай вот ты мой зритель, да? Вот я буду тебе рассказывать. Смотри, вот я так начну. И вот он со мной советовался. Ну а что я? Как бы я детский работник, да? Ну я учитель, да? Ну вот Бог-то ему кладет, да. Что говорить в уста. Да, да, да. А что я? Сейчас что-то помешаю. Я боялась что-то ему мешать. Как-то там, ну просто вот он говорит, а вот скажи, не будет это слишком замудренно? Я говорю, да ты знаешь, мне кажется, нет. А когда он выходил туда, ну у него получилось совсем другое. У него какое-то другое, вот знаете, как вот речь такая вот. Такая вот плавная, вот не знаю, мне нравилось, нравились его слава проповеди, Богу. Я рада, что он мог трудиться.
1: Слава Богу, да. Слава Богу.
0: Вот когда случилась эта трагедия, конечно, я потеряла мир, полмира. И вот задавалась вопросом, почему, Господи, почему он? Но мы же с ним хотели воспитать детей. Мы же с ним еще не подняли, мы же еще забор не сделали, у нас же еще второй этаж недостроенный. Как я смогу жить? Знаете, очень много вопросов. И когда вот я, было у меня такое в первые часы, я попросила, чтобы детей увезли, потому что, ну, меня штормило. И крики, и вопли, и слезы. Я не хотела, чтобы дети смотрели, как мама их убивается из-за... И я не хотела, чтобы вот этим своим негодованием, да, трагедией и вот этими возгласами, я боялась напугать детей еще больше, потому что для них это тоже была трагедия. Знаете, вспомнила такой момент, конечно... Когда я должна была детям сказать, что папы не стало. Это было, знаете, так тяжело. И я вот их в комнату отвела и говорю им, дети, Господь забрал папу. Знаете, мы молились Богу. Дрожал пол. Дети плакали, понимаете? Дрожал пол. Это было тяжело. Но Бог дал утешение, знаете. Сейчас я смотрю на детей, я вижу в каждом из них отражение пап. Знаете, вот любила мужа от чистого сердца. Я очень благодарю, что Господь мне подарил такого мужа. И глядя на детей, я продолжаю любить Бога и видеть вот эту красоту Божьей любви через детей. Я вижу в них своего супруга, и я знаю, что он бы радовался. Радовался каждым достижением наших детей.
1: Ну, он точно радуется этому, точно уверен.
0: Конечно, он же с Господом.
1: Писания, да?
0: Я вам скажу, почему я уверена, почему он с Господом. Когда его вывели с реанимации, утром в 10 утра звонок с незнакомого номера. Ну, кто-то, видимо, из сотрудников дал. Голос вообще не узнала. Знаете, ликованию нашему предела не было. Наконец-таки папа вышел с реанимации. Голос очень слабый, очень неузнаваемый. Он начал говорить, что он там, он чуть не умер. Каждый раз, когда были ковидные атаки, он взрывался вот в прямом и переносном смысле. И это так тяжело, говорит, просто я боялся, что еще одна атака, я уже не выдержу. Мое сердце, вот, знаете, у него было два слабых места. Это легкие, он в детстве переболел туберкулезом, и всю жизнь он мучился тем, что вот, был постоянно на санаторном лечении, постоянно пил большими горстями вот эти таблетки противотуберкулезные. Но Бог исцелил его, и у него была стадия ремиссии, то есть... зарубцованный рубец на легких, и как бы вот благополучно, слава богу, дальше жил. Но у него еще было другое место больное, это сердечко, потому что он своими вот этими таблетками, он его посадил. Плюс на нем такая ответственность. Когда уже ему было настолько нестерпимо, единственное, что он успел написать, «Отпустите меня, меня Господь зовет, я уже очищен, я хочу Господу, я устал. Я знаю, что Господь меня зовет». А я говорю: «Женя, ну представьте, да? Я же вообще мечтаю, чтобы он быстрее выздоровел. Да, мы уже готовимся к выписке. Я уже и барсучий жир достала, и стимуляцию. Я уже заказала, что он сразу после ковидного госпиталя едет на реабилитацию. Я уже все обо всем договорилась». А тут он говорит: «Отпустите меня». Ну как отпустить? У нас же столько детей. Куда? Да. Нет, миленький, мы тебя не отпускаем. Ты что, папочка, ты завтра выздоровеешь? Я все это ему пишу, постоянно каждый час контролирую. Какое-нибудь утешение, фотографии детские, чтобы он жить захотел, чтобы он как бы отвлекся от этой боли. Ну, мало ли что, он, понимаете? А он говорит: «Отпустите меня, я готов. Меня Господь зовет». Все, понимаете, он был готов. Так что он сейчас радуется на небе.
1: Слава Богу, да. Покоится. Что это Господь. Утешение наше. Как вообще, может быть, немножко расскажешь, как дети переживали это, или особенно первое
0: время? Конечно, конечно. Я их не узнавала. Несколько... Они, знаете, у них настроение менялось. Конечно, они переживали, они плакали, они пытались от меня тоже скрывать свои эмоции, но я уверена, Господь им помог перенести, потому что забота Бога через братьев и сестер — это такая милость. Вот как-то братья, сестры где-то брали деток к себе, где-то для них пиццу делали, где-то отвлекали, куда-то в кафе водили, где-то своей заботой на несколько дней, чтобы как-то отвлечь, какие-то мероприятия для них устраивали. Просто ни с того ни с сего группа сестер приехала, какие-то роллы, там всякие какие-то пиццы, что-то привезли, обняли, поговорили, погладили, знаете, вот как-то посетили. Вот Божьей отцовской заботой, слава Богу. Конечно, и сейчас вот до сих пор тоже мы где-то вот вспоминаем, а вот папа бы порадовался, а вот папа бы все равно у нас...
1: А вопросы задавали тебе тоже? Почему так Бог поступил именно с нами? У других есть папа.
0: Конечно, были вопросы. Даже в таком плане. Да, вот там у соседей папа бассейн поставил, а нам некому бассейн поставить. И вот так вот было. Я говорю: «Сынок, не переживай. Буквально проходит время, у нас бассейн появляется». И эти соседи, которые там ставили бассейн, они сами пожелали прийти и нам установить его. Понимаете, даже так, через неверующих соседей, Бог о нас заботился.
1: Слава Богу.
0: Вот как-то вот было такое. Они все равно пропускают через свою, как сказать, личность, применяют к себе. Они спрашивают: «А почему у них так, а у нас вот так?» Конечно же, они очень переживали.
1: Ну, а тебе как? Ну, понятно, ты учитель, как ты сказала.
0: Да, все равно, знаете, сапожники свои... Порой бывает, не знаешь, как подобрать, вот какие как слова подобрать, сказать, да, чтобы утешить собственных детей. Чужих, пожалуйста, вот, дважды два — четыре. Я все знаю, а к своим... Даже вот сестра Ира, вы согласитесь, да? У чужих заболел ребенок, ты говоришь: «Да что ты переживаешь? Завари шиповник, там дай асельма, там мивир и еще что-то. Сейчас он завтра пойдет на поправочку, да? Там такую микстуру дай. У тебя же ребенок, у тебя сразу паника. Слушай, что делать? Как быть? А у тебя прям целый арсенал лекарств, а ты и забыл за них». Вот то же самое здесь. Поэтому, конечно...
1: Ну, особенно вот так мальчики без отца, конечно.
0: Я очень переживаю об этом. Я, знаете, бывала, подходила к братьям из церкви и просила: «Пожалуйста, возьми к себе, сходи на рыбалку или просто поговори, возьми на беседу. У меня вот такие переживания, там еще что-то». Конечно же, надо же наставлять мальчиков особенно. Первая, ну, допустим, первая любовь. Как сделать правильный выбор? Армия, не армия. Как привлечь его внимание к церкви? Как сделать так, чтобы они ездили на собрание? Да и вообще с этим пубертатным возрастом настолько тяжело. Да, каждый день у них меняется настроение. И я понимаю, что мама, она всегда будет мамой. Ну,
1: Господь... Бог дает тебе мудрость, терпение, любви. Да.
0: Мне кажется, всегда мне не достает терпения и всегда мудрости, поэтому, конечно же, я... Знаете, для меня машина — это была моя испомедальная кабинка. Я еду, ну, как-то получается, что я вот после вот того, что со мной произошло, я постоянно куда-то еду. Куда-то то ли на работу, то ли еще что-то. И я молюсь. Однажды, знаете, такой случай. Еду, вот что-то в ней, какое-то несогласие. Господи, пожалуйста, скажи моему сыну, или там моей дочери, или еще что-то. Вот и плачу так открыто, становлюсь на светофоре. И вот так вот, плачу. И тут кто-то сигналит. Я смотрю, такая, слезы вытираю, что такое? На соседа. А сосед говорит, у вас все нормально? Может, помощь оказать? Типа, открой окно, я скажу. Я говорю, что у вас случилось? У вас беда какая-то? Водитель просто увидел, что я какая-то эмоциональная. Я говорю, все нормально, я молюсь. Он... То есть у него вождение и молитва – несовместимые вещи. Да? Я говорю, все нормально, я молюсь. Закрыл окно, зеленый свет, и я погнала дальше. Вот.
1: Ну, раз мы о молитве говорим, может быть, конечно, может быть, немножко спонтанный вопрос, а вообще пример какой-то услышанной молитвы, если можешь так спонтанно вспомнить, может быть.
0: Спонтанно могу вспомнить. Да? Вы знаете...
1: Один или два, может быть, таких примеров.
0: Да, дом, в доме машинка стиральная есть. А когда пятеро детей и больше, да, а дом недостроенный, постоянная влага. У нас
1: ну, вот, вы начали строить?
0: Мы с мужем пристроили к садовому домику. И первым этажом пользовались, но так, у нас санузел был неотапливаемый, то есть холодно. Там быстро-быстро купался и бегом выходить, да, и детей то же самое. То есть еще очень много, что нужно было делать и вкладывать, да. И у нас очень много белья, вот на, знаете, такие раскладушечки, сушилочки, да. И оно не сохло. Оно по 4 дня сохло, а каждый день стирка, и где мне сушить? И сестра говорит, Наташ, да тебе нужна сушилка для белья, да, элементарно, да. Тебе будет легче. Ты и куртки, а вообще, чтобы постирать детскую куртку, вот ребенок шел, упал, все, я быстро замыла, и ребенок дальше пошел. Но она грязная, да, и вот для меня это целая проблема была, чтобы на радиаторе сушить. И у меня был такой случай... Я помню, что какое-то пособие пришло, и мне хватало. Думаю, так, сейчас, если я соединю вот эти, то есть у меня уже, знаете, как у

0: внешне, вот тут я говорю, я полностью тебе доверяю, потому что я вообще не технического склада, а вы, мужчины, понимаете, я полностью доверяю. Заказываю эту машинку, как раз хватает. И все. А сама думаю, господи, что я сделала? Как мне дальше жить? И я тогда не работала еще, то есть как бы я в таком еще, знаете, как я в такой прострации была, когда все в тумане, вот после трагедии как-то вот все я еще не давала. У меня были только инстинкты. Так, дети голодные, дети покормить, ага, дети, у детей зубы болят, так надо свозить, вот, вот как-то так. А вот я жила как будто вот не я. Понимаете, у меня все как в тумане было. И потом вот этот поступок такой отчаянный, что вот надо машинку, потому что это неудобно, белье не сохнет. И тут что-то в 7:31 раз мне какой-то звоночек меня разбудил. Не звоночек, а как смс-очка. И я смотрю, эта же сумма раз назад. Я такая сквозь сон. Так, наверное, что-то я не так сделала. Наверное, мне обратно пришла какая-то вот транзакция не прошла. И мне эти деньги вернули. Ну, значит, так. Проснулась. Так, привела себя в порядок. Заглядываю в смс-ки, смотрю. Совсем с другого номера. Но это же сумма. Я думаю, господи, а как это? Не поняла. Что это? Знаете, уж мурашки по коже. Смотрю по транзакции, оплата прошла. И пишут, ваш заказ прибудет через 2 дня. Думаю, а это тогда что? Как это? А буквально проходит еще полдня. Звонок из Москвы. Я смотрю, что вот какой-то вот номер из Москвы. Вот, это, ну как, пришли вот деньги, да, помощь. И тут сестра с Москвы говорит, дорогая сестричка, ты такая-то, мы туда попали. Я говорю, да туда попали, а кто вы? Да я вот такая-то, вот нас несколько сестричек, мы вот тут решили вдов, мы узнали, что ты вдова. И мы вот решили помочь, вы знаете, мы долго собирались. Но мы думали, еще добавим чуть-чуть еще. И потом кто-то вот, как знаете, как будто сказал, все, отсылай. И мы взяли и отослали в 7:31 с утра. Я как начала плакать, я говорю, сестричка милая, вы даже не представляете, вот ровно эту же сумму я отправила, это мои последние деньги были, чтобы купить эту машинку для сушки. Да. Она говорит, слава Господу, что Бог нами воспользовался, аллилуйя, аминь, все, понимаете? Вот так Бог отвечает. Я, понимаете, Господь говорит, не думай ни о чем, не думай о завтрашнем дне, я о тебе позабочусь, я Бог. Вдов и сирот. И я на это вот в этом много раз убеждалась. Милости, Господи, мне не перечесть. Особенно вот эти, Бог забрал родную душу, но Бог не оставил. И вот, знаете, обращаюсь к сестрам, которые тоже пережили подобное. Не отчаивайтесь, не закрывайтесь в себе. Пытайтесь куда-то себя задействовать. Вы знаете, мужа не стало, а я понимала так, что мне нужно быть полезной Богу в церкви. У нас там были подготовки, я детский работник, я продолжала еще с большим энтузиазмом трудиться, чтобы немножко отвлекаться. Вы знаете, отвлекайте себя почаще детьми своими, отвлекайте себя почаще служением, пытайтесь себя как можно больше задействовать. Господь не оставит, Господь даст утешение через это служение, через друзей, через церковь. Я уверена, и вам будет легче, и Господь вас будет утешать таким вот чудным образом. Я на себе это испытала, я вам советую.
1: Да, прекрасный совет. Как раз я тебя хотел попросить, чтобы ты сказала.
0: Я вас опередила.
1: Не, ну это очень правильно. Господь тебе положил на сердце, это очень хорошо.
0: Все от души.
1: Да, на этом мы будем, может быть, нашу такую короткую беседу заканчивать, конечно. Хорошо было бы общаться и дольше, но я думаю, для того, чтобы это была действительно вот такая наша беседа, в утешение кому-то, в ободрение. Потому что сегодня, ну, ты проходишь такую долину или проходишь, да, долину такую, да, смертной тени. Господь тебе оказывает особую милость. И вот такое свидетельство, это я точно уверен. И так уже у нас и было, когда сестры делились вот так и своей жизнью, своим опытом, как они проходят этот путь, чем они утешаются, в чем они имеют радость. То есть это служит большим ободрением. И я думаю, это во славу Божию, это однозначно.
0: Пусть будет во славу Богу.
1: Да. И, конечно, ну, в заключение я хотел один короткий стих прочитать, да, для всех нас. Это Откровение, 21 глава, где Иоанн говорит, что он увидел новое небо и новую землю, да. И здесь 4 стих, так говорится здесь. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И дальше, конечно, говорится о том, что все во всем Бог, да, Он начало и конец,

0: и слава, и все, что мы будем там, да, и будем видеть, и общение, конечно, с теми, да, вот как Евгений, да, и увидеться, и навечно быть вместе, и радоваться, и ликовать, и прославлять Бога. И, конечно, оглядываясь назад, я думаю, Бог память нас не отнимет, правильно? Мы будем видеть, да, было тяжело, да, было трудно, но, Господи, Ты помог, Ты утешал, Ты провел. И, конечно, кто прошел и с достоинством, так скажу, дошел до этого момента, да, вот в частности, вот ты, да, Наташа, что особая награда будет. Тебя Бог позовет, когда будут сонмы святых стоять, да, наперед.
1: Знаете, слезки сейчас вытираю, но Господь, Он дает возможность утешаться. Поэтому да благословит вас Господь, дорогие сестры, и все те, кто испытывает какие-то трудности, трагедии по потере близких людей. Господь, Он такой заботливый, Он так любит. Он знает, что вам тяжело, но Он вас любит, и Он пошлет утешение своим уникальным способом. Пусть Господь вас всех благословит.

Прекрасна старцев седина, мне очень дорога она. Я старцев очень уважаю, их наставления сохраняю.

суть, чтоб рассказали вы для нас про узы и лишения час. Так будьте верны до конца, чтоб вам услышать с уст Отца. Ты верным был весь путь земной.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи 21:23.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех
2: девочек
0: и мальчиков
1: присоединиться к нам для часа
3: интересных историй,
4: стишков,
1: песен
4: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

У каждого в жизни бывают пустыни, и нам суждено их пройти до конца. Порою они даже горче полыни, но трудные дни закаляют сердца. Пустынью может быть ссора с родными, духовная слабость под ношей скорбей. Когда расстаемся с людьми дорогими, когда мир прощает любимых детей. Кому-то бывает пустыни болезни, а кто-то страдает от сплетень пустых. Не каждый страдающий петь может песни, ошибок же делать нельзя роковых. Один только выход из жаркой пустыни, когда мы в молитве смиряем себя, и силы духовные в Божьем Сыне настойчиво черпаем день ото дня. Так кто-то в пустыне проводит полжизни, кому-то приходится несколько лет, но только не стоит через стеклышко призмы смотреть на проблемы, ища им ответ. Когда мы вполне доверяемся Богу, Господь помогает пустыню пройти. Он вовремя нам посылает подмогу на нашем житейском тернистом пути. Для нас же пустыня – этап очищения, духовного роста, смирения сердец, чтоб труд смог вручить нам Господь без сомнения. Пустыню пройти нам поможет Отец. Тогда мы не будем гордиться собою, когда свою гордость в пустыне сожжем. Не будем пред Богом сухой листвою, и в небе венец золотой обретем. Аминь.

Господь выводит израильтян из Египта. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, потому что они говорили: «Мы все умрем». И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не закисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. Бог повел израильский народ пустынной дорогой, ведущей к Красному морю. Только один Господь знал, куда повести свой народ. Поэтому Он шел перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном, освещая им путь. Когда облако останавливалось, израильтяне раскидывали свои шатры и отдыхали. А когда облако двигалось, они снова продолжали свой путь. Никогда не отлучался от народа столб облачный днем и столб огненный ночью. Так и мы, когда доверимся руководству Божию, всегда будем находиться под водительством Его Духа и не будем делать неверных шагов и ошибок в жизни. Тогда облако божественного милосердия будет окружать нас как в светлые дни, так и в темные ночи испытаний и тревог. Голос Его любви и утешения никогда не покинет нас, если мы будем искать постоянного молитвенного общения.

переход израильтян через Черное море. Фараон узнал, что израильтяне вышли из Египта не только для того, чтобы принести жертву своему Богу, но также, чтобы совсем не возвращаться туда. Тогда он погнался за ними, за всеми всадниками, колесницами и всем войском своим, желая возвратить их назад. Вскоре, когда израильтяне находились у берега Черного моря, и им некуда было бежать, египтяне стали настигать их. Увидев море перед собой и египтян за собой, народ Божий стал роптать на Моисея за то, что он вывел их из Египта, чтобы умереть им в пустыне. Но Моисей сказал им: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет бороться за вас, а вы будьте спокойны». Бог повелел Моисею протянуть руку к морю. Когда Моисей протянул свою руку, то Господь погнал морские волны сильным восточным ветром так, что в течение ночи часть моря перед израильтянами сделалась сушей. Воды как бы расступились перед ними, и пошли все потомки Израилевы среди моря по суше, а вода же была им стеною по правую и левую сторону».

гибель египетского войска в Черном море. А египтяне продолжали гнаться за израильским народом и тоже вошли в расступившееся море. Утром Господь привел в замешательство весь египетский стан, отняв колеса у колесниц так, что они влекли их с трудом. Видя это, египтяне сказали друг другу: «Побежим от израильтян, потому что Господь сражается за них против египтян». Когда весь народ Божий прошел по суше среди моря, Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Моисей сделал, как повелел Господь, и вода в море возвратилась на свое место и потопила всех египтян. Так избавил Господь в тот день свой народ. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Бог над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда воспел Моисей со всем народом торжественную песню во славу великого Избавителя. «Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его. Десница Твоя, Господи, прославила силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Кто таков, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалою, Творец чудес? Господь будет царствовать во веки и в вечность».

Манна с неба. Стан израильский продолжал свой путь, и Господь вел его. Когда они пришли в пустыню Син, то все стали роптать на Моисея и Аарона, говоря, что в Египте им было лучше, так как в пустыне им нечего есть. Моисей сказал народу: «Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». Затем Господь сказал Моисею: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером вы будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером прилетели перепелы и покрыли весь стан, так что народ смог приготовить себе различные кушанья из их вкусного мяса. Утром же все увидели росу вокруг стана. Когда роса испарилась, то на поверхности пустыни осталась крупа, похожая на иней. Это был небесный хлеб от Господа для всего народа. Израильтяне назвали этот хлеб манной. Вкус ее был, как лепешка с медом. Господь повелел собирать манны столько, сколько было необходимо на один день. Если же кто-нибудь собирал больше, то остаток за ночь пропадал. В пятницу же Бог велел собирать на два дня, так как суббота была днем покоя, установленным Господом для израильского народа, и в этот день никто ничего не делал. И только в пятницу собранная на два дня манна не пропадала.

Умею я молиться, вот так всегда молюсь. Я ничего на свете, поверьте, не боюсь. Чего бояться, если везде живой Господь? Он помогает сердцу все страхи побороть. Я мал еще, но знаю, любовью живем мы. Любовь его сильнее, как свет сильнее тьмы.

0: Сегодня я расскажу вам историю об одном человеке, который до того был печальный и беспокойный, что его все называли не Джоном, а плачущим Джоном. «Почему?» – спросите вы. Да потому, что его постоянно находили в унынии. Из-за этого ужасного беспокойства он был таким грустным и измученным, что даже не мог устроиться на постоянную работу. Казалось, что он вот-вот упадет. Таким несчастным он выглядел. Нельзя сказать, что он был ленив или расточителен, или предавался разгульной жизни. Нет. Люди вокруг считали его достойным человеком. Но почему он был таким несчастным? Однажды он сидел на обочине дороги, печально уронив голову на руки. Мимо него проезжал экипаж, но вдруг извозчик натянул вожжи и остановил лошадей. Из него поспешно вышел доктор из соседнего городка, предполагая. «Вы попали в беду, мой друг?» – спросил он. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Ободренный искренним участием доктора, плачущий Джон принялся рассказывать, как он несчастный и невезучий человек. «А если я вдруг заболею?» – продолжал бедняга. «Что будет с моими маленькими детьми и женой, которых я люблю больше жизни? Они наверняка умрут с голоду. Есть ли на свете хоть кто-нибудь, кому хуже, чем мне? Я встаю рано, работаю до позднего вечера, но что толку?» Он снова закрыл лицо руками, и горькие рыдания сотрясли его худые плечи.
1: «Довольно, довольно!» — поспешил успокоить его доктор.
0: «Вставайте поскорее, друг мой, и я постараюсь...»

а с большим терпением и любовью учил их, как можно выйти из любой ситуации. Смотрите. И доктор открыл свою Библию и показал Джону. Это слова самого Господа. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, насколько больше вас, маловеры? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Просто вслушайтесь, какие замечательные слова! Сколько в них утешения и ободрения для всех нас! Это же такое основание для нашего покоя! Зачем нам унывать? А теперь взгляните сюда, продолжил доктор, указывая на слиток золота под стеклом. Это оставил мне мой отец. Когда-то он был так же без надежды и средств к существованию, как и вы сейчас. Но однажды он услышал эти слова и всем сердцем поверил в них. Это придало ему столько сил и энергии, что через некоторое время он выбрался из нужды и даже смог приобрести этот слиток золота. Наша семья не была богатой, но у нас никогда не было уныния и отчаяния. Когда я подрос и вступил в самостоятельную жизнь, отец рассказывал мне свои истории и подарил этот слиток со словами. Я никогда не смотрел на этот слиток золота, как на то, что можно продать и получить за это деньги. Для меня он скорее всегда был напоминанием, что Бог чудесно и непрестанно заботится о нас. С сегодняшнего дня пусть и для тебя он будет таким же памятником, как и мне. Я, как отец, хочу оставить тебе хоть небольшое наследство, но понимаю, что самое большое сокровище – это упование на Бога. Это гораздо большее приобретение в жизни, чем этот слиток. При этих словах доктор взял довольно большой слиток золота и подошел к Джону. Я всегда следовал примеру своего отца и сохранял упование на Бога в скорбях и бурях житейских. Я, как и отец, своим трудом накопил себе состояние, которого более чем достаточно для моих нужд. Поэтому я с легким сердцем отдам вам этот слиток золота, потому что мне он больше не нужен. Упование мое, Господь, это гораздо драгоценнее золота. Я понимаю, что в это трудно поверить сразу, поэтому и дарю вам этот слиток. Обладание им придаст вам уверенность в завтрашнем дне. Продавайте его только в крайней нужде. И, пожалуйста, помните, что вздохи и рыдания никак не помогают выбраться из затруднительных обстоятельств, ведь унылый дух сушит кости. Удивлению Джона не было предела. Придя в себя, он горячо поблагодарил доктора. Затем спрятал золотой слиток под одеждой и радостно помчался домой. В тот же вечер они с женой сидели у камина, который теперь уже не боялись разжигать. Джон рассказал ей все, что с ним произошло. Большая радость наполнила их дом. «Наконец-то мы избавимся от нужды! Какая удача!» — восклицала его жена. Прежде всего они договорились, что если не будет самой крайней необходимости, то они не притронутся к этому слитку золота. Но осознание того, что он у нас есть, надежно спрятанный в подвале, уверенно произнесла его жена, убережет нас от всех тревог. «А теперь, Джон, ты должен сделать все возможное, чтобы мы наконец-то выбрались из нужды!» Джон задумался и потом произнес. «Конечно, я буду работать, но надеждой нашей должен быть не слиток, а сам Господь, который заботится о нас. Это самая лучшая защита от тревог и страха.

Как я благодарен доктору за этот урок!» С того дня Джон стал другим человеком. Он весело напевал и насвистывал, занимаясь своей работой, и выглядел как вполне счастливый человек. Щеки его порозовели, глаза заблестели, он больше не тратил времени и сил на уныние да жалобы. С тех пор Джон прилежно трудился, и постепенно его дела поправились, совершенно без помощи золотого слитка. Все заработанные деньги он отдавал своей доброй жене, которая была мудрой и не тратила их напрасно. Фермер, который раньше нанимал Джона только тогда, когда у него не хватало рабочих рук, был так удивлен произошедшей переменой, что взял его на постоянную службу. Теперь уже ни у кого не поворачивался язык называть его плачущим Джоном. Жена и дети тоже очень радовались тому, что произошло с их отцом. «Этот слиток золота принес нам удачу», — иногда беспечно говорил он своей жене. Она не спорила, только твердо знала в сердце своем, что это не так. Все началось с того, когда они услышали слова самого Господа и поверили им. С тех пор прошло немало лет. Однажды летним вечером они вдвоем с женой сидели на широком крыльце своего дома. Их внуки играли на лугу. Довольное мычание коров с их фермы перемешивалось с веселыми возгласами малышей. Вдруг на тропинке, ведущей к их дому, показался незнакомец. Когда он подошел к калитке, то остановился и попросил милостыню. Мужчина был в изношенной одежде, и видно, что измучен голодом. Но его речь и жесты указывали на то, что перед ними был образованный и интеллигентный человек. И незнакомец оказался ученым человеком, который попал в тяжелые обстоятельства. Переполненные сострадания добрые супруги пригласили его отдохнуть. Они поставили на стол перед ним самое лучшее, что у них было. Когда он насытился и попытался выразить свою благодарность, Джон положил руку ему на плечо. «Друг мой», — сказал он, — «Господь был очень добр к нам и благословил труды наших рук. В былые времена, однако, я был так же несчастен, как и вы сейчас, но благодаря доброте незнакомца все мы находимся в нашем теперешнем положении». Джон рассказал ему о словах доктора и о слитке золота. «Но самое главное, что мы получили, это надежду на Господа. Когда понимаешь, что все в этом мире подвластно Ему, то зачем унывать и печалиться?» Когда Джон говорил эти слова, то бросил вопросительный взгляд на жену. Она сразу все поняла и согласно кивнула. Тогда он пришел и принес из подвала слиток. «Держите!» — воскликнул он. «Я дарю его вам! Нам он больше не нужен, теперь он принадлежит вам, так как ваша нужда очень велика». Пораженный незнакомец удивленно посмотрел на мужа и жену. Он начинал понимать, о чем говорил Джон. Затем взял драгоценный слиток в руки, бормоча слова благодарности. Но через несколько мгновений он внимательно присмотрелся к слитку, взвесив его в руках, и понял по его весу, что это не золото. «Вы ошиблись, друзья мои», — наконец проговорил он. «Этот слиток не то, что вы думаете, хотя должен признаться, что большинство людей ничего не заподозрили». Пораженная старушка взяла слиток и протерла своим передником, чтобы показать гостю, как ярко он блестит. При этом появилась еле заметная надпись, которую ни она, ни ее муж раньше не заметили. А надпись гласила: «Страх причиняет несчастье». Когда незнакомец замолчал, воцарилась мертвая тишина. Пожилые люди думали о многом, а слова не приходят быстро, когда человек глубоко тронут. Наконец Джон робко извинился перед незнакомцем за то разочарование, которое он, должно быть, испытал из-за их невинной ошибки. «Напротив», — горячо возразил он, — «урок, который преподал мне этот слиток, стоит гораздо больше, чем любые деньги, которые вы могли бы мне дать. Я начну новую жизнь, и, помня, что мы терпим неудачу из-за страха, буду впредь уповать на Господа». Старики посмотрели друг на друга и согласно кивнули. Они на собственном опыте знали, что веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. И ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. С этими словами он попрощался с ними и скрылся в благоухающих сумерках.

Случилось так, что Леночка опаздывала в школу. Она быстренько подбежала к шкафу и хотела взять оттуда шарфик. И только она открыла шкаф и сразу же еще посмотрела на свое платье. Там у нее висело белое красивое платье, в которое она должна была одеть сегодня после обеда, потому что после обеда были очень ответственные экзамены в школе. И девочки все договорились, что они все придут в белых платьях, в красивых платьях. Они жили бедно. Мама работала, папы у них не было. Но мамочка так купила ей платье, очень красивое. И вот Леночка подняла глаза на платье и вдруг... Ой! Мама говорит, что такое? И так смотрит, и смотрит туда, куда Леночка посмотрела. Подошла и говорит, ой, что это случилось? А на платье прямо посредине юбки было большое желтое пятно. Мама говорит, что это? И внимательно посмотрела и говорит, ах, я знаю, это когда пришла тетя Наташа и рассказывала мне про своего сыночка, а я в руках держала утюг. И, наверное, я дотронулась до платья и прогорела, подожгла такое пятно, сделала желтое. Ой, Леночка, в чем же ты теперь пойдешь? Ничего, не переживай, пока ты будешь в школе, я тебе залатаю. Не нужно мне это платье, я не буду ходить в платье с латками. Но мне совсем не нужно, я лучше не пойду на экзамены. И она хлопнула дверью и ушла. Пошла в школу. Она шла такая злая, сердитая. Слезы у нее катились. И она думала, что же теперь делать? Что же теперь делать? Ведь за первое место, кто сдаст экзамены очень хорошо, тому обещали приз – $10. И я теперь не получу этот приз. Вообще-то я и не надеялась его получить, потому что я не очень хорошо знаю. Но все-таки, ах, это платье. Что же теперь делать? Она так шла и подходит к школе. Конечно же, она уже немножко опоздала. И все рассказывали золотые стихи из Библии. Она думает скорее лихорадочно, ой, какой же стих рассказать, какой же стих. И тут ее очередь подошла. И она говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. И вдруг она вспомнила воскресную школу, и вспомнила, как они учили этот стих, и учительница посмотрела на нее и говорит, Леночка, а ты думаешь, что ты сможешь быть верной до смерти? Рассердилась эта Леночка и думает, учительница во мне еще и сомневается. И здесь она подумала, а сегодня я из-за одного платья и так рассердилась, и маму обидела, и дверью хлопнула, и злая была, и я совсем даже не до смерти, а только из-за одного платья так расстроилась. Что же мне делать? И она стоит, а другая девочка в это время цитировала другой стих. Они омыли и убелили одежды свои в крови Агнца. И Леночка подумала, а ведь предстоит получить еще белоснежные одежды, белоснежное платье, другое, там, когда мы придем к Господу. А какое платье я получу? Я, наверное, никакого не получу, потому что я такая злая. Она так расстроилась, сильно сидела. Весь урок она не могла сосредоточиться, слезы душили ее. Ей уже не жалко было этого платья, ей только стыдно было о том, как она себя вела. И тогда она пришла домой, подошла к маме и говорит, «Мамочка, я сегодня так плохо себя вела». Пожалуйста, прости меня. Я больше так не буду.
А мама говорит: «Леночка, прости меня, мне так жалко, что... Какое же платье ты оденешь?» Она говорит: «Мамочка, ну ничего, я одену голубое платье. Но ведь все будут в белом. Ну и что? Я одену белый шарфик, и все будет нормально. Это же не самое главное. Самое главное, какое платье я одену, когда приду к Господу. Вот это самое главное». Мама посмотрела на нее и так обрадовалась. И потом она пошла в школу в голубом платьишке. Пришла, все-все девочки были в белом, а она в голубом. Оно было простенькое, не самое красивое, но чистенькое, аккуратненькое. И вот она когда сдавала экзамен, а другая девочка знала материал гораздо лучше ее. Но у нее было такое красивое платье и такой бант был на боку, что она все старалась его как-то завязать получше. И, конечно же, не заняла первое место. И получилось, что первое место заняла Леночка. И потом уже прошло время, уже наступил следующий год. И каким-то образом до нее дошли слухи. Знаете, как один скажет другому, а другой третьему, а третий четвертому. И до нее доходит, что та женщина, которая предлагала приз, она была на этом экзамене. И когда она увидела Леночку, и она говорит, с другими учителями поделилась и говорит: «Как мне понравилась эта девочка. Она так скромно была одета. Все вырядились и пришли как будто на бал в таких шикарных платьях. Она так скромно и просто отвечала». И тут же поворачивается она к директору школы и говорит: «Скажите, а она учится в музыкальной школе?» Он говорит: «Нет, она не может учиться, потому что у них нет денег». «Хорошо. Пожалуйста, запишите ее на следующий год в музыкальную школу, а я буду оплачивать». И вот Леночка собирается на первый урок в музыкальную школу и узнала всю эту историю и говорит: «Мамочка, какое благословение, что на моем самом лучшем платье было такое желтое пятно». И когда вечером они вместе читали Слово Божье и молились, то Леночка молилась: «Господи, помоги мне быть верной до смерти в любых обстоятельствах, не обижаться, не вредничать, а поступать хорошо».

Хоть мы маленькие дети, но у нас есть друг большой. Самый лучший он на свете, самый верный и благой. Если в жизни трудно будет, он совет нам мудрый даст. И в беде нас не оставит, ни обманет, ни предаст. Если грустно или скучно, он утешит и поймет. И дорогой узкой-узкой нас к Отцу Он приведет. Нужно свято, бесконечно этой дружбой дорожить, если хочешь вечно-вечно с Иисусом ты дружить. Аминь.